Покупаем мы друзей. Как часто мы становимся другими. Мечты о честной жизни –

чего начинается ваше утро. Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

чтоб меня догнать, надо меньше пить да спать. Они не спать не могут, они пьют уже с утра, ну а мне уже пора в дорогу туда, где нейтральная

0: Наша реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 миллиона 999 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: Комплексная диагностика зубов, стоматологии Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечение всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
3: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
4: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
6: 26 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте порядки получения на aurora.ru/18+.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
9: Наша.

0: Наша реклама.
1: 26 мая. СКК «Дворец спорта». Диана Арбенина и «Ночные снайперы». Любимые хиты и новые песни. Незабываемая атмосфера и мощный заряд энергии. Диана Арбенина. 26 мая. СКК «Дворец спорта». Билеты на сайте концертсамара.ру.
2: Самара,
1: 12+. Диван Еврокнижка за 15500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
0: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.
4: Я от

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Воскресенье.
0: Имя.
1: Алексей Романов.
0: Легенда.
2: Весной 1979 года я защитил диплом в архитектурном институте, отслужил 3 месяца в военных лагерях и оказался наконец дома. И тут ко мне заявляются 2 моих старинных приятеля, коллеги по машине времени, Женя Маргулис и Сережа Кавагоя, бас-гитара и ударные. Они знали, что у меня есть репертуар, а у них было замечательное название, название «Воскресенье». В нем 11 букв, оно восхитительно совершенно звучит, ярко, радостно, солнечно. Происхождение его, мне кажется, питерское, точных подробностей я не знаю, но самое главное, что название, вот как вы лодку назовете, так она и поплывет. Однажды наши комсомольские друзья донесли до нашего сведения, что некто из начальства высокого заинтересовался, а что это у вас за группа с церковным названием? Ну, начальству виднее. Мы прежде думали, что он пишется через мягкий знак, как всем привычно. Но начальству виднее, я повторюсь, и стали писать на афишах через «и». Собственно, смысл от этого не поменялся, точно так же, как в греческом и в латинском языках «Кириаки» или «Доминго» – это «Господин день», с чем я вас и поздравляю.
1: Воскресенье.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Маяк.
0: Имя.
1: Маяк.
0: Легенда.
2: Как-то более официально название «Маяк» появилось в 2015 или 2016 году, когда я создавала паблик ВКонтакте. В основе лежит довольно поэтичная история. В детском лагере я задружилась с девочкой, которая, как и я, росла в религиозной семье. И мы на этом фоне много разговаривали о Боге, и в один из разговоров она сказала: «Ты прям как маяк, излучаешь свет». Ну, меня начали так называть все окружающие, это привязалось и закрепилось еще сверху моей любовью к творчеству Маяковского. Поэтому, когда пришло время выбирать псевдоним, как будто особо сомнений у меня и не было. Я играла с написанием, одно время у меня была перевернутая буква «Я», но из-за того, что начали путать и называть Марком, я вернула все обратно. Маяк везде и всюду излучает свет.
1: Маяк.
3: Ты знаешь,

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Весна на улице Карла Юхана.
0: Имя.
1: Владимир Бузин.
0: Легенда.
2: А название мы долго как бы решали. На самом деле люди мы такие как бы достаточно впечатлительные. Вот. И тогда просто где-то вот начиная там с 91 по 95 я такой был под впечатлением Кнута Гамсуна, вот норвежских вот этих вот всех дел. Вот. И «Весна на улице Карла Юхана» — это картина у этого, у Эдварда Мунка. Но он любил как бы улицу Карла Юхана, рисовать центральные улицы, там, типа там проспект какой-нибудь там, там Тверской там наш, вот такая центральная улица. Да, любил его как бы очень рисовать. Мне что-то, я не знаю, просто так вот как-то сложилось. И, на самом деле, очень понравился «Весенний день», как бы очень хорошее название для группы. Вот, а если, так сказать, еще какая-то такая привязка, то что «Весенний день» там на улице Карла Юхана, вообще замечательно. Вот, по-моему, сократился до «Весны на улице Карла Юхана». По-моему, вплоть до того,

0: просто «Весна на улице», там, КЮ. Название такое северное. И самое главное, я просто недавно тут прочитал, то, что Норвегия — это такая Сибирь. Так сказать, они так воспринимают сами себя, как вот нашу Сибирь такая. На отшибе где-то Европа, холод, север, так сказать, греться антифризом исключительно надо постоянно вливать себе, чтобы не замерзнуть. Большое было просто увлечение этой норвежской культуры, очень странное для меня.
1: «Весна на улице Карла Юхана».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Наше. В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
2: Меня спросили,

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: В свое время западные журналисты спросили у Владимира Высоцкого про его отношение к ситуации в СССР. Высоцкий ответил так: «У меня есть проблемы с нашей властью, но решать их я буду не с вами. Это моя родина, и я никогда не причиню ей вреда». Железная позиция человека с большой буквы. Высоцкий презирал доносчиков. Помните его строчки? «Он пил, как все, и был как будто рад, а мы, его мы встретили как брата, а он на завтра продал всех подряд. Ошибся я, простите мне, ребята, и день наступит, ночь не на года. Я попрошу, когда придет расплата, ведь это я привел его тогда, и вы его отдайте мне, ребята». Но это Высоцкий. А вот правая рука Геннадия Зюганова, секретарь ЦК Сергей Обухов, еще в 2011 году составлял списки граждан России, в отношении которых Евросоюз должен был объявить санкции. Вы не ослышались. Не Госдепартамент США, а коммунист Обухов готовил для Европарламента такие списки. Вот что говорил сам Обухов.
2: Я думаю, что этот кандидат и на этот список КПРФ, который мы передадим депутатам в Европейском парламенте, будет довольно обширный, к сожалению. Но пример подан, и мы готовы использовать эту технологию, которую используют западные демократии для восстановления и торжества правосудия, в том числе Российской Федерации.
1: Пример, о котором вспомнил Обухов, подал ему американский миллиардер Браудер. Тот самый, что продавил на Западе антироссийские санкции, так называемый список Магнитского. И это тот самый Браудер, который с помощью офшорных схем вывел из России деньги и акции на 1,5 миллиарда долларов. С таких парней коммунист берет пример. Владимир Жириновский пытался, кстати, повлиять на таких вот коллег по Госдуме.
3: Это, конечно, не красит депутатский корпус, когда докладывают все спецслужбам или выступают в парламентах, да еще и требуют введения дополнительных санкций против собственной страны. Это, конечно, деградация. Может быть, и мы не всегда влияли. Хотя я повлиял, сказал, что там группа депутатов пошли коллективно в американское посольство, они на меня в суд.
1: Вот так. За правду в суд. Хорошо, что Жириновского такие иски никогда не останавливали.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. До 26 выросло число сбитых на пути к Москве беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ранее в московском аэропорту Домодедово ввели ограничения. Воздушная гавань принимает и выпускает самолеты по согласованию с властями. Ограничения на полеты также вводили в аэропорту Внуково. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Дональд Трамп не думает о применении военной силы в отношении Кубы. Об этом сообщил президент Бразилии Луис Лула де Сильва после переговоров с американским президентом в Вашингтоне. По его словам, если он верно понял перевод слов, то Трамп сказал, что не думает о вторжении на Кубу. По мнению бразильского президента, это важный сигнал. На прошлой неделе Трамп ввел новые санкции против кубинского руководства. По его словам, США могут практически немедленно взять Кубу под контроль после того, как завершат дела в Иране. В Израиле выявили первый случай хантавируса. Предположительно, пациент заразился в Восточной Европе и обратился за помощью спустя несколько месяцев после появления симптомов. Штамм вируса отличается от штамма, вспышка которого произошла на круизном лайнере «Хондиус». Европейский штамм, найденный у израильтянина, передается человеку только от грызунов, а южноамериканский штамм, выявленный на судне, в редких случаях способен передаваться от человека к человеку. Сейчас лайнер направляется в Испанию, где пассажиров эвакуируют. На его борту 7 зараженных, еще 3 человек погибли. На судне один россиянин, он один из членов экипажа. Кинопремия «Золотой глобус» установила новые правила, касающиеся использования искусственного интеллекта в фильмах. Это не станет автоматическим поводом для дисквалификации. Согласно новым правилам, главным условием остается сохранение авторства за человеком. В актерской игре, режиссуре и работе со сценарием ИИ может использоваться только в качестве поддержки. Правила также запрещают работы, в которые с помощью нейросетей копируется голос или внешность актеров. В Южной Корее продажи первого в мире собрания главных романов Федора Достоевского в одной книге превзошли все ожидания. Писатель и историк, доктор филологических наук, почетный профессор МГУ Игорь Волгин рассказал НСН, что популярность Достоевского растет по всему миру.
2: Достоевский думал, что он будет известен народу русскому в будущем. Но он не думал, что он будет мировым писателем. Оказалось, что 20 век – это век Достоевского. По тем проблемам, которые он поднимал, и по тем вопросам, которые стали трагическими, все думали, что все-таки 20 век завершил. И 21-й это уже все. Тем не менее, события века, и мировые, и частные, доказывают, что то, что содержалось в романах Достоевского, очень актуально. Потому что он все-таки вскрыл какие-то общечеловеческие вещи, вневременные даже. Ну, они исторически обусловлены. Но, тем не менее, они характерны не только для России, но и для всего мира. Это хороший признак. Достоевский всегда заставляет людей задуматься.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
3: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май, а в белой кружке черный чай.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, 7.07 в Москве, 8.05 в России.
2: Да, доброе утро.
1: Да и в мире, вы знаете, доброе утро. Всем здравствуйте, сегодня доброе будет утро. В Москве понижение температуры до 13 градусов. Но такие праздничные выходные будут дождливые. Я вот смотрю, дождь, ну, что, весна, все-таки не лето. Поэтому настроение прекрасное. Многие отправятся праздновать День Победы. Наш с вами праздник. Наш общий с вами праздник. Много, я вот смотрю, вчера был в центре, очень много гостей столицы.
2: Ну, это традиционно, конечно.
1: Да, и у всех...
2: Очень много служб безопасности, я тоже
1: очень
2: был
1: много. Ну, мы сейчас про... Все-таки давайте про гостей столицы. Про простых жителей, которые ходят. Я даже удивился, думаю, а там ли я нахожусь? В России ли? Очень мало суровых лиц. Ну, как только я об этом подумал, вышел человек с недовольным лицом. Вот. Всех с наступающим праздником. Дорогие друзья, дорогие... Товарищи,
3: да? С наступающим, да.
1: Ну вот, классно, все готовы. Я уже на даче повесил флаг в саду у себя. И когда я вешаю флаг, это значит, сезон открыт.
2: Ты сегодня отправляешься на дачу?
1: Ну, конечно. Когда мне отправляться?
2: Не, ну, может быть, завтра.
1: Слушай, может быть, и завтра, я не знаю. Я в этом смысле человек подневольный, потому что я, так сказать...
2: Понял, тебе лучше эти вопросы не задавать. Ты сегодня отправляешься? Может быть, сегодня. Может быть, завтра. Ладно, друзья, конец рабочей недели, с чем вас всех и поздравляем. Мы начинаем, если вы хотите с нами пообщаться, то, пожалуйста, наши.ру. Сейчас поймал себя на мысли, что вот еще лет 15 назад, после дня радио, не все выходили на работу. Была такая традиция. Не специально, так получалось. Вот если день радио выпадал на будний день и следующий день рабочий,
3: эфира не было.
2: Не все сотрудники выходили на работу. А сейчас все как штык.
1: Ну там и люди другие были.
2: Ждем ваших сообщений, если хотите с нами пообщаться, пожалуйста, наш.ру пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 000 рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио. Так бьется сердце.

в этом городе обречено. Но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом.

меня. Но пока оно есть, я всегда рядом с ним. Мне с ним радостно, мне с ним больно. Мне кажется, что это мой мир. Мне кажется,

0: Наше радио.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, давайте, дорогие друзья, 7 часов и 19 минут в столице.
2: Заинтересовала новость. Ученые доказали возможность отправить сообщение в прошлое. Тут достаточно большая статья, и я думаю, что люди, которые разбираются плюс-минус в этой области, наверное, ее читали, или если прочитают, то поймут, о чем идет речь. Для неподготовленного человека, типа нас троих, это все звучит как научная фантастика.
1: Ну, ты пробежался хотя бы нам вкратце, что, как можно...
2: Ученые математически обосновали возможность отправки сообщения в прошлое. Как говорится в материале статьи, они смогли найти способ сделать это в рамках исследования, касающегося частого решения уравнений общей теории относительности.
1: Ну, то есть я могу себе отправить сообщение во вчера.
2: Ну,
1: а кто его прочитает?
2: Ты.
1: А как, если я здесь?
2: Ты не двигаешься, сообщения будут двигаться. Напомним, что эта теория является базовой для современной науки по устройству пространства-времени. Согласно ей, каждый объект во Вселенной обладает своей траекторией движения в пространстве-времени. Допускается, что одна из траекторий является замкнутой, времяподобной кривой.
3: Гар, но если сообщение движется, кривой, а человек нет, то эта уже теория не работает. Я согласна с вашей, я не понимаю. Но если мы его отправили туда, ну смысл какой, если я его в прошлом все равно прочитать не могу, смысл какой в этом?
2: Ты себе текстовое сообщение, ты себе отправляешь.
3: Да, я отправляю себе.
2: Да, себе той, там, не знаю, 18-летней девочке. Ну тогда хорошо. Еще не было сообщений, хорошо.
3: Хорошо, но кто его прочитает? Никто.
2: 10 лет назад. У тебя вот телефон появился? Когда, вот в каком году у тебя телефон появился?
3: Это мне был 21 год.
2: Вот ты сейчас отправляешь себе 21-летний, и ты в 21 год открываешь сообщение, а
1: ты
2: у тебя
1: читаешь.
2: «Привет, это Яна, я из 2026 года, это ты».
3: Я одна не понимаю, что происходит.
2: Не делай

0: состояние даже на большом состоянии. Извините, я вот читаю статью. Ряд физиков описывает такое состояние, как передачу назад во времени. Ну и тут
1: интересно,
0: дальше,
1: конечно.
0: Ну хорошо, вот представьте.
1: Я думаю, возможно передать возможно, а повлиять это ни на что не может. Я думаю, вот так.
0: Вот, вот. Без науки, смотрите, да, сейчас. Просто... Вот ты хотела бы переписываться посредством смс-ок, давай так, не писем, смс-ок с собой 21-летний?
2: Да.
0: Да?
2: Да, было бы интересно.
0: Что бы ты написала себе?
2: Ну, я не знаю так. Ну, может быть, это секретная информация, что вы меня пытаете.
0: Александр Горин,
2: что-нибудь написала, ну, бы обязательно.
0: Сейчас пофантазируем. Отбросив все вот эти научные тонкости, в которых мы не разбираемся, если бы у тебя была возможность написать себе...
1: Да,
0: ну 10. Давай, не ребенку, а вот уже
1: относительно... Когда есть телефон.
0: Да, когда есть телефон.
1: Потому что другое место писать невозможно. Ну да, я бы писал, вот, допустим, какие-то, типа, в такой-то день...
0: Не делай что-то, да?
1: Не делай что-то, да, не садись в эту машину и не останавливайтесь, когда ее остановит девушка. Не доедешь. Вот. Я бы вот такие вещи бы... То есть глобально бы ничего не менявшие, а именно когда ты куда-то попадал. А так, что типа не женись, там и еще, тогда бы не было детей, ну и так далее. Я бы вот на такое не влиял ни в коем случае.
0: Давайте поинтересуемся у наших слушателей. Если бы у вас была возможность отправить себе сообщение, ну так, лет на 15 назад... Да, вот не совсем уж ребенку, а вот 15-летним. Хотя мы не знаем, сколько вам лет сейчас. Тем не менее, что бы вы написали себе?
1: В 2011 год.
0: Ну, например, в 2000 даже можно там 2008.
1: Ну, просто я говорю, если 15 лет назад, то это 2011.
0: Янка задумалась?
2: Ты знаешь, я задумалась, и мне все-таки кажется, что это
1: не смешно
2: была
1: больше?
2: Бы плохая затея, потому что оно же может совершенно все поменять.
0: Ты назад в будущее смотрела?
2: Да.
0: Смотрела?
2: Смотрела.
0: Все части?
1: Так, надеюсь, все части? Лукьянова?
2: А сколько их частей? Я не знаю, наверное, все.
0: Понятно.
2: Слушайте, ну просто ты же можешь изменить все своим сообщением. Вот ты прочитаешь его в прошлом.
0: Мы сейчас не говорим о последствиях. Да, видимо, не смотрела.
1: Нет, мы говорим о крутизне.
0: Просто...
2: Да при чем здесь фильм вообще и твои вот эти вот сейчас?
0: Ну, ты говоришь, что может все изменить. Я тебе про фильмы и напомнил. Там все изменилось. Но потом все вернулось на свои. Нельзя с собой встречаться в прошлом.
2: Да, я к тому же...
1: Нарушая временной континуум.
0: И в будущем тоже.
2: Да, и в «Гарри Поттере» были такие моменты. Дело не в этом. Дело в том, что, ну, мне кажется, вмешиваться вот в эти процессы не
0: я
2: стоит.
0: Я сейчас не хочу этическую сторону вопроса.
2: Я поняла. Нет, я поняла. Ты просто говоришь, почему я задумалась. Я задумалась, чтобы я себе написала, потому
0: факты,
2: что ты задал этот
0: конкретика.
2: Вопрос.
0: Конкретика. Вот что бы вы написали себе в условно 2008 год? Пожалуйста, пофантазируйте и напишите нам. Наш.ру, на главной странице сайта есть два бота. Выбирайте любой, пишите. Мы почитаем через несколько минут.
3: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК «Ева». Санкт-Петербург. ОГРН 1207 8507 21 16+.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля кредитным и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
9: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 7 часов и 36 минут в столице. Физики квантовые нам сломали мозг.
3: Какое бы сообщение, именно сообщение, вы написали бы себе в прошлое? Мы так условно обозначили год 2008. Дело в том, что ученые доказали возможность отправить сообщение в прошлое. И мы тут начали фантазировать. Многие вспомнили песню Максима Леонидова «Письмо». Естественно, все написали про доллар по 30 и биткоины. Ну, куда ж без этого.
2: Но были... Самое главное, что если бы вы их купили, ну, там, в 2014, например, да, они бы сейчас еще дешевле стоили.
3: Были и серьезные сообщения. Написала бы себе в 2011 «Рожай второго» и скажи ему уже, что она его дочь, чтоб потом не было так очень сильно больно.
2: О, как.
3: И если тебя что-то бесит, говори.
2: Да. Ну, допустим, да.
3: Хорошо. Написала бы себе, чтобы не связывал, написал бы, не связывался с первой женой. Добавил бы себе так лишних 8 лет свободы.
2: А вы знаете, вот все,
3: про жен многие
2: все, все, кто написал про жен, да,
3: и про мужей,
2: это бы не сработало. То есть это, ну, с биткоином я еще как-то допускаю, а вот вы бы никогда не поверили в то, что вам написали, что это не тот человек. Вы бы никогда не поверили, потому что, увидев первый раз этого человека, вы в него, я не знаю, там, ну, вас тянет и так далее. Вы бы просто не поверили. Поэтому не надо тратить на это время.
3: Переслал бы себе контакты врача-гастроэнтеролога, хорошего специалиста, который совсем недавно разобрался с моими проблемами, чтобы не меняться и не маяться, да, 10 лет.
2: Слушай, я вот думаю, вот нам вот иногда же приходят, ну, вот в течение всей этой мобильной жизни какие-то нелепые сообщения приходили.
3: А вдруг это ты себя отправляешь, да?
4: Под разными именами.
3: Надо сегодня с чужого номера отправить. Сашка, дай, подари Игорьку деньги.
2: Что за
3: не тупое пожалею, сообщение? Не пожалею. Понимаешь?
2: Что за тупое сообщение?
3: А вдруг это судьбоносное сообщение?
4: Пишу себе письмо в 2008. Маша, не вступай в отношения с мужчинами Паши, Жени и Саши, иначе потратишь лучшие годы своей жизни впустую.
2: Тоже не сработало. Маша.
3: Ну, многие тут результаты матчей перечисляют, чтобы, видимо, сделать ставку на них. Я написал бы «Купи машину, лучше две».
2: Ну, с такими ценами надо было тогда и 3, и 4 писать.
3: Ну, вот эти все истории «Купи машину, купи квартиру, купи миллион долларов», а то, что у тебя в том условном 2008 году не было денег, чтобы купить даже по тем ценам машину или квартиру. Да, можно было, конечно, там занять, еще что-то сделать, взять ипотеку под какие-то смехотворные по нынешним временам проценты. Но
2: да, тут весь изюм в том, что ты ведь, мне кажется, не знаешь, что это письмо от тебя. Ну, то есть ты в это не веришь.
3: Мне кажется, ситуация еще в том, что ты просто не можешь себе позволить это.
2: Я тебе и говорю, ты приходишь домой и говоришь: мам, слушай, а давай это...
3: Возьмем все... квартиру, потому что через 30 лет давай она сейчас подорожает в 3 раза.
2: Да, и, конечно, вам никто не поверит, скажет: слушай, иди учись.
3: Не, а мама скажет: а на что мы купим квартиру? Вот что мы, у кого мы займем сейчас,
2: ну,
3: деньги,
2: кредит,
3: что мы продадем?
4: Написал бы, вот, кстати, учись, дурак.
2: Тоже бы не сработало, как с женщинами. Вот все, что мы...
4: А что сработает, биткоины только?
2: Не-не, и биткоин тоже, наверное, не сработает. Но только у людей, у которых есть, наверное, деньги.
3: Я бы отправил сообщение: не слушай родителей, иди учиться куда хочешь сам. Это не развернуло бы мою жизнь на 180 градусов, но я 15 лет не искал бы себя, а стал заниматься любимым делом – электроникой. А, ну и про биткоин тоже.
2: Слушайте, ну, вы знаете, вот все, что касается женщин и вот таких вот историй, не слушая родителей, дело в том, что человеку все-таки нужно проходить, это же школа. А так, если бы все шло по плану, ну, это даже неинтересно. В этом-то и состоит, так сказать, жизненный опыт.
3: Пришло сообщение не из будущего. Попросите телефон хорошего гастроэнтеролога.
4: Несколько людей написали.
3: Видишь, это, оказывается, есть какие-то вещи, которые здесь сейчас нужны всегда.
2: Из настоящего.
3: Да. 7.41 в Москве. Пару минут еще будет, чтобы вы себе написали в прошлое. Именно сообщение. Не письмо, а сообщение.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Давайте сразу к сообщениям.
3: Написал бы себе, мы заговорили о том, какую смс-ку вы написали бы себе в прошлое. Написал бы себе съездить посмотреть Европу. Азию еще успеешь.
2: Это да.
3: Слушайте, очень много сообщений про здоровье. Мы понимаем, конечно, что это самое важное для многих в жизни. И здоровье свое, и здоровье близких. Но такие сообщения, конечно, тяжело читать. Поэтому
4: просто
3: извините.
4: Будьте да. Все здоровы. Я бы написала себе: говори почаще маме слова любви и комплименты. Мама, к счастью, со мной, но только получив впервые от взрослого сына комплимент, поняла, какая я сама сухая в выражении чувств, и как это важно для мамы.
3: Несколько человек написали про аниме «Врата Штейна», как раз про СМС в прошлое. Кто любит этот жанр, посмотрите.
4: Не меняй школу, иди в музыкалку. Пашка, твой муж, если чего. У вас четверо детей будет.
2: А если все будет, что писать? Я просто не понял.
3: Наоборот, напугаете ее, скажет: Пашка, муж, четверо детей, нет, бросаю музыкальную школу. Доброе утро. Ничего бы не писал. Все проблемы и решение этих проблем закаляют человека и делают нас такими, какие мы есть, и получаем то, что заслуживаем.
2: Ой, слушайте, ну это мы и так знаем. Мы же просто предложили вариант.
4: Ты такая красивая, нужно поверить.
3: Но многие пишут себе, отправляя нам сообщение, чтобы ничего,
4: да, молодец, ничего что не меняет. Да, ничего не меняет. Хорошо.
3: Просто поддержка, просто слова поддержки. Тут не хватает нам иногда как раз слов поддержки от близких и от себя в том числе. Что ты на правильном пути, что бы ни происходило, делай, продолжай, верь
2: Санька,
3: в себя,
2: молодец, все
3: люби
2: хорошо,
3: себя так? И так далее. Да, да, Сань.
2: Ой, господи,
3: я... Но деньги Игорю займи.
2: И без смс-ок могу это все. С этими деньгами с утра.
3: Представляешь, сейчас мошенники начитаются этих новостей и попробуют использовать этот ход.
4: Я пишу тебе из...
3: Поставь на вот эту команду.
4: Будущего.
0: На нашем радио. Наша реклама.
5: Комплексная диагностика зубов, стоматологии Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
6: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в Аврора Молл. Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. Аврора Молл. Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте порядка получения на aurora.ru/18+.
7: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. doctor-nadonenko.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
8: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В результате падения обломков БПЛА есть разрушения в городах Таганрог, Батайск, Ростов-на-Дону и в Мясниковском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, ночью в Таганроге и в Азовском районе сбивали БПЛА и ракеты. Жертв нет. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. На пути к Москве сбили 26 беспилотников. В аэропортах Домодедово и Внуково вводили ограничения на полеты. Вступило в силу объявленное Россией одностороннее перемирие с Украиной. Режим прекращения огня продлится 8 и 9 мая. На время перемирия российские войска полностью прекратят боевые действия. Прекращение огня объявлено по решению президента Путина. Оно приурочено к празднованию 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Накануне российская Минобороны призвала Украину последовать примеру и поддержать перемирие. Как заявляли ведомства, если Украина попытается сорвать парад в Москве, российская армия нанесет массированный удар по центру Киева. Один из крупнейших производителей шоколада в России оптимизирует производство. Компания «Объединенные кондитеры», которая занимается производством сладостей под брендами «Аленка», «Бабаевский», «Коровка», «Ротфронт», «Тульский пряник» и других, сократила четверть сотрудников, сообщает «Известия». Кроме того, производитель повысил цены на продукцию. По итогам 2025 года продажи шоколада упали на 15%, но выросли в деньгах на 14%. А согласно данным Росстата, шоколад в рознице с начала этого года уже подорожал на 13%. По словам экспертов, производитель стремится снизить издержки, сокращая долю какао-масла и заменяя дорогие орехи дешевым арахисом. Федеральный торговый суд США признал пошлину президента Дональда Трампа в размере 10% на весь иностранный импорт незаконной. Об этом сообщает Bloomberg. Речь идет о 10% тарифах, введенных президентом в феврале. Суд удовлетворил иск группы малых предприятий и более чем 20 штатов. Компании настаивали на том, что президент превысил свои полномочия. В Минтрансе намерены рекомендовать региону предоставлять семьям с четырьмя и более детьми право оформить два разрешения для бесплатного хранения машин у дома. Адвокат автомобильного движения «Свободы выбора» Сергей Радько заявил на СН, что такое перераспределение парковочных мест в пользу многодетных семей не приведет к коллапсу во дворах.
2: Семьи, в которых четверо и более детей, далеко не все из них могут позволить себе более одного автомобиля. Поэтому даже если по три машины места разрешить иметь, это не так сильно изменит парковочную ситуацию, тем более, что мы понимаем, таких семей, где четверо больше детей, не так уж и много. Поэтому то, что там на одно-два парковочных места добавится, ситуация, скорее всего, не изменится совсем никак. Это, конечно, для тех семей, которые такие есть, для них это будет действительно очень серьезным, заметным послаблением.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Барабон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, дорогие товарищи, дорогие наши слушатели, друзья и не другие. Всем доброе утро. Всем
3: доброе
2: прекрасного
3: утро.
2: Настроения. Сегодня 8 мая. Впереди у нас День Победы. Что обещают синоптики? Могу рассказать по
4: погоде? Конечно, да.
2: Значит, сейчас в Москве до 12 градусов. Температура потихоньку будет падать. До 11 примерно она упадет. Все-таки градус решает. Вот. На выходных будут в праздничные дни температура примерно 13-15 градусов. Дожди. Вот. Ну, а с понедельника, там вторника примерно, начнется повышение температуры.
4: Давайте сыграем в кинопробу. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы пытаетесь угадать, что это. Сегодня 8 число, значит, 8 правильный ответ мы принимаем. И у нас есть приз.
2: Да, вы получите сертификат на двоих в аквапарк «Карибия», если, конечно, победите. От спонсора АО «Карибия». Огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс, настоящей русской баней и снежные комнаты. И, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей.
4: Мы вчера сделали Яне подарок. У Яны, если кто пропустил, вчера был день рождения. И мы доверили ей одной поучаствовать в кинопробах.
3: А почему? Там Саша смеялся в конце.
4: Ну, это не считается. Итак,
2: вот
4: ждем.
2: Все рассказали. Может быть, тогда не будем
4: включать. Восьмой правильный ответ. Поехали.
5: А я никогда не закусываю. Я этой глупой привычки не имею. Потом, я женщина-ученая. Очень ученая. Я все учение видела от своего супруга покойного. Вот и спроси. Спроси, чем я не бита? Кочергой бита, поленом бита, а печку бита, печкой... Вот печкой не бита.
2: Почему урезали мой смех, я прошу прощения.
3: Ну, решили,
4: видимо,
3: что слишком...
4: не доиграл, Александр.
2: Да наоборот, я переиграл там.
4: Значит, переиграл, поэтому урезали. Все равно есть причина.
2: В этом-то и фишка переигрывания, в нашем смысле, оно имеет, так сказать, глобальный смысл.
4: Очень много смеха, Александр, сейчас. С твоей стороны. Очень много.
2: Давайте.
4: Ждем восьмой правильный ответ на наш.ру. Пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.
6: Наша реклама.
7: 26 мая. СКК «Дворец спорта». Диана Арбенина и «Ночные снайперы». Любимые хиты и новые песни. Незабываемая атмосфера и мощный заряд энергии. Диана Арбенина. 26 мая. СКК «Дворец спорта». Билеты на сайте концертсамара.ру.
8: Город Самара, 16-631-505-78-96.
7: 12+. Чудесные праздники для любимых в Самарском. Отдых, оздоровление, новые спа-программы. В выходные действуют специальные предложения. Курортный отель «Самарский». С заботой о вас. 9-я просека. Телефон бронирования 226-50-71. Акция действует до 10 мая. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
9: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
10: Записывай, запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
10: Наше радио. Проверено временем.
12: Знаете ли вы, взяв в руки купюру в 500 рублей, на лицевой стороне вы увидите памятник Петру Великому работы Марка Антокольского, где изображен парусник на фоне морского и речного вокзалов, а на обратной – панораму Соловецкого монастыря. Но что в купюре примечательного? На лицевой стороне российской банкноты изображен аргентинский фрегат «Либертад». Дело в том, что первый дизайн рисунка Центробанк отклонил, и художник Игорь Крылков использовал в качестве образца первую попавшуюся фотографию большого корабля, невзирая даже на то, что он никогда не стоял у берегов Архангельска.
13: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
10: Наше радио.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, давайте послушаем еще раз фрагмент.
2: Я никогда не закусываю. Я этой глупой привычки не имею. Потом, я женщина-ученая, очень ученая. Я все учение видела от своего супруга покойного. Вот и спроси, чем я не бита? Кочергой бита, поленом бита, а печку бита, печкой... Вот печкой не бита.
3: 3 тополя на Плющихе, старые клячи, Ширли-Мырли, за спичками и другие неверные ответы загадывали фильм «Женитьба» Бальзаминова. И в аквапарк «Карибия» пойдет человек с номером телефона 965-321-28 и так далее. Мы вас поздравляем.
4: Читал статью одних общественников, которые требовали запретить этот фильм как раз вот за подобные истории, что, ну, женщину муж бил, издевался над ней, а она воспринимает это как учение. Так и как будто бы норма, да, о том, что муж тебя бьет. Требовали запретить подобное в кино.
5: Так автор как бы и это-то и высмеивал.
4: Никто не смеется, Саш, уже.
5: А специалисты сидят в запрещающем...
4: Нет, это не запрещающее, это просто общественная организация.
5: В общественной организации...
4: Женщины возмутились.
5: А, просто женщины.
4: Ну, женщины, просто, да. Просто женщины. 17 минут 9 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 8 часов и 27 минут. Столица сегодня 8 мая. Всех с наступающим Днем Победы.
3: Есть интересная статья.
2: Есть, давайте.
3: Спорная, безусловно, тем не менее. По словам специалистов, честность – важная часть доверия. Но иногда прямолинейность может не помочь, а наоборот ранить человека или разрушить ситуацию. Например, если человек и сам знает о своей ошибке, но сейчас находится в стрессе, фраза «ну я же говорил» может быть формально правдой, но психологически совершенно

0: лишней. Исследователи считают, что зрелая честность – это не привычка выкладывать все как есть, а умение выбрать момент, форму и цель разговора. Один и тот же факт можно сказать так, что человек почувствует поддержку, а можно так, что он просто закроется. Психологи даже предлагают простой тест. Перед тем, как сказать правду, спросите себя: «Я сейчас хочу помочь или просто выпустить пар?» Если второе, возможно, лучше сначала помолчать. Так что старая фраза «лучше горькая правда» теперь звучит чуть сложнее. Правда, конечно, лучше, но только если она сказана вовремя, по делу и не как кирпичом по голове.
1: Ну, я согласна. Вообще, любая ситуация — это же индивидуальный момент.
2: А как быть с правдой в обучении? Она должна быть как кирпичом по голове. Как, разве нет?
0: Ситуации в жизни бывают разные.
2: Но я сейчас про обучение, какое-нибудь профессиональное обучение, я не знаю, к чему угодно. Спортсменов, там, для достижения каких-то результатов и так далее. Ну, когда тебя обучают...
0: Ну, ты вот представляешь, ты спортсмен. У тебя накануне соревнований разговор
2: я
0: с тренером.
2: Не накануне
0: тренер
2: соревнований.
0: Тебе говорит.
2: Мы сейчас не про канун соревнований, а про то, что человека, когда готовят, ему говорят, вот как я вот когда учился...
0: Ну, ты же учился, да, и ты занимался спортом. И вот в перерыве тебе тренер никогда не говорил правду. И вам всем, когда,
2: он
0: вы,
2: говорил правду
0: когда,
2: на площадке.
0: Когда вы проигрывали, да, в перерыве. Кто вы, что вы? Он считал, что это должно вас мотивировать. Вы должны озлобиться. Ну, понятно, ситуации разные бывают, ну, просто как пример тебе.
1: У нас последние соревнования.
0: И доказать всем.
1: Вот сейчас, вот буквально пару недель назад были соревнования у детей, и сын выиграл, ну, получил первое место. Вот этот финальный бой, значит, все, счастливый! И отходит от татами, тренер подходит и начинает его выговаривать, где он как ошибся, что. Он сразу меняется в лице, он так расстроился, он говорит, он такой подходит, говорит, ну вот, вот так всегда. Я говорю, ну, говорю, потому что он хочет, чтобы ты стал лучше и сильнее. Он тебе по горячим следам сейчас показывает на те ошибки, которые... Он говорит, ну я же выиграл. Я говорю, ты выиграл. Говорю, но...
2: Он же учится.
1: Да.
2: Я все-таки думаю, что
1: учишься.
2: Мы... Ну, это я просто пример на спорт перевел. Но мы сейчас говорим про отношения, правильно?
0: Мы вообще говорим про
1: все.
0: Все, да.
1: Любая ситуация.
0: Я предлагаю нашим дорогим и любимым слушателям вспомнить ситуацию, когда они сказали правду и пожалели об этом.
2: Давайте.
0: Давайте только без крайностей, там, вот прям каких-то
2: изменил, сказал,
0: серьезных, там. Да, историй, связанных с изменами, со здоровьем. Но все-таки сегодня пятница, и хотелось бы каких-то более
2: веселого,
0: легких, да, ситуаций.
2: Давайте. Да, давайте.
0: Вот, например.
2: Давай.
0: Мне кажется, тебе не идут усы.
2: Ну, ты понимаешь, вот... ну, это же твои проблемы.
0: Безусловно, мои проблемы.
2: И твоя, это правда, ну, она... Тебе просто повезло, что у меня ничего тяжелого сейчас нет. И как бы меня это не столько...
0: Но, с другой стороны, я и не жалею о том, что я это сказал. Но если были ситуации в жизни, когда вы пожалели, что сказали правду, то приведите, пожалуйста, пример. Наш.ру, на главной странице есть два бота. Выбирайте любой, пишите, рассказывайте.
3: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров. Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
5: От Вернер?
4: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
5: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
4: Чижик. 100% гарантия качества.
6: Чижик. Подробности на сайте чижик.клаб.
7: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
8: Квартиру сниму на суточно.ру.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
8: Прошу, зачистить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
9: Дети есть?
10: Сын пропал без вести. Планирую сына найти, уверен, что живой.
11: Давай, отец, ты им нужнее.
12: За Родину!
3: Отец уже в кино.
13: 16+.
14: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
15: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
16: Трава растет, сезон идет. Кусторез Райоби. И туда и обратно стрижет, и полметра берет. И всего за 5600 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
17: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Друзья, всем доброе утро. Здравствуйте. 9:38 в столице. Давайте почитаем ваше сообщение. Была у нас новость.
3: По словам специалистов, честность – важная часть доверия, но иногда прямолинейность может не помочь, а наоборот ранить человека или разрушить ситуацию. Говорим о том, что правда не всегда уместна. И были ли у вас ситуации, когда вы сказали правду, но пожалели об этом? Сосед спросил, кто может ему переустановить Windows. Я вызвался помочь. С тех пор все компьютерные вопросы ко мне и от него, и от всех других соседей. Чиню комп даже председателю ТСЖ. Думаю брать деньги, но как-то неудобно. Пожалел, короче. Хотя знаю, что рядом стояли тогда другие, которые тоже могли, но промолчали.
4: Я полиграфолог, и проверяемым всегда говорю, что мы лжем, не путать с обманом или неправдой, десятки раз за день. Но есть ситуации по месту и времени, где ложь неприемлема. У врача, в полиции, у полиграфолога. Вы правы, правда у каждого своя, а истина одна, и она недостижима.
2: Так люди всегда врут, особенно у врачей. Мне кажется, это...
3: «Обмани меня» — прекрасный сериал.
2: Вспомните доктора Хауса.
3: Я же говорил, это всегда упрек. Некоторым людям и не нужна правда, они ее знают. А некоторым хоть кричи, не поймут.
4: Услышала тему и сразу написала мужу, потому что это очень актуально для нас. Он любит высказать свое мнение про одежду, про поступки, про людей. Когда я говорю, у тебя же не спрашивали твое мнение, он отвечает, ну я хочу его сказать и не должен себя сдерживать. Даже если другому человеку это не нравится. Привет Диме из Орехово-Зуево.
2: Слушайте, ну вот мягко выражаясь, ваш муж просто невоспитанный человек. Тут есть много эпитетов вот такому поведению. Поэтому, когда к таким людям проявляют такое же отношение, как он проявляет сам, они сразу уходят, прячут голову в песок.
3: Есть мнение, что правда, сказанная без любви, всего лишь хамство. Любому женатому мужчине известно, правда хороша только тогда, когда совпадает с мнением жены. Нравится жене или устраивает жену. Во всех остальных случаях правда — это повод для скандала.
2: Слушайте, ну у всех, конечно, разные отношения.
3: На правду не обижаются, есть такое мнение.
2: Да вы что?
4: Ой,
2: да
4: еще как что? Обижаются
2: вы
4: на правду.
2: Вы пришлите свою фотографию.
3: Извините.
2: Да, и я посмотрю, как вы не обидитесь на правду.
3: А я вот жене ответил на вопрос, как я выгляжу с утра, честно, правду, что не очень. И все, скандал. И что я должен был, соврать?
2: Да.
3: Ну, тут вот, возвращаясь к предыдущему сообщению по поводу любому женатому мужчине известно.
2: Ну, а что у нее, остались от подушки вот эти замятины или что? Чего она не может себя в порядок-то привести?
3: Янка, как правильно ответить на вопрос любимой женщины?
2: А я выгляжу
3: с утра, если выглядит она...
2: Просто не спрашивайте. Ну, у тебя же есть зеркало, ну, посмотри. Все, если ты себе нравишься, вперед иди.
3: Ну, слушай, ну многие, когда задают такой вопрос, хотят услышать, ты выглядишь прекрасно. Ты всегда прекрасна.
2: Потому что она видит, что ты выглядишь не очень. И ты думаешь, наверное, мне так кажется, а спрошу-ка я у него.
3: Вряд ли взрослый человек вот в такой ситуации. Это же кокетство. И ты хочешь
4: услышать... Любой взрослый человек, неважно, это мужчина или женщина, задавая любой вопрос, должен быть готов услышать на него ответ, не обязательно тот, который хочет услышать. Ну, либо если ты не готов услышать вопрос, который тебя может не устраивать, лучше вопрос вообще не задавать. Ну, мне так кажется.
3: Вот, пожалуйста, жена спросила, пахнет ли у нее изо рта. Я сказал, пахнет. Все, скандал.
2: А что скандалить-то? Надо к доктору сходить.
4: Надо к стоматологу, да.
2: Не обязательно к стоматологу, может быть, к гастроэнтерологу надо
4: или
2: сходить.
4: Гастроэнтерологу.
2: Тут к врачу надо сходить, да, и все. Ну, так, и, ладно, он вам сказал. А другие же просто будут думать и говорить, не подходите вот к ней. С ней говорить невозможно.
4: Ну, честно говоря, в данной ситуации лучше, чтобы, да, родной человек сказал.
3: Когда сказали правду...
2: Наоборот, купите ему что-нибудь за это.
3: Когда сказали правду и пожалели. Еще будет несколько минут обсудить эту тему и ваши истории. Пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 8 часов и 45 минут в столице. Давайте еще дочитаем ваше сообщение.
3: В 4 классе меня отец выпорол за то, что я их с мамой обманул. С тех пор я не вру, а говорю не всю правду.
2: Да.
3: Тут многие написали, что правду же не обязательно всю говорить.
2: Ну да.
3: Это что такое, полуправда?
2: Ну, согласитесь, это работало.
3: Сказал дочери, что она в платье выглядит как гусеница. Ушла плакать. Зато потом бедолага. Купили нормальное платье.
2: Это по вашему мнению нормально?
3: Сказал это папка.
4: Слушай, ну ты как гусеница в этом платье.
3: А тут было сообщение.
2: Это даже как-то мило.
3: Человек сделал коллаж из фотографий. Жена в купальнике. И помните, свинья из «Ну погоди» в купальнике. И две фотографии соединил и жене отправил.
2: Все?
5: Ну это, извините, ну как...
2: Ну, я, слушай, есть же какие-то семейный троллинг, есть?
3: Ну да, тут же все
5: про отношения. Ну это уже даже не зависит. Семейный троллинг, это вообще просто, я не знаю.
3: Я уверен, что куча людей, которые не обидятся, а посмеются.
2: Я же не в общий чат, а между нами, вот, ну, между нами с тобой, там, ты вот, ну, какой-то свой коллаж сделала про меня, да? Я там свой про тебя.
3: Однажды сказала маме, что у нее не очень получаются манты в приготовлении. Сейчас каждое семейное мероприятие обязательно едим манты. Дегустируем, так сказать, насколько в этот раз удачно получилось.
2: Да, вот так вот.
3: Мама такая, не очень получается. Да, да, да, будете каждый праздник есть мои манты.
2: Ну, вы это потом поймете,
3: пока не
2: в чем была ваша ошибка вообще с годами.
5: Я отец и тренер двух мальчиков-волейболистов. Они уже давно уехали играть в профессиональные команды. Так вот, после неудачных игр я говорил правду, причем профессиональную, о том, как и где они делали ошибки. После их реакции теперь молчу или хвалю.
3: Ситуация. Я скрываю от жены, что ем фастфуд. Вот как ей сказать об этом правду?
2: Слушайте, на самом деле это страшно, что вы шкиритесь. Это, знаете, вот был жуткий сериал, назывался «Саша Таня». Там, где...
3: Почему был? Он есть, там уже 30-й сезон.
2: А, да то ж, да. Почему вот это, я прошу прощения, почему это не запретят, где мужик превратился в тряпку?
3: Он там разный, Саш.
2: Нет.
3: А битва экстрасенсов вот тебя устраивает?
2: Лабуну
3: полностью?
2: Нужно просто блюрить от начала до конца.
3: «Саша Таня», «Битва экстрасенсов» — это бессмертные проекты канала. И их поэтому, смотрят, там же рейтинги сумасшедшие.
2: Поэтому, к сожалению, поэтому, конечно, ну, это безобразие просто. Она-то там бьется над вашим весом, за вас думает, причем вы, наверное, тоже переживаете, что у вас широкая жопа. Ну, так как-то надо быть друг другу союзниками в этом смысле.
5: А может быть, дело не в весе?
2: Может быть, не в весе. Но в чем-то же дело.
3: После...
5: Это дело.
3: После женитьбы договорились с женой говорить друг другу правду и только правду, какой бы обидной она ни была. Она мне запрещала выпивать, и однажды я немного себе позволил и сообщил ей эту правду. В итоге дошло до развода. Вот и говори потом правду.
5: Муж в свое время работал в театре и после нескольких мероприятий собрал букет из всех подарочных букетов и принес и подарил мне. Я была молодая и глупая и спросила, то что, с кладбища цветы принес, что ли? Живем вместе уже 14 лет, после этого ни одного цветка не подарил.
2: Вот так вот обидели человека.
3: Ты же мне нежный тип.
2: Нежный тип.
3: Ну, согласись, это как-то... А, так, да? Все, не буду тебе никогда в жизни теперь
5: дарить. Ну, ему обидно было, неприятно.
3: Ну, обидно и обидно. Ну, и что теперь, всю жизнь вот обижаться? На обиженных воду возят.
2: Причем обиделся на нее, но с ней живет.
3: Всю жизнь. Но цветы не дарит.
2: Но цветы не дарит, да, это вообще трэш.
3: 8:50 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.
6: Наша реклама. экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
7: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
8: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Беспилотники атаковали промышленные площадки в Пермском крае. Сотрудников эвакуировали, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. На месте работают оперативные службы. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Это самая популярная новость к этому часу по данным новостного агрегатора СМИ-2. В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности. Жители призвали при включении локальных систем оповещения отправляться в укрытие. Ими могут стать подвалы, подземные переходы и парковки, а также первые этажи подъездов многоквартирных домов. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в акватории Байкала. Толчки ощутили жители Бурятии. Об этом сообщает управление МЧС по региону. Сейсмособытие зафиксировали в 5 утра по московскому времени на территории Баргузинского района. Эпицентр находился в 20 километрах северо-западнее от населенного пункта Максимиха. Подземные толчки ощутили в Баргузинском, Прибайкальском, Заиграевском районах и городе Улан-Удэ. По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо может передать Владимиру Путину послание от Владимира Зеленского во время визита в Москву 9 мая. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Словакии Ростислав Хованец. По его словам, Фицо контактировал с президентом Украины дважды на прошлой неделе. Он также сможет получить от президента России ценную информацию об оценке усилий по прекращению конфликта, сказал замминистра на заседании комитета Нацсовета. Словацкий премьер-министр отметит окончание Второй мировой в нескольких местах. Кроме поездки в Москву, в июне он планирует посетить Францию. А накануне премьер побывал в бывшем концлагере Дахау в Германии. Глава Ростеха рассказала о внедрении камер и систем слежки за людьми. Почти все российские регионы апробировали систему видеоаналитики на базе искусственного интеллекта, заявил президенту глава Ростеха Сергей Чемисов. По его словам, они помогают правоохранительным органам в достаточно короткие сроки отыскать любого преступника или пропавших людей. Технологии апробированы уже более чем в 70 субъектах России. Театр «Модерн» 9 мая бесплатно покажет спектакль «Человек с глазами Моцарта». Это история о первых днях войны, о любви, надежде и вере. Режиссер постановки, худрук театра Юрий Грымов обращается к пьесе современного автора Марины Сулчани, в которой показаны судьбы простых людей. Чтобы посетить спектакль, потребуется обязательная регистрация на портале mos.ru. Средняя стоимость поездки в Европу составляет около 200-250 тысяч рублей на человека за поездку на 7-10 дней. Об этом НСН рассказал руководитель визового агентства «Византиум» Егор Кайль. По его словам, основная сложность путешествия в Европу из России сейчас связана с логистикой. Добавлю, в прошлом году государства Евросоюза оформили россиянам более 620 тысяч виз, что стало самым высоким показателем с 2022 года. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто, набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Доброе утро, дорогие друзья. 9 часов и 8 минут в столице. Сегодня 8 мая. Всех с наступающим Днем Победы.
2: Три выходных дня предстоит большинству из нас.
1: Холодает на улице сейчас, кстати. Прям воздух такой холодный. До 8 градусов обещают похолодать.
2: Ну, сегодня 16 градусов вроде обещали синоптики. Ну, обещали. И так все три дня.
1: Но сейчас будет все ниже и ниже падать.
2: Давайте погадаем. Наше книжное гадание «Гадалки не ходи». Сегодня пятница, по сказкам Александра Сергеевича Пушкина гадаем.
1: Да.
2: Есть выберем что-то? Самую интересную проблему, выведем автора в эфир, вы назовете номер страницы, номер строчки, мы прочитаем эту строчку и вместе решим, что бы это значило. И большинство из вас погадаем в экспресс-режиме. Вот, пожалуйста, у меня был день рождения позавчера. Муж подарил мне биотуалет в машину. Не в шутку, а серьезно. Считаю, что это очень нужная и полезная вещь. Купил на ВБ. Не знаю, что и думать. 15 лет вместе. Грустно. Помогите.
1: Ну ладно, человек готовился, что?
2: Ой, заморочился. Я видел, ну я не знаю, какой конкретно вам муж подарил. Видел тут обзор на такие пакеты, которые могут стать туалетами в автомобиле, ну когда уж совсем прижало. И там жидкость превращается в гель. Какой-то небольшой пакетик, ты его открываешь.
1: Пакет для кого? Для мужчин, для женщин?
2: И для мужчин, для женщин. Там разные формы. И, соответственно, вот Янг.
3: Вот такой?
2: Да, вот такой, кстати. Что думаешь? Как быть девушке в этой ситуации?
4: Ну, так сказать.
1: Что сказать? Не нужен мне твой подарок?
4: Не нужен, а... Ну, все, конечно, замечательно. Почему такой выбор-то?
1: Ну, ты бы сказала.
2: Есть люди, вот, которые...
4: Но мне бы муж не подарил биотуалет в автомобиле.
2: Вот есть просто же люди, которые не со зла это делают. Они просто думают, что это действительно прикольный или полезный подарок.
4: Наверное,
2: вот,
4: но мы все разные,
2: машину.
4: Поэтому как можно прокомментировать ситуацию? Это надо знать семью, надо знать мужа, надо знать жену, почему он сделал такой выбор. Ну, я не могу вот так вот сейчас со
1: вообще,
4: стороны... Ну, для меня это странный подарок,
1: прежде,
4: ну, честно.
1: Прежде чем обижаться, пусть его уберет в машину, и когда-нибудь он спасет вам жизнь. Вот так вот. Потому что давайте не будем. Тут даже обсуждать нечего. Подарили, возьми.
2: Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите наши.ру.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Пунь. Давайте почитаем ваше сообщение. Напоминаю, что гадаем сегодня по Александру Сергеевичу Пушкину, потому что сегодня пятница, впереди выходные, праздничные выходные. Ну, есть что-то
3: во-первых,
2: уже?
3: Во-первых, по мотивам предыдущей проблемы, когда муж подарил на день рождения жене биотуалет, и она расстроилась. Мне вот муж подарил приспособление типа воронки. Тоже в туалет ходить в машине. Искренне заботится обо мне. Я же надеюсь, что никогда в моей жизни не будет ситуации, чтобы уж совсем никак, и я буду на ходу в машине в бутылку справлять нужду.
2: Но ну тут да,
3: многие написали, что были такие ситуации, когда думали уже памперс для взрослых держать в машине. Особенно в пробках.
2: А как понять, в машине Москвы ты держишь паспорт, ой, памперс для взрослых. Ну, надо же снять штаны, надо на его надеть.
3: Ну, да.
4: Ну, так правда, как вот в туалет, вот в тот же, да, подаренный, ходить в пробке?
2: Или все там... очень просто, Янка.
4: Ну, как ты это...
2: Когда у тебя стоит выбор. С правой стороны, открываешь две двери и садишься посередине. Все, ничего.
3: Прямо на Садовом?
2: Ну, где угодно.
3: А если ты не можешь?
2: Вот, все, вот ну, тебя приперло тебя. Ну,
3: тебя приперли, Саша, на МКАДе со всех сторон. Вот ты в пробке стоишь.
2: Потихоньку. Вправо все равно ты можешь сдвинуться. Ну, чего вы?
3: Однажды подарил жене гладильную доску. Казалось, это нужный и полезный подарок. Но она очень обиделась, и друзья долго подкалывали меня.
2: Ну, потому что вы ненормальный.
3: Слушайте, ну, это, безусловно, нужная вещь.
2: Нормальному человеку сразу понятно, что...
3: Но это, подарок, ну, это странно.
2: Это обязательная вещь, раз уж она нужна вам в дом. Это точно не подарок, а обязательная вещь. Вы ее должны купить просто так.
4: Да.
3: Я блогер. Согласна. Одна запрещенная соцсеть вчера удалила за одну минуту у меня 30 тысяч подписчиков. Вернутся ли? А я слышал тут, кстати, от блогеров, что вот эта запрещенная соцсеть с фотографиями, рилсами и так далее сейчас чистит ботов, и у кого-то там, ну, было у тебя там, не знаю, 10 миллионов, и вдруг пропало там 250 тысяч подписчиков. У кого поменьше, там другие цифры.
4: Ну, ого.
2: У кого 10 миллионов, 250 тысяч — это не потери.
3: ВК также делал с разными пабликами и продолжает делать. Был у тебя там миллион, бах, смотришь, а уже 500 тысяч.
2: Тут прям ВК, в половину. ВК сейчас запустила сервис донатов для любого профиля. То есть ты не, у тебя там не обязательно иметь сообщество, просто выкладываешь
3: так
2: какой-то
3: таких
2: контент,
3: сервисов.
2: Ну, любой контент, вот, выложила гортензию, например.
3: Банки предлагают тебе, Саша, такие же истории.
2: А?
3: Ну, это много кто делает.
2: Не, ну, я тебе просто говорю, что ВК вот буквально на днях запустил.
3: Добрый день. Погадайте, пожалуйста, доча, 9 лет, хочет то тем заниматься, то этим заниматься, то другим заниматься. Я покупаю разные наборы, секции, немножко позанимается и бросает. Сейчас новое увлечение. Покупать ей для этого все или все, баста?
2: Ну, если у вас есть возможность покупать, что не покупать-то? Тут попробовать. Представляете, вырастет ребенок, не хотевший попробовать и не попробовавший.
3: Ну, это же нормальная ситуация, когда ребенок ищет себя в этом возрасте.
4: Нормально, просто не обязательно покупать все самое дорогое, самое крутое.
3: Можно
4: сразу.
3: Было, да. В нашем детстве проще было. Тебя отвели родители, все, занимайся. Ну и выбора такого большого секции не было. Ну, по крайней мере, вот в том месте,
2: слушай,
3: где,
2: когда я
3: где
2: занимался,
3: я жил.
2: Когда меня отец отвел в хоккей, мне на следующий год выдали форму. Вот, выдавали коньки и так далее.
4: Сейчас все сами покупают, конечно. Не знаю, может быть, есть
3: банк,
4: какие-то.
3: Банк заблокировал счет по требованию налоговой. У меня якобы долг в приложении 10 миллиардов рублей. Я такую сумму даже в жизни никогда не заработаю и представить не могу. Решится ситуация или нет? У меня так у знакомого случилось.
2: И что?
3: Ну, якобы налоговая, да, заблокировала счет, какая-то была задолженность, но не такая, конечно же, гораздо меньше. Вот. И...
2: Ну, просто нужно предоставить, наверное,
3: просто он
2: какие-то
3: открывает,
2: справки.
3: Открывает приложение, а у него там минус миллиард.
2: По которому у вас не может быть таких налогов. Вот и все.
3: Он подумал сначала, что это технический сбой у банка, а потом выяснилось, что...
2: Но решилось...
3: Решается до сих пор. Банк говорит, извините, мы не можем разблокировать счет. Это вы там с налоговой решите, а потом уже, когда нам придет уведомление, мы разблокируем его и разберемся.
2: Но вообще, когда у вас такие проблемы, Это вам нужно писать в какую-нибудь богатое сострадательное сообщество.
3: В том-то и дело, что, условно говоря, у тебя там 10 тысяч рублей задолженность, а добавили тебе вот столько нулей.
2: Я понял, Игорь, ну что ты разжевываешь мне тут? Я тебе просто говорю, что справки нельзя предоставить, по которым видно, что по такой моей зарплате не может быть таких налогов.
3: Мне 40, мужу 55. Подружки все говорят о том, что ты будешь с ним делать через 10 лет. Вот задумалась, а действительно.
2: А ей-то сколько?
3: Ей 40,

0: человек задумался над какими-то...
1: Это не человек я задумал, а подружки.
0: Практическими уже.
1: Подруги это какие люди?
0: Завистливые подружки, да, наверное?
1: Да.
0: Что за которые уже такие? По три раза развелись и учат жизни тех, кто счастлив в браке.
1: Что-то был какой-то мем в интернете, там сидит целая куча подружек и... Короче, все разведены.
0: Мне тут наши молодые коллеги сказали, что нужно говорить мем. Когда да. вы говорите мем, вы сразу превращаетесь в деда.
2: Да, это так.
0: Просто я сейчас вот услышал от тебя мем.
1: Правильно говорить шинель. А как говорить мем, мне вообще...
0: Вот, началось. Ждем проблемы, пожалуйста, пишите.
1: Жюри, что там еще? Парашют.
0: Сейчас закапываешь себя.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
2: А давай, только шашлык еще возьмем.
1: А где самый вкусный?
2: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
3: Подробности на сайте чижик.клаб.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
0: Группа Йорп Шоу выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йорп Шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
10: Информационная продукция 18+.
11: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Трава растет, сезон идет, триммер «Райоби». И косят, и кромку равняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты.ру», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
13: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
14: Дорогие друзья, давайте гадать. Гадаем сегодня по сказкам Александра Сергеевича Пушкина.
15: Зимой пришлось закрыть свою мастерскую, которую создавал 2 года. Погадайте, пожалуйста, получится ли ее восстановить, спрашивает нас Антон. Антон, доброе утро.
16: Доброе утро.
15: У Антона необычная мастерская была. Я спросил, чем занимались. Он говорит, ремонтом туристического оборудования. Доброе утро. А давайте начнем тогда. В каком городе она была у вас?
16: Ну, это по Москве работаю, а так сама мастерская была в ближайшем Подмосковье.
15: А
16: само помещение.
15: Что вот чаще всего ремонтируют? Просто у нас такое достаточно размытое, наверное, представление о туристическом оборудовании. Рюкзак.
16: Ну, я нашел свою нишу в ремонте всяких надувных лодок. То есть есть такой забавный вид плавсредств, как покрафты. Uh-huh. Это такие очень легкие, маленькие лодочки. Это там, ну, лет 5 сейчас пользуются спросом. Их особенность в том, что за счет того, что они легкие, они достаточно быстро рвутся, ну, там, их легко проколоть. Вот. И поэтому у меня был спрос, как бы, и он меня до сих пор как бы спрашивают, просят, говорят, а давай вот там здесь починим, там модернизируем. Вот. Но закрыл по, скажем так, семейным обстоятельствам. Там жизненные перипетии.
15: Ну, судя по всему, вы их уже наладили и теперь задумались, а не вернуть ли вам обратно мастерскую?
16: Ну, жизнь сейчас, ну, она новые повороты делает, да, и в перспективе я бы очень хотел ее вернуть, вот, но из-за того, что потерял помещение, да, основное, вот, весь вопрос, получится ли найти это помещение, получится ли вернуть своих клиентов, вот, и хватит ли у меня на это времени.
15: А какое помещение вам нужно для ремонта надувных лодок?
16: Мне нужно около 40 квадратов с вентиляцией. Вот. Ну, там идеально подойдет какой-нибудь, не знаю, там, подвал жилого помещения, там, ну или не жилого, где можно там вечером, ну, в любое время прийти.
17: Слушайте, вот. А территориально?
16: А территориально я летом переезжаю в поселок Удельное в Подмосковье. Вот. Я смотрел, там, ну, как в открытом доступе таких помещений нету под аренду. Вот. Надеюсь, пойти ножками поговорить, поискать, может, кто-то сдаст.
15: А у нас же такое количество промзон, на 40 метров-то найти, наверное, несложно. А если дачу снять? И сразу двух зайцев убить, и летом проводить время за городом, и, соответственно, там на природе. Или это нельзя делать на природе?
16: Не, это можно делать на природе. Мысль хорошая, но в Удельном у меня там, ну, родственники к себе подселят. Да.
17: Поэтому, это какая-то сезонная история, или все-таки круглогодично вы работали?
16: По большому счету, это сезонное. То есть, когда вода жидкая, вот, тогда спрос есть. Зимой, ну, у меня широкий профиль, я могу там, ну, всякие горелки чинить, там,
17: Палатки, наверное, да, какие-то, ну, и так далее.
16: С палатками чуть сложнее, потому что нужен, ну, определенные навыки, и я их пока не приобрел. Вот, ну, мелкий ремонт, там, что-нибудь, дырку какую-нибудь заклеить, это легко, вот. Ну, мне хочется развиваться, то есть я в туризме очень давно нахожусь, там, с детства.
14: А рыбаков принимаете?
15: А ты что, рыбак?
14: Нет, я просто спрашиваю, у рыбака можно лодку заклеить? Или вы только паркрафт?
16: Там я могу это заклеить, но помещение должно вмещать в себя эту лодку. Вот. И ремонт вот всяких рыбацких лодок, там эта ниша уже занята, и как бы... Там у ребят там надо около 60, наверное, квадратов, чтобы и широкие ворота. То есть эти лодки редко когда сдувают, их завозят на прицепах. Вот. То есть в моем случае мне достаточно обычной двери, чтобы занести, надуть, собрать. Ну, это вот спортивные суда, там байдарки, покрафты, катамараны. Да.
15: Давайте номер страницы, номер строчки, Антон.
16: 19-я страница, 7-я строчка снизу.
15: Зимой пришлось закрыть свою мастерскую, которую создавал 2 года. Погадайте, пожалуйста, получится ли ее восстановить?
14: Да вот, веревкой хочу море морщить. Да вас, проклятое племя, корчить.
15: Море, вода, надо. Я думаю, что это...
14: Пошевелитесь, поэтому...
16: Это в точку, да.
15: А как откроете мастерскую, напишите нам еще раз, мы расскажем...
14: Где вы
15: да.
14: нам?
15: Да. Ну, вот, сезон туристы, может быть, к вам обратятся.
17: Слушатели пишут, вот уже есть помещение 45 квадратных метров в Химках.
15: Ну, мы сейчас уже за эфиром там вас свяжем, разберетесь. 9:39 в Москве. Доброе утро.
6: Подъемники на нашем радио.
18: Мы познакомились с тобой позапрошлой весной, уже на следующий день ты привела меня.

а что это было за кольцо и что за порошок? И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать, что...

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 46 минут в столице. Сегодня 8 мая. Всех с предстоящим Днем Победы.
3: Да, поздравляем.
4: С наступающим праздником,
3: три друзья. Три выходных дня нам обещают. 9, 10, 11. Говорят, что завтра, ну, в крупных городах не будет работать не только мобильный интернет, но и смс-ки, и связь вообще в принципе. Поэтому, если вы планируете там оплачивать что-то, берите с тобой наличные. Ну, плюс, естественно, навигация не будет работать, сервисы многие.
2: Я тут теще подарил на Новый год, я каждый год дарю такси от зятя, и она говорит, как же я им 9 мая воспользуюсь?
3: А я тебе могу, Александр Арнгольдович, рассказать, как ты им воспользуешься.
2: Расскажи.
3: Если нет интернета, Яндекс.Го может автоматически предложить заказать такси по телефону. Или пассажир может подключиться к Wi-Fi и заказать такси, как обычно. В таких заказах рекомендуют пассажиру созвониться с водителем и убедиться, что он едет в правильную точку и будет вовремя. Заказав такси и найдя нужную машину, пассажир может доехать до точки назначения, как планировал. Заказ по телефону нужно оплатить наличными в конце поездки. Если заказ был с помощью Wi-Fi, то после восстановления соединения можно проверить в приложении, что поездка завершилась корректно и стоимость рассчитана верно. Помимо автомобилей такси, эта информация актуальна для больших городов и для городов, где мобильный интернет в принципе отсутствует уже давно. Из-за нестабильного интернета не получится начать аренду машины в каршеринге, например. Нужно дождаться восстановления сети. Для завершения поездок в машинах драйва есть Bluetooth-двери. Александр вот нам рассказывал, я про это даже не знал. Чтобы воспользоваться ими, да, нужно включить на телефоне авиарежим и Bluetooth, а затем перевести автомобиль в режим ожидания через приложение. Закрыв двери, можно оставить автомобиль, а завершить аренду потом, когда появится соединение. По вопросам итоговой стоимости аренды можно обратиться в службу поддержки после восстановления сети.
2: Ну, на самом деле, хорошо, что есть много, так сказать, способов закрыть двери. Да.
3: Ну, ты знаешь, я тут,
2: а не хлопать ими.
3: Столкнулся вот к разговору, а как заказать машину, ну, как заказать такси без интернета. Вот хорошо, что есть телефон, и можно позвонить по телефону. Я не помню, с кем-то из наших коллег как раз обсуждал, говорю, ну, в крайнем случае, на руку поймаешь. И выросло поколение людей, которые не знают, что такое поймать машину на руку. А я, главное, думаю, я сам лет, наверное, 15, а может быть и больше, не ловил машину на руку. И вообще, в нынешних условиях остановится ли кто-то на руку вот так, чтобы тебя подвезти за деньги? Тоже вопрос.
4: Да и бесплатно остановятся и подвезут.
2: Да, вот за рубежом я никак не мог поймать на руку. Это еще вот было, наверное, лет 20 назад. Я был очень удивлен. А у нас можно было. А сейчас я тоже. Я думаю, найдутся люди, которые остановятся на руку.
4: Все-таки это такая. Конечно, не только такси, вообще просто. Сидит. Это же мир не без добрых людей.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Самарская область приглашает на службу по контракту. В том числе объявлен набор в новые войска беспилотных систем. С 1 февраля 2026 года единовременная выплата составит 2 600 000 рублей. За год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контакт63.ру.
6: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. 13 аэропортов Юга России не работают после падения БПЛА на здание аэронавигации. Об этом сообщил Минтранс. Приостановлены работы аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минводы, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста. Сейчас специалисты корректируют технологии управления воздушным движением, проводится анализ работоспособности оборудования. Минтранс и Росавиация вместе с авиакомпаниями и аэропортами корректируют расписание. В работе аэропортов столичного авиаузла также введены ограничения из-за атаки БПЛА. С начала суток на подлете к Москве сбили 27 беспилотников. Это следует из сообщений в телеграме мэра Сергея Собянина. В Домодедово возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации. Также Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, уточнили ведомстве. В Росавиации предупредили, что возможны корректировки в расписании рейсов. ВСУ, несмотря на перемирие, продолжает наносить удары при помощи БПЛА и артиллерии по позициям вооруженных сил России гражданским объектам приграничья. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, в зоне СВО зафиксированы 1365 нарушений режима прекращения огня со стороны Украины. Кроме того, вне зоны проведения СВО силы ПВО сбили почти 400 беспилотников и 6 ракет «Нептун». В этих условиях российская армия зеркально реагировала на нарушение перемирия. Напомню, что Украина перемирие не объявляла. Самые бюджетные направления для летнего отдыха внутри России – города Подмосковья и Золотого кольца. Об этом рассказал гендиректор туроператора «Артур» Дмитрий Рутюнов. По его словам, это Коломна, Тверь, Ярославль, Переславль. По словам туроператора, удовлетворительные цены будут в Крыму. Отдых в Подмосковье обойдется от 5000 рублей в сутки на человека, на Черноморском побережье – в 7-10 тысяч в день. Неизменно популярными направлениями для отдыха остаются Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. За ними следует Калининградская область, Казань и Дагестан. СМИ сообщают, что в ряде школ во время выпускных запретили вальсы под зарубежную музыку, включая композиции Стинга, Уитни Хьюстон и Тони Брэкстона. Председатель Ассоциации родительских комитетов Ольга Литкова заявила НСН, что не поддерживает такой запрет.
2: Это перебор. И чем больше это запрещать, тем больше дети будут стараться ее слушать. Почему нельзя послушать западные хиты? Мне кажется, ограничиться только российскими, но это будет совсем плохо. Мы просто в детях воспитаем вот эту вот тягу к запретному плоду. В Советском Союзе тоже же запрещали все западное. В итоге это кончилось тем, что советский строй рухнул, и во многом именно из-за вот этих вот вещей.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, это заключительный наш с вами час перед тем, как мы отправимся на выходные, на праздничные выходные.
3: Давайте поэтому посмотрим в календарь.
2: Загляните, пожалуйста.
3: День работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России. День оперативного работника уголовно-исполнительной системы России. Это я все в календарь смотрю.
2: Что еще? Угу.
3: Ну, много памятных дат, естественно, в канун Дня Победы. Александр, что вы выбрали как тему сегодняшнего дня?
2: Лукина, ты там ничего не видишь?
4: В этот день, в 1910 году, состоялось венчание Николая Гумилева с Анной Ахматовой.
2: Гумилев и Ахматова.
4: Видишь, как я сразу в точку.
2: Ну, и просто
4: Сашка,
2: я ждал,
4: обращайтесь, да.
2: Ждал литературных каких-то поэтических моментов, да. Давайте.
3: Ну, давайте, Яночка, предлагайте.
2: Давай, Янка, давай ты предложи. Только не что-то такое приторно слащавое, а что-нибудь такое прям разнузданное.
4: Может быть, пусть те, кто планирует отдыхать, против тех, кто будет работать.
3: Давайте.
4: Хорошо, давайте. Вот грядущие давай, вот эти давай, три давай. Дня.
2: Работяги против отдыхающих.
3: В ближайшие три выходных дня. Пожалуйста, да. Пишите, за какую команду вы будете играть.
2: И напишите, где вы будете, собственно говоря, работать.
4: Разыгрываем... И где будете отдыхать, тоже напишите.
3: Разыгрываем экскурсию на наше радио.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Наша реклама. Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
6: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
5: И еще более 45 европейских аттракционов.
6: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
5: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех. 0+.
7: 26 мая. СКК «Дворец спорта». Диана Арбенина и ночные снайперы. Любимые хиты и новые песни. Незабываемая атмосфера и мощный заряд энергии. Диана Арбенина. 26 мая. СКК «Дворец спорта». Билеты на сайте концертсамара.ру.
8: Город Самара 06-631-505-78-96.
7: 12+.
9: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
10: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
11: Записывай, запоминай.
12: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
13: Наше радио.
14: Знаете ли вы? Немногие знают, что судьба Эйфелевой башни напрямую зависела от появления радио. Построенная специально к проведению Всемирной выставки в 1889 году, уже через 20 лет гигантское строение было решено демонтировать. И только радио дало стальной красавице вторую жизнь. Ее начали использовать для установки радиоантенн. И только лишь спустя годы, благодаря туристам, Эйфелева башня приобрела статус настоящего символа Парижа.
15: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
16: Наше радио.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Ну что, кто играет?
2: С нами играет Алексей, представляющий команду «Работяг» с Муз-ТВ.
1: Алексей, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Кем вы работаете?
3: Выпуск, отдел выпуска.
1: Ага. И, соответственно, все праздники на работе?
3: Да.
1: А вам как-то оплачивают дополнительно на вашей работе?
4: Да, двойная оплата.
1: Да, выходные.
4: С вами отгулами расплачиваются?
3: Нет, оплачивается.
1: А много желающих работать в выходные? Или нужно поискать таких, как вы?
3: Наверное, поискать. Вообще по графику.
1: Просто по графику.
4: А почему MTV закрылась мировой, а вы работаете?
3: Ну, потому что надо кому-то работать.
1: Ну, давайте отвечать на вопросы. Сегодня у нас четное число. У вашего соперника будет преимущество в случае ничей.
4: Отец Анны Ахматовой считал, что писать стихи — это несерьезно. И это не то занятие для его дочери. И сказал, что запрещает использовать его фамилию. Какая фамилия у Анны по отцу? Горенко. Миллер или Айзенберг?
3: Миллер.
4: Горенко. Я неправильно фамилию назвал. Горенко она. Горенко. Первый вариант. С детства Гумилев не любил шумные детские игры с другими детьми. А что он предпочитал этому? В то время, когда все шумели, играли. Он строил замки из песка, возился с домашними животными или клеил аппликации и собирал гербарии.
3: Замки из песка.
4: Возился с домашними животными. Во всяком случае, так написано в его биографии. Гумилев и Ахматова познакомились, когда ему было 17, а ей 14. А где они познакомились? На катке, летом на озере или в библиотеке?
3: На катке.
4: Да, на катке. Сегодня, кстати, нечетное число. Преимущество у вашего... Вернее, сегодня четное число. Преимущество у вашего соперника. Ему нужно ответить на один вопрос всего. Но
2: чтобы
4: это тоже
2: победить.
4: Это... Маленькая, но зацепка. Да?
2: Шанс у вас, Алексей, все равно есть.
4: Маленький.
2: Но есть.
4: Есть.
1: Итак,
2: ждем отдыхающих.
1: Да, пожалуйста.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Ну что, играем дальше?
2: Да, Владимир играет с нами, будет отдыхать все выходные дома с друзьями и родными. Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: А что вы будете делать, скажите?
3: Домашними делами, ну, соответственно, попразднуем немного, ну и так домашними делами займемся.
1: Пылесосить, что ли? Или что?
3: Ну и в том числе.
1: Не скучно?
3: Нет, в деревне скучно не бывает.
1: А, понятно. Ну что ж, давайте играть тогда.
4: Давайте, Александр. Давайте от глупых вопросов к нормальным.
1: Знаменитый сделал Анну Ахматову ее второй сборник стихов, вышедший в 1914 году. Как он назывался? Четки, реквием или мечта?
3: Давайте второй вариант.
1: Это четки. Это первый вариант. Вам нужно ответить на один вопрос, чтобы победить. Все. В Первую мировую войну Гумилев ушел добровольцем на фронт, хотя его признали негодным для несения службы. Из-за чего он был негоден? Он хромал с рождения, у него было косоглазие или он был левша?
3: Левша.
1: Косоглазие. Как современники иногда называли Ахматову? Муза Петербурга, царица поэзии или русская Сапфо?
3: Муза Петербурга.
1: Сапфо, древнегреческая поэтесса, прославилась лирическими стихами о любви, эмоциональными, искренними и сосредоточенными на переживаниях женщины. Критики и читатели увидели в поэзии Ахматовой схожий акцент. Она дала голос женской эмоции в русской литературе, показав любовь во всей ее сложности. Слушайте, вы пролетели.
4: Ну, человек, может быть, уже отдыхает.
1: Может быть, вы уже, да,
4: да,
3: нет,
4: расслабились.
3: Нет, к сожалению, работаю еще.
4: Ну, в любом случае, удачи вам. Желаем и хороших выходных, хорошо в деревне отдохнуть и поработать.
2: Да, ну, а нашего первого участника, Алексея, мы поздравляем с победой и ждем у нас в гостях в студии на экскурсии 29 мая.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
2: От Вернер?
1: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
2: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
1: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
3: Подробности на сайте чижик.клаб.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
6: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с

0: надежная защита и уверенная работа мотора. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
1: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
2: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама. АО «Хелион Рус».
3: Квартира.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Здравствуйте, 10 часов и 34 минуты в столице.
3: Хотите позитивную новость?
2: Позитивную, давай.
3: Давайте.
2: Чтобы не разводить.
4: Точно позитивную?
3: Точно.
4: Давай.
3: Общительные люди живут дольше.
2: Это значит, я недолго проживу.
3: По словам специалистов Минздрава, крепкие социальные связи помогают человеку лучше справляться со стрессом, чувствовать поддержку и сохранять активность. Врачи отмечают, что хроническое одиночество может повышать риск проблем с памятью, сердцем и общим состоянием здоровья. А обычные разговоры, прогулки и совместные занятия помогают поддерживать не только настроение, но и работу мозга. При этом, как подчеркивают эксперты, для положительного эффекта не нужен большой круг общения, а достаточно нескольких близких людей рядом. Эта новость в преддверии 3 выходных дней, мне кажется, как нельзя лучше должна заставить... как нельзя, в смысле... Нет других способов, если у вас уже заставить друзей собраться вместе на даче или сходить в гости друг к другу, или просто погулять вместе, то отправьте им эту новость. Иллюстрирует...
2: Я общительных людей боюсь.
3: Ну, общительные люди разные бывают, Саша.
2: Да, есть...
3: Вот есть, которые утомляют своим общением.
2: Которые вот, если нужно пообщаться, они могут пообщаться, но сами не лезут. Я таких приветствую. Здравствуйте, пожалуйста, проходите мимо.
3: Вот нам сегодня утром слушатель писал, что друзья приглашают на дачу играть в настолки. И жена очень хочет поехать, а он не хочет.
2: Да, я его понимаю.
3: Потому что не любит настолки.
2: Он настолки не любит или компании не любит?
3: Настолки и все, что за ними скрывается. Нет,
2: смотря какая компания, конечно, это понятно.
3: Ну и смотря какая настолка.
2: Какая настойка.
3: Смотри, какая настойка.
4: Первое желание сразу, конечно, предложить поехать вместо вас, потому что я-то, например, как ваша жена, настолки тоже очень приветствую.
2: Да? Что сейчас из настольного? Вот такое прям, что уносит.
4: Слушай, мы в Codenames играем. Это вот наша последняя любимая игра с детьми. И чаще всего играем дети против взрослых.
2: Так, и что
4: там? Детская команда против взрослых. А там, ну, есть у команды один представитель, который загадывает... Ну, там перед тобой лежат карточки, так. И тебе надо по смыслу их как-то объединить для того, чтобы одним словом, ты его называешь, дать определение, ну, какому-то определенному... Ой, слушай, это так долго. Вообще я не умею объяснить.
2: Спасибо, что закончил.
4: Я что-то поняла, что я все закапываю. Короче, просто
2: спасибо,
4: почитайте, почитайте в интернете аннотацию.
3: В нашем возрасте объяснить правила.
4: Капец, я
3: особенно
4: не умею
3: в новой
4: объяснять.
3: Игре. Да, дети-то, понятно, они быстро схватывают и разбираются. Тем более, что есть там многоуровневые, многослойные настольные игры со сложными правилами. Нам вот Уна самая оптимальная, наверное.
4: Гарри, я серьезно тебе говорю, купите Codenames, это прям крутейшая игра. Во-первых, она развивает очень хорошо, она фантазию развивает, словарный запас увеличивает, ну вообще все, прям
3: мне не помогло, видимо.
4: Но вообще должно.
3: И дочери надарили кучу настольных игр, еще она себе там купила, и вот мы сейчас вечерами осваиваем каждый. Вот мне очень даются тяжело правила некоторых современных настольных игр. Вот какие-то базовые, я могу быстро в них разобраться. А сложные тяжело, но приходится играть.
4: Катан крутая игра, Лейсла Дорадо крутая игра. Ну вот такой вот, что мы с детьми, чтобы
3: на
4: отрубились.
3: Каком языке разговариваешь?
4: Это просто название, я не знаю. Они, мне кажется, они универсальные. Она так и называется.
2: Есть тещие в уголке.
3: Бункер популярный сейчас. Ну их много там. На самом деле, кто фанат настольных игр, сейчас тебе тут накидает вариантов на все праздники. Играй, не переиграй.
4: Манчкин крутая настолка. Вот говорит. Я, кстати, да, слышала про нее. И мы ее даже купили, но еще не открыли.
2: Поэтому Янка не объясняет,
4: что это. У нас их просто очень много. Нет, ну вот у нас... Просто мы потели, наверное, вот из последнего. Это вот Codenames, то, что у нас появилось.
2: А как же настольный футбол, настольный хоккей, вот это все? Ушло?
4: Мы, ты знаешь, нет, у нас, кстати говоря, настольный хоккей тоже был вот до прошлых выходных. Вот дети разгромили случайно, попали по нему настоящим мячом. Вот, и он не выдержал. Мы в обычный играем, слушай, просто
3: футбол. Помню, как мы тут обратились к нашему коллеге, который специалист по настольному хоккею. Какой настольный хоккей купить?
4: Да.
3: И началось. Норвежский, финский и так далее и тому подобное. Я думал, что там выбор небольшой, а оказывается у фанатов, кто там участвует в чемпионатах мира по настольному хоккею, есть там определенные бренды, которые себя зарекомендовали. Но вот у нас, по-моему, выбора особо не было в детстве.
2: Давайте, а то уже... Давайте заканчивать. Слушайте, ну короткий день сегодня или нет?
3: У всех, да, у тебя нет.
4: Я так решил радикально
3: подойти. У всех, да, у тебя нет. Потерпи еще 10 минут, Александр. Я понимаю, хочется. Я тоже сейчас завис, потому что посмотрел в окно. И смотрю, там дождь или нет уже.
2: Ну там пасмурно, но дожди обещают. Небольшие, но обещают.
3: Я собрался в Казани готовить разные вкусные блюда за городом. И вот как будто погода холодная, которую обещают нам синоптики все три дня.
2: Ты всегда говорил, что погода не важна, когда ты в саду сидишь.
3: Не важно, конечно, но в целом все равно приятнее, когда светит солнце и тепло.
4: Слушайте, мальчики, ну раз уж такое, помогите принять выбор.
3: Давай.
4: Скажите да или нет.
3: Да.
4: Все, спасибо.
3: Ехать на дачу или нет, я думаю.
4: Да, да, да.
3: Пожалуйста.
0: Подъемники на нашем радио.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить парусам.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Вот тут написали: настольный хоккей, шахматы, шашки. Нет, это не те игры. Сейчас много игр с сюжетами на несколько глав. То есть играть можно несколько дней по много часов. Да манал я играть в многодневку. Надо здесь сейчас выиграть.
3: Как же нарды нам пишут. Москвичам напомнили о перекрытиях дорог 9 мая. В честь военного парада в столице планируется полностью закрыть движение на ряде улиц и набережных. Ни общественный транспорт, ни личный. Нельзя будет, соответственно, ни парковать, ни проехать в центре.
2: Ну это кто там чалится? Зажравшиеся москвичи. А те, кто на окраинах, будет поспокойнее.
3: Тверская, Маховая, Большая Никитская, Петровка, Садовническая улица, Гончарная набережная, Садовническая набережная. Ну, тут много. Если вы планируете в центр ехать в выходные дни, то изучите. Информация доступна в интернете. Ну что, тихонечку будем говорить всем до свидания и желать хороших выходных. Еще раз поздравляем всех с наступающим праздником, с Днем Победы.
2: Да.
3: И услышимся теперь уже только во вторник.
4: Во вторник, да.
2: Да, а мы с Яной хотим вас пригласить сегодня в 19 часов на праздничную чартову дюжину. Да? Все те голоса, которые вы отдавали за своих любимых артистов, они, так сказать, имели вес. И сегодня вы узнаете,
4: результаты.
2: На каком месте.
4: Ну и у нас есть, Сашка, для вас несколько новинок. Мы хотим с ними вас познакомить.
2: Сегодня, я бы сказал, будет такая немножко дерзкая.
4: Да?
2: Ну, конечно, Ян, ты что?
3: Такой у тебя настрой, да?
2: А в субботу, смотрите, 13.
4: За что, Саша?
2: В субботу 13 градусов синоптики обещают. В воскресенье 15, в понедельник 15. Небольшие дожди. А, вот, ну, ночью около 10 градусов. В общем, не такие их уж холодные ночи.
3: Ну ладно, после вчерашних 28 или сколько там было.
4: Ну, это контраст резкий, все равно, конечно.
3: Достаточно прохладно. Но тем не менее, ничего не испортит нам настроение. Не должно портить. И неважно, работаете вы в эти выходные дни или отдыхаете, мы хотели бы пожелать вам провести их с хорошим настроением.
4: Это главное. Чем бы ни занимались.
3: Да, и, конечно, берегите себя. Все, коллеги, желаю
4: спасибо
3: вам
4: за эту неделю.
3: Да, хорошего и продуктивного дня сегодня и в выходные дни,
2: да,
3: тоже. И до понедельника, ой, до вторника.
2: До вторника.
3: Давайте отдохнем друг от друга.
2: Любим вас. Сил.
4: Не скучайте.
3: Берегите себя.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Наша реклама. Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
6: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Схема организации дорожного движения в Москве изменится 9 мая. В зонах временных ограничений будет запрещена парковка, движение арендованных автомобилей и такси, а также аренда самокатов и велосипедов, сообщил Дептранс. Также в Москве могут закрыть часть подземных пешеходных переходов через Тверскую улицу. Помимо этого, приостановят работу парковки со шлагбаумом на улице Болотной, на Триумфальной площади и Новом Арбате. Иностранные туристы отменили 50% брони на майские праздники в этом году. Основная причина – нестабильность перевозки из арабских стран. Сейчас идут аннуляции туров уже на июнь, рассказал со-руководитель комитета Российского союза туриндустрии по въездному туризму, заместитель гендиректора Интуриста Александр Мусихин на пресс-конференции Ассоциации «Турпомощь». По его словам, большая часть потенциальных туристов предпочитает именно отменять поездки, а не перебронироваться на другие даты. По данным Союза туриндустрии, наиболее перспективны для въездного российского рынка сейчас Китай, страны Юго-Восточной Азии, Латинская Америка и СНГ, прежде всего Беларусь. В столице было зарегистрировано более 500 000 индивидуальных предпринимателей. За год их количество увеличилось на 38,5 тысяч, и теперь в Москве работает каждый 9-й ИП в стране, сообщили в Департаменте экономической политики и развития Москвы. Подавляющее большинство относится к малому и среднему бизнесу. Самая популярная сфера – торговля. Еще 13% ИП трудятся в профессиональной, научной и технической деятельности, а 12% в сфере операций с недвижимостью. На Покровке закрылся книжный магазин «Ходосевич». Как объясняло руководство, его закрывают из-за капитального ремонта здания, в подвале которого он находился 13 лет. Это старинный жилой дом с лавками, включенный в объекты культурного наследия. Магазин не сможет потянуть переезд из-за слишком высокой стоимости аренды в Москве, сообщали в книжном магазине. «Ходосевич» – один из самых известных независимых книжных магазинов в России. Ранее его руководство допускало, что магазин может открыться в новой точке, если удастся найти спонсора. Прохладная погода в Москве продержится до начала новой рабочей недели, рассказала НСН главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
2: В мае месяце бывают две волны относительной прохлады, которые приходятся вот где-то вот на середину первой декады и потом на начало последней декады. И в народе это связывали, да, вот говорили, вот черемуховые холода, потом дубовые холода. Когда это случается, когда-то это не случается. И волна вот такой холодной погоды продержится 4 дня практически, потому что уже начиная со следующей рабочей недели температурный фон придет на климатическую норму.
1: 9 мая ожидается облачное с прояснением погоды без существенных осадков. Температура 12-14 градусов. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Комплексная диагностика зубов, стоматологии Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио. Так бьется сердце.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Воскресенье.
0: Имя.
1: Алексей Романов.
0: Легенда.
2: Весной 1979 года я защитил диплом в архитектурном институте, отслужил 3 месяца в военных лагерях и оказался наконец дома. И тут ко мне заявляются 2 моих старинных приятеля, коллеги по машине времени, Женя Маргулис и Сережа Кавагоя, бас-гитара и ударные. Они знали, что у меня есть репертуар. А у них было замечательное название, название «Воскресенье». В нем 11 букв. Оно восхитительно совершенно звучит. Ярко, радостно, солнечно. Происхождение его, мне кажется, питерское. Точных подробностей я не знаю. Но самое главное, что название, вот как вы лодку назовете, так она и поплывет. Однажды наши комсомольские друзья донесли до нашего сведения, что некто из начальства высокого заинтересовался, а что это у вас за группа с церковным названием? Ну, начальству виднее. Мы прежде думали, что он пишется через мягкий знак, как всем привычно. Но начальству виднее, я повторюсь, и стали писать в афишах через «и». Собственно, смысл от этого не поменялся, точно так же, как в греческом и в латинском языках «Кириаки» или «Доминго» – это «Господин день», с чем я вас и поздравляю.
1: Воскресенье.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Маяк.
0: Имя.
1: Маяк.
0: Легенда.
2: Как-то более официально название «Маяк» появилось в 2015 или 2016 году, когда я создавала паблик ВКонтакте. В основе лежит довольно поэтичная история. В детском лагере я задружилась с девочкой, которая, как и я, росла в религиозной семье. И мы на этом фоне много разговаривали о Боге, и в один из разговоров она сказала: «Ты прям как маяк, излучаешь свет». Ну, меня начали так называть все окружающие, это привязалось и закрепилось еще сверху моей любовью к творчеству Маяковского. Поэтому, когда пришло время выбирать псевдоним, как будто особо сомнений у меня и не было. Я играла с написанием, одно время у меня была перевернутая буква «Я», но из-за того, что начали путать и называть Марком, я вернула все обратно. Маяк везде и всюду излучает свет.
1: Маяк.
3: Ты знаешь...

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель Spitfire. Имя Роман Парыгин. Легенда.
1: Про Spitfire что я могу сказать, что я когда пришел играть в эту группу в конце 97-го, в начале 98-го года, название уже было, и насколько мне было известно, то, что Spitfire это модель английского бомбардировщика Второй мировой войны.
0: Spitfire.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Весна на улице Карла Юхана.
0: Имя.
1: Владимир Бузин.
0: Легенда.
2: А название мы долго как бы решали. На самом деле люди мы такие как бы достаточно впечатлительные. Вот. И тогда просто где-то вот начиная там с 91 по 95 я такой был под впечатлением Кнута Гамсуна, вот норвежских вот этих вот всех дел. Вот. И «Весна на улице Карла Юхана» — это картина у этого, у Эдварда Мунка. Но он любил как бы улицу Карла Юхана, рисовать центральные улицы, там, типа там проспект какой-нибудь там, Тверской там наш, вот такая центральная улица. Да, любил его как бы очень рисовать. Мне что-то, я не знаю, просто так вот как-то сложилось. На самом деле, очень понятно, что «Весенний день», как бы, очень хорошее название для группы. Вот, а если, так сказать, еще какая-то такая привязка, то что «Весенний день» там на улице Карла Юхана, вообще замечательно. Вот, по-моему, сократилось до «Весны на улице Карла Юхана». По-моему, вплоть до того, что просто «Весна на улице», там, КЮ. Название такое северное. И самое главное, я просто недавно тут прочитал, то, что Норвегия — это такая Сибирь. Так сказать, они так воспринимают сами себя, как вот нашу Сибирь такая. На отшибе где-то Европа, холод, север, так сказать, греться антифризом исключительно надо постоянно вливать себе, чтобы не замерзнуть. Большое было просто увлечение этой норвежской культуры, очень странное для меня.
1: «Весна на улице Карла Юхана».

0: Энциклопедия нашего радио. Наша реклама.
1: Прошу, зачесть от меня добровольцем в ряды Красной Армии.
2: Дети есть?
3: Сын пропал без вести. Планирую сына найти, уверен, что живой.
4: Давай, отец, ты нужней.
5: За Родину!
6: Отец уже в кино.
7: 16+.
0: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
0: Группа «Йорп Шоу» выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. «Йорп Шоу. Мечта». Слушайте на всех платформах.
7: Информационная продукция 18+.
0: Наша.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
2: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В южных аэропортах России, приостановивших работу, задержано и отменено более 80 рейсов. В ожидании вылета находится не менее 14 тысяч пассажиров, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Между тем, Аэрофлот сообщил, что корректирует расписание полетов из-за приостановки работы аэропортов южных регионов. Ранее Минтранс сообщил о падении БПЛА на здание филиала аэронавигации в Ростове-на-Дону. После чего 13 аэропортов приостановили прием и отправку рейсов. Пассажиров попросили перед вылетом в аэропорт проверять статус рейса на сайте перевозчика и онлайн-табло авиагавани. Глава Минтранса поручил задействовать поезда и автобусы для доставки пассажиров отмененных авиарейсов. Промышленный объект загорелся в Ярославле после падения БПЛА. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Возгорание было оперативно ликвидировано. Губернатор также попросил жителей при обнаружении фрагментов беспилотников информировать спецслужбы по телефону 112. Беспилотники сегодня также атаковали промышленные площадки в Пермском крае. Сотрудников эвакуировали, жертв и пострадавших нет. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит Парад Победы в Москве и проведет встречу с Путиным. Об этом сообщает близкий пресс-службе главы республики телеграм-канал «Полпервого». Центром праздничных мероприятий станет Красная площадь, где пройдет Парад Победы. Затем состоится церемония возложения венков к могиле неизвестного солдата. Ранее в Кремле сообщили, что на парад 9 мая в Москве прибудет ряд зарубежных лидеров, в том числе президенты Абхазии, Южной Осетии и Лаоса, верховный правитель Малайзии и председатель правительства Словакии. Кремль отозвал аккредитацию иностранных СМИ на Парад Победы в Москве. Об этом сообщает «Шпигель». Представитель Кремля сообщил изданию, что в связи со сложившейся ситуацией формат освещения парада был изменен. Поэтому иностранные СМИ, которым уже была предоставлена аккредитация, не будут допущены. А допуск разрешен только российским СМИ. Российские власти информацию об отсутствии зарубежной прессы на параде пока не комментировали. Один из крупнейших производителей шоколада в России сократил четверть сотрудников. Речь об объединенных кондитерах, которые занимаются производством сладостей, в том числе под брендами «Аленка», «Бабаевский», «Коровка», «Ротфронт». Кроме того, компания повысила цены. Вице-президент гильдии пекарей и кондитеров Ирина Ильдарханова заявила НСН, что проблема не только у этого производителя сладостей.
2: Типичная ситуация не только для объединенных кондитеров. Все компании вынуждены ужиматься, сокращаться. Покупатели, которые могут себе позволить купить эту продукцию, но уменьшается, и поэтому вариантов нет у них, и делают то, что практически все компании делают. Этот процесс начался не сегодня, но он будет идти просто сейчас ускоренными темпами. Будут проблемы, конечно, маленькие предприятия точно не будут выдерживать.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимаете кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дмитрий.
2: Я хочу, если вы позволите, вот, Алиса Михайловна, я сейчас, конечно, сделаю просто такой, знаете, смертельный номер, простите меня, пожалуйста, просто никогда при одной девушке нельзя особо хвалить другую девушку, но я все же сделаю, если вы позволите. Вы
1: я
2: настолько
1: разрешаю.
2: Уверены в себе, и вы знаете, что вы прекрасны, и так далее.
1: Ну,
2: и все вот эта ерунда, которую ты
1: себе
2: там делаешь, в общем, в качестве аффирмации. Вот. Хочу поздравить человека, который сидел на твоем месте несколько лет там назад. Зовут ее Светлана, фамилия у нее Зейналова, у нее сегодня дыры. Вернись, пожалуйста, я еще только что поздравлял, ты же должна как-то среагировать. Света Зейналова, я ее с днем рождения.
1: А мы с ней даже никогда не встречались.
2: Ладно?
1: Никогда в
2: жизни. Она столько концертов ведет в Кремле.
1: Никогда в жизни.
2: Вообще не пересекалась ни разу.
1: Вообще ни разу в жизни не
2: пересекалась. Значит, все еще это будет впереди. И поверь мне, уж когда две вот эти вот болтушки, наши слушатели понимают, когда два этих человека, не дай бог, схлестнутся языками вербально. Это все. Это можно будет выключать концерт. Вот, поставить микрофон и дальше слушать вот эти вот стендапы и прочее. И плюс перемывание костей нам всем.
1: Тебе.
2: Я буду самой маленькой вашей проблемой. Так, друзья, Свету хочу поздравить. Безумно тебя люблю, красавица, ты умница, вообще прекрасная, и вообще сколько историй было связано, и сколько вообще классного было связанного.
1: С чем простите. Вы тут занимались, простите?
2: Ой, тут сложно. Хочу, если позволите, рассказать эту историю. Если вы загуглите в интернете, это желтая пресса, и вы поймете, как с этим жить. Света, я что-нибудь решу там с алиментами. Просто...
1: Света должна тебе алименты за то, что бросила тебя.
2: Я ей должен. По желтой прессе я бросил ее со вторым ребенком. Вот, поскольку коллега Дима Эл, и все почему-то решили, другая желтая пресса не проверила. Журналисты! Вот вам подпопник, большой такой пинок. Вот, чтобы вы знали. Это был совсем не я и так далее. Но вот, тем не менее, Дима Эл, и так это и в некоторых там желтых журналах еще до сих пор осталось, что я такой скотина, сволочь и вообще козел. Бросил Свету Зейналову и так далее. Я ее не бросал. Мы общаемся. Она регулярно требует с меня алименты. Хотя я не являюсь отцом ни одного ее ребенка. Вот так вот.
1: Я обожаю вот
2: Но
1: эти
2: это
1: вот...
2: на самом деле смешные.
1: Это смешная история. Я обожаю эти вот ляпы желтой прессы. В частности, когда мне попалась на глаза какая-то желтушная в какой-то вот этой вот разноцветном журнальчике формата А4, значит, статья про моего большого друга, большого во всех смыслах слова, Эдгарда Запашного. И типа вот какой, значит, всем наделал детей и ни на ком не женился, значит. И там было «каков жук». Там несколько раз крупно было написано «каков жук».
2: Да ладно, да? «Каков жук»?
1: Да, да, да. И там в том числе шла речь про мою подругу Ярославну, которая, собственно говоря, нас и познакомила. Это мама его сына. И ни одной, то есть там было три фотографии, и они были подписаны как бы вот, что он со своими там женщинами разного периода, и ни одна из них не была правильно. То есть там вплоть до того, что он с какой-то актрисой стоит,
2: ну,
1: там
2: понятно.
1: Подписано, что он с акробаткой. Ну, то есть как бы вот, по-моему, там даже была фотка с Марией Захаровой.
2: Я не знаю, кто это?
1: Пресс-секретарь Лаврова.
2: Про это может, если вы вдруг решите нас, как это называется?
1: Шиперить.
2: Да, пожалуйста, делайте. Да, да, да. Я люблю умных женщин. Я люблю очень умных женщин.
1: Она еще стихи пишет. О чем мы поговорим с тобой, Митюнечка?
2: Давай поговорим, давайте поговорим о нежданчиках. Знаете, по-всякому бывает в жизни.
1: Так.
2: Я сейчас вот историю Михаил мне рассказал.
1: Это был нежданчик, так.
2: Абсолютно. Звонит мне моя мама, она, значит, вчера повела собаку, чтобы делать ей паспорт, собаку, которую ей подбросили, причем в полиэтиленовом пакете под ее ворота
1: Ложечки.
2: Дома. Вот, она ее еле там откачала, выяснилось, что у собаки рахит, там еще какая-то штука. Вот, она ее выненчила, вылечила и все прочее. И
1: мы что-то... Выкормила.
2: Да. Выросла корова, которую назвали Шпулька. Вот, черная-белая, разносит ей там дом, двор. Мама там сажает тюльпаны. Приходит, а тюльпан у нее во рту. Он такой, вот тебе тюльпаны, мама. Вот, и так далее. В итоге она пошла ей делать паспорт, прививки. Уже как раз год собаке исполнилось, все, что нужно делать. Вот, и приходит медсестра, и ей врач диктует. Пишите. Собаке год. Вот, имя Шпулька. Так вот, он так посмотрел, говорит, вы так и хотите оставить? Мама, давайте Шпулька. Вот. Дальше медсестра спрашивает, говорит, собственно, порода, он питбуль. И дальше сидит, что-то с мамой разговаривает. Мама говорит, алло, мальчик, мужчина, алло, стоп, куда? Говорит, так челюсть вставила в рот назад и говорит, в смысле, мы же думали, что это смесь, собственно, амстафа и какой-то дворняжки. Да. Он говорит, да нет у вас чистый питбуль. И моя мама звонит мне, что будем делать? Я говорю, да, ну что, хочешь, то и делай. Хочешь, пусть она съест тебя, хочешь еще что-то. Я говорю, я не знаю, что мы будем делать с этим питбулем. У нас дома тоже две собаки. Вот. А они говорят, ну, будем нанимать кинолога, который будет стоить тоже как, в общем, пролет чугунного моста. Вот, тем более там в зоне, где сейчас живет моя мама, вот, где еще идут боевые действия и так далее. Поэтому там, да. Все, поэтому, друзья, когда вы вдруг не рассчитывали, ну, вдруг что-то такое как бабахнет, ну, короче, нежданчик в вашей жизни.
1: Оказался этим породистым, короче.
2: Породистым. Ну, друзья, пишите не только насчет животных, бенгалом, а вообще. Да. Пишите, пожалуйста, через наших ботов, они все работают.
0: Наша реклама.
3: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 миллиона 999 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
4: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
3: Анимация, квизы и ростовые куклы.
4: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
3: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
4: Праздник для всей семьи.
3: Подробности в нашей группе ВКонтакте. 0+.
0: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Диван Еврокнижка за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Наше радио.
8: Знаете ли вы?
9: Зимой, чтобы начать движение автомобиля, порой мешают запотевшие стекла внутри салона, которые в сильные морозы мгновенно превращаются в наледь. Во всем виновен конденсат, образующийся из-за разницы температур. Чтобы избежать подобной ситуации, не стоит после завершения поездки закрывать машину. Остановите двигатель, откройте двери и охладите салон в течение пару минут. И вы увидите, как утром одной проблемой станет меньше.
10: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
11: Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: И обсуждаем мы нежданчики. К слову, да. Нежданчик, мне сегодня я папе
2: ужасное
1: утром...
2: слово, кстати, да?
1: Ну, как бы ты такое... ты сам
2: ну
1: его...
2: я сам сказал его,
1: сам
2: простите,
1: его
2: пожалуйста.
1: Сказал.
2: Мне оно
1: приятная,
2: не очень нравится, но зато...
1: Ну, неожиданная неожиданность. Давай так.
2: Неожиданная неожиданность, да.
1: Да, неожиданная
2: неожиданность.
1: Вот, например, наткнулась вчера на видео, как думали, что в канаве лежит испачканный щенок.
2: Щенок.
1: Щенок, да. Отмыли, оказалось, что это лисенок.
3: Нормально.
1: Очень понравилась мне история, как какая-то старушка приволокла домой котенка.
2: Ага, оказалась рысь, да?
1: Да, в нее выросла рысь.
2: Рысь, ну да, но я думаю, она вряд ли ее уже отдала, рысь, как, ну, вот.
1: Да, еще эти истории, как приходят шакалы, как приходят волчата, это тоже классика. Какая-то странная собака, да,
2: да,
1: выросла.
2: Но это мы сейчас насчет животных поговорили, а на самом деле, ну вот эти вот нежданчики, конечно, могут быть
1: вот,
2: где абсолютно угодно.
1: Вот я тебе хочу
2: угодно
1: рассказать. Мне сегодня утром, значит, я разговариваю с папой по телефону, я всегда ему звоню, когда еду на работу. Я слышу, он такой у него веселый-веселый голос. Вчера он там как-то прям жаловался, что он прям вот ему все грустно и все. А нынче все мне...
2: Нашел заначку, походу,
1: мрачно,
2: да?
1: Таня. Да, темнеет разум, я стара. Вот, и... А, нынче все мне темно, Таня, по-моему, вот так.
2: Ну ладно, бог с ним, давай, ну, к слову.
1: Короче.
2: Не отвлекайтесь, да.
1: Да. Сегодня я слушаю голосочек бодренький и такой, а это не ты мне 45 тысяч перевела ночью? Я говорю, нет.
2: Я могу подтвердить, точно не ты. Нет, чего?
1: В 6 утра ему кто-то перевел 45 тысяч рублей. Ну, видимо, продалась какая-то картина, ему упали за нее деньги. Но, в общем, это тоже был нежданчик. То есть ему никто не написал перед этим, что Михаил картина продалась. Вот он придет там в течение нескольких часов. Поэтому папочка сегодня утром у меня тоже с нежданчиком.
2: Да, очень, ты знаете, очень... Хочу рисовать картины. Папа дает уроки рисования?
1: Нет.
2: Тем... Ладно, все.
1: Он, как и я, не может преподавать вообще. Ну, в смысле, вот именно
2: я
1: свой
2: понимаю, профильный понимаю,
1: предмет.
2: Понимаю,
1: то есть
2: понимаю.
1: Я могу быть мотивационным спикером, я могу рассказывать какую-то теорию продюсирования и преподаю, сейчас, подождите, я преподаю в высшей школе экономики.
2: Все, окей.
1: Но вокал я преподавать не могу. Давайте теперь к теме.
2: А чему?

0: внимание, алкоголь тоже вредит вашему здоровью. Забейте вообще, есть прекрасные другие вещи. Например, бег.
1: Прогулки.
0: Бег, да.
1: Да нет, бег — это ужасно. Ты что?
0: Нормально.
1: Сердце
0: вообще
1: колотится, изо рта выпрыгивает, начинаются легкие выкашливаться через уши. В общем, не советую.
0: Смотри его по телевизору. Зачем самому? Я тебя умоляю, ты чё?
1: Скучно. Дима, Алиса, привет. Лет 25 назад взяли котенка, у соседей кошка окатилась. Думали, девочка. Спустя несколько месяцев приехала бабушка в гости и спросила: а вы в курсе, что у вашей Мурки яйца растут?
0: Mm-hmm.
1: Переделали в Марка, пишет нам Сергей Леш. У меня такая же была история, не у меня совсем. Mm-hmm. А вот мой кот, который кот, легендарный тот самый кот, он до года где-то считался девочкой у первых хозяев. И только когда он, простите, трахнул соседскую кошку, выяснилось, что он не особо-то и девочка.
0: Ну, у меня так было с попугаем тоже. Ваня яйцо снес. Вот, нормально. Мы такие: опа-на!
1: Опа-на!
0: Всем привет из станицы Брюховецкой Краснодарского края. Живу на берегу реки. Вы только озвучили тему, и мне тут же позвонили друзья. Сказали, что через пару часов придут отмечать выходные. Не знаю, как это работает, но вы волшебники своего эфира. Пишет нам Леша Яценко. Желаю всем отличных выходных. Ну, я надеюсь, что вы любите такие нежданчики, когда приходят друзья.
1: Привет, дневнички. У нас семейное хобби — покупать старые вещи на блошиных рынках, реставрировать, ремонтировать, продавать на Авито. Сколько приятных нежданчиков
0: бизнес?
1: Было. Клатч Шанель, оригинал 2000 года, итальянские светильники, лимитированная коллекция, немецкие часы 1937 года. Но самое интересное нашлось внутри старого радиоприемника. Муж снял корпус, а внутри маленькие сухие скорпионы и коконы висят между плат. Откуда скорпионы в Сибири?
0: Скажите мне, пожалуйста, вы пищали, кричали? Я бы пищал-кричал, потому что это, как-то, страшно на самом деле.
1: Но они уже засохшие скорпионы.
0: Да, ты знаешь, мы все видели парк юрского периода. Вроде как ничего не предвещало, потом вылез этот самый Т-рекс. Итак, друзья, давайте у нежданчика поговорим. Это примерно из разряда женился там, или что-нибудь там, рылся-рылся, что-то нашел. Ну и животные тоже могут нам подкинуть разных веселых историй. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.
2: Наше радио.

0: известны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее Liquimoli.
1: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
2: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И так обсуждаем мы с вами нежданчики. Неожиданность. Да. Внезапно, да. Проходил мимо контейнеров, заметил пакет бордовый. Оказалось, там весьма дорогая шуба. Конечно же, забрал. Планирую продать. Вот же повезло, выкидывают такие дорогие вещи.
2: Ну, это же интересно. А слушайте, а вот интересно, какая-то, что предшествовало этому? Это ж, наверное, он ей подарил. Она сказала, так. Не люблю тебя, сволочь. Он сказал, ну окей, ладно, взял шубу,
1: а
2: я шубу купил,
1: историю,
2: я шубу забрал.
1: А ты помнишь историю, как выкинули Порш?
2: Не, не помню.
1: Ты не помнишь? Нет. Это год назад где-то было. Мужик подарил девушке Порш. Ей не понравилось, что он требует восстановления. Он с выдернутыми фарами был. Ну, то есть такое, которое еще надо докрутить.
2: Ну, да-да-да.
1: А он их уже хотел подарить скорее, чтобы вот, милый, я купил тебе Порш. Она обиделась, сказала, что это, ну, что это за кусок железа, что это за металлолом. Он обиделся и выкинул его прямо в мусорный контейнер. Ну, поищи Порш в мусорном контейнере.
2: Значит так, мужики.
1: Кидаем в сторону Ленского.
2: Не надо в меня кидать. Можете просто
1: сказать,
2: я сам заберу, приеду.
1: Ладно.
2: Вот. Привет вам передам через радио. Если надо будет, выслушаю по телефону ваши слезы и сопли утру тоже морально. Поэтому бросайте в меня Порш. Нормально все будет. Все будет классно. Я, машину забрать не могу из ремонта.
1: Добрый день, наши. Да. Вот точно так же моя жена давно, мы еще знакомы не были, с помойки принесла домой к родителям огромные уши, под которыми виднелось подобие котенка. Выросла шикарная кошка. Оказалось, сибирский крысолов. Мышей и крыс, правда, на ура таскала. Котенок от нее, то есть ее и ребенок, кошачий.
2: Да.
1: Котенок от нее в 2 месяца огромную крысу в угол загнал. 2 месяца, понимаешь, это
2: ладошки. Я понимаю, у меня были крысоловы, знаешь,
1: да.
2: Что это такое.
1: Значит, в угол загнал и не выпускал, пока хозяева не прибежали, пишет нам Саня из Челябинска. Для тех, кто не сильно шарит в котоводстве, значит, у котят в 2 недели где-то только начинают открываться глазки. Понятно, зависит от породы. Скажем так, к 3 неделям глазки открылись у всех.
2: Да. Рты у них открываются сразу.
1: Да, двухмесячный котенок — это нечто, что помещается на ладошке среднего женского размера.
2: Да, но это большая ладонь у тебя. Это большая ладонь.
1: Какая?
2: Большая.
1: Да, ну, будь
2: ты не видела эти видео, да? Эти видео не видела, да? Ну ладно, нет. Большая ладонь у тебя. Это большая ладонь.
1: Размер с...
2: Пацаны, поняли. Все, ладно, окей. Ну, прекрасно, ладно. Привет, Алиса, Дима. В 2012 году поехали в Москву за крысами дамбу. А в Пензе таких лопоухих еще не было. Купили пару, мальчика и девочку. Заводчик сказала, что они мелкие еще, и до Пензы я спокойно их могу довести в одной клетке, а потом рассадить уже. Ну, вы догадываетесь, да? Через какое-то время у меня было 5 этих самых крыс, пишет нам Вера из Пензы.
1: Да ладно?
2: Ну, а что, в дороге нормально? Все как бы, да.
1: О, боже, однако за время пути количество крыс могло подрасти.
2: Да. А вы помните, такой момент был в фильме «Очень страшное кино», там была мисс Самец. Да, помним.
1: Ой, да. Привет, жена скинула видео нашего 2-летнего сына, гоняющего на самокате. Как? Он же только вчера ползал. Я что-то пропустил? Мне попалась, знаешь, какая картинка. Дайте угадаю, как называется. Вы предприниматель. Мне попалась картинка. Что видит семья? Папа сидит в телефоне. Что на самом деле происходит? Папа согласовывает контракт с клиентом, отвечает сотрудникам в рабочем чате, ищет новых подрядчиков, согласовывает зарплату, общается с бухгалтером по налогам, планирует встречи с партнерами, отслеживает выполнение заказа, читает документы и договоры, ищет инвесторов для развития, гасит конфликты между сотрудниками и еще много чего. Вот в этот момент вы и пропустили, как ваш сын встал на ноги, не только перестал ползать, а начал ходить, так еще и начал гонять на...
2: Он еще говорит, папа, знакомься, это моя девушка, мы решили с ней пожениться. В смысле? Я еще памперс твой не вынес первый.
1: Моргнул.
2: Нужно успевать. Кстати, это ужасная штука. Нам надо успевать иногда просто притормаживать темп на нашей жизни и просто посмотреть.
1: Митенька, нас поправили. Не 5 крыс, а X5 крыс.
2: X5 крыс. А, я думал, это вы просто 5 написали мне. Типа, 5 вам Ленский.
1: Было хороших 5 крыс.
2: Я понял. Итак, друзья, давайте о неожиданности, о которой вдруг, случились. Когда что было последнее, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: В свое время западные журналисты спросили у Владимира Высоцкого про его отношение к ситуации в СССР. Высоцкий ответил так: «У меня есть проблемы с нашей властью, но решать их я буду не с вами. Это моя родина, и я никогда не причиню ей вреда». Железная позиция человека с большой буквы. Высоцкий презирал доносчиков. Помните его строчки? «Он пил, как все, и был как будто рад, а мы, его мы встретили как брата, а он на завтра продал всех подряд. Ошибся я, простите мне, ребята, и день наступит, ночь не на года. Я попрошу, когда придет расплата, ведь это я привел его тогда, и вы его отдайте мне, ребята». Но это Высоцкий. А вот правая рука Геннадия Зюганова, секретарь ЦК Сергей Обухов, еще в 2011 году составлял списки граждан России, в отношении которых Евросоюз должен был объявить санкции. Вы не ослышались. Не Госдепартамент США, а коммунист Обухов готовил для Европарламента такие списки. Вот что говорил сам Обухов.
2: Я думаю, что этот кандидат и на этот список КПРФ, который мы передадим депутатам в Европейском парламенте, будет довольно обширный, к сожалению. Но пример подан, и мы готовы использовать эту технологию, которую используют западные демократии для восстановления и торжества правосудия, в том числе Российской Федерации.
1: Пример, о котором вспомнил Обухов, подал ему американский миллиардер Браудер. Тот самый, что продавил на Западе антироссийские санкции, так называемый список Магнитского. И это тот самый Браудер, который с помощью офшорных схем вывел из России деньги и акции на 1,5 миллиарда долларов. С таких парней коммунист берет пример. Владимир Жириновский пытался, кстати, повлиять на таких вот коллег по Госдуме.
3: Это, конечно, не красит депутатский корпус, когда докладывают все спецслужбам или выступают в парламентах, да еще и требуют введения дополнительных санкций против собственной страны. Это, конечно, деградация. Может быть, и мы не всегда влияли. Хотя я повлиял, сказал, что там группа депутатов пошли коллективно в американское посольство, они на меня в суд.
1: Вот так. За правду в суд. Хорошо, что Жириновского такие иски никогда не останавливали.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Власти Москвы рекомендовали жителям столицы выезжать сегодня за город до 13 часов или после 21 часа. Пресс-службе столичного Дептранса сообщили, что в городе ожидается пиковый трафик на дорогах. Ведомости напомнили, что 8 мая – последний рабочий день перед длинными выходными, и поездки за пределы города лучше планировать заранее. По прогнозу департамента, вечером на третьем транспортном кольце средняя скорость движения может снижаться на 61%. Пробки ожидаются на уровне 6-7 баллов. 9 мая в Москве изменится организация дорожного движения. С 5 утра до окончания мероприятий будет перекрыт ряд дорог в центре города. Ограничения будут действовать в том числе на улицах Тверская, Маховая, Большая Никитская, Петровка, Охотный ряд, Волхонка и на большинстве набережных. В зонах временных ограничений будут запрещены парковка, движение арендованных автомобилей и такси, а также аренда самокатов и велосипедов. Частные клиники официально обнулили интернет-рейтинг из-за поддельных отзывов. С требованием восстановить рейтинг на крупнейшем в Рунете портале отзывов пациентов продокторов.ру обратилась московская стоматологическая клиника «Шифа». Дело рассматривалось в Краснодарском арбитражном суде, пишет газета «Коммерсант». Как оказалось, медучреждение заказало поддельные хвалебные отзывы, а после наказания решило обратиться в суд. Выявить фейковые отзывы удалось благодаря бывшему маркетологу клиники. Пьяный мужчина в Подмосковье открыл стрельбу из ружья по прохожему. Инцидент произошел в среду, сообщили в Подмосковном следственном комитете. Огонь по незнакомому прохожему открыл 62-летний местный житель, который находился в машине у подъезда в селе Растуново. Он был задержан по горячим следам. Его обвиняют в покушении на убийство. Пострадавший госпитализирован. В Москве утвержден новый регламент работы курьерских служб. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса. Главное изменение – переход к адресной модели. Теперь в единую цифровую систему поступают данные не только о деятельности компании, но и о работе каждого доставщика. Новые правила гарантируют личную ответственность курьеров благодаря верификации документов и ежедневному фотоконтролю перед сменой. Кроме того, проигнорировать медленную зону курьером на велосипедах и мопедах станет технически невозможно. Прохладная погода в Москве продержится до начала новой рабочей недели, рассказала НСН главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
2: В мае месяце бывают две волны относительной прохлады, которые приходятся вот где-то вот на середину первой декады и потом на начало последней декады. И в народе это связывали, да, вот говорили, вот черемуховые холода, потом дубовые холода. Когда это случается, когда-то это не случается. И волна вот такой холодной погоды продержится 4 дня.
1: Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день,
2: да,
1: дорогие друзья.
2: Да. Так.
1: Из темы прошлого часа: органично, плавно, медленно и верно.
2: Через
1: вырастает...
2: сортировку.
1: Через драку, давай скажем честно.
2: Ну, ладно.
1: Через драку вырастает тема следующего часа. И звучит она так: а что интересного нашли на помойке?
2: Да.
1: Если верить моему бывшему начальнику, то на помойке он нашел меня.
2: Ну, чего ты смеешься-то? Разные помойки бывают. Значит, что я нашел на помойке? Ой, я сейчас вспомнил. Еду я в нашем дачном поселке. В магазин я ехал, да, чтобы успеть до, там, в общем, 10 часов. Неважно. Вижу, возле мусорника лежат две такие дуги от теплицы. Они прям вот уже зашиты, все как положено, с форточкой, всего остального нет. Но вот они, ну, как бы передние и задние стенки. Я думаю, как-то брать стрёмно, приехал, рассказываю маме, она говорит: так, быстро в машину, поехали, мы сперли, и эта теплица до сих пор еще стоит, больше она уже работать не будет, я покончил с этим ненужным действием, которое у меня, с тепличным хозяйством, вот, была такая штука. Потом, однажды звонит мне один мой коллега, наш с тобой коллега, вот, и такой говорит: привет, Дима, я говорю: привет, Седов, ну, я не хочу называть его имя. Да. И так. Он такой говорит: а приезжай ко мне в гости. Я говорю: а зачем? Говорит:
1: а
2: я
1: будет,
2: тебе страуса покажу.
1: Страуса?
2: Седов. Шел мимо мусорника. Здесь, вот тут, вот на нашем районе, где находится радиостанция, возле мусорника нашел чучело страуса.
1: Чучело страуса?
2: Да! Да, блин! Да! Чучело страуса. Я его не видел. И он такой говорит: что делать?
1: Оно до сих пор живое?
2: Послушай, он говорит: слушай, что делать? Говорит: давай пойдем его сопрем, и вдвоем не так стрёмно тащить чучело через двор чучело страуса. Я говорю: мужик, который тащит чучело страуса, гораздо больше привлекает, чем два мужика, которые тащат чучело страуса. Вот. В итоге он ходил, мялся. Ну, страус, ты будешь идти мимо, стоит страус. Ты что, конечно, ты его захочешь. Ты захочешь его взять.
1: Я 100% захочу.
2: Абсолютно. Вот.
1: Потом, мне не надо, но я захочу.
2: Потом выяснилось, что его, значит, как ты говоришь вот это слово, ну, я сейчас в данном случае извиняться не буду. Вот, его потратила моль, съела моль, и он весь, ты трогаешь, он сыпется. Вот из него труха и всего прочего. В общем, страус остался возле мусорника.
1: Трухлявый страус.
2: Трухлявый, трахнутый молью страус, да. Вот, короче говоря, могла быть ситуация, что у Игоря Седова жены еще тогда не было, но было чучело страуса.
1: Да, зато он нашел на помойке своего бенгала.
2: Да, кстати, неожиданно. Да, вот тоже. Как на помойке? Мы тут все пытались выяснить.
1: Он сказал, что он кормился на помойке, он его там нашел.
2: Да, да, и мы пытались выяснить в районе, чей там котик, в итоге у него появился еще один кот. Так что Седов у нас как вот, да, ну так же, как это с двумя котиками.
1: Так же и ты, как с двумя собаками, еще одним котом.
2: А кот не считается, он живет своей жизнью.
1: А ты где его взял?
2: Кота?
1: Да.
2: Мне его подарили. Я выхожу, у меня съемки, у меня тут свет в руках.
1: Точно,
2: да,
1: тебе рассказывал.
2: Давайте, Дмитрий.
1: А собаки же подобрыши у
2: тебя. Собаки, да, подобрыши, да, бог с ними. Вот, короче говоря, что находили на помойке?
1: Что интересного, кроме домашних животных?
2: Да, животные не считаются. Страус тоже считается домашним животным.
1: Нет, страус — это чучело, это интересно.
2: Это интересно. Да, поэтому пишите, вот просто тут тоже как бы человек написал, шубу нашел, там потом Rolls-Royce какие-то там или Porsche находили.
1: Про шубу, смотри, нам тут написали. Лет 5-6 назад проходила мимо помойки с маленьким ребенком. Тоже метрах в 10 от помойки лежал большой брендовый пакет с шубами. Очень красивыми, современными, не каракулевыми. Я прошла мимо. Типа, негоже же вещи с помойки брать. Жалею до сих пор.
2: Я вас прекрасно понимаю. Абсолютно. Я корзинку в прошлом году подобрал на помойке. Видно, кому-то подарок делали. Она классная такая. Нафига она мне нужна? Непонятно. Но она у меня теперь лежит, и все лежит. Пусть будет, классная же.
1: Вот тут нам пишут, что чей-то дедушка на помойке нашел энциклопедию дореволюционного издания с ятями и ижицами. Ничего себе.
2: Короче, друзья, что находили?
1: Пишите. Кроме домашних животных.
2: Через...
1: наших ботов в ваших соцсетях.
2: В мессенджерах. Это я новую сейчас такую формулировку придумал. Как тебе, ничего? А, мы сейчас с тобой обсуждаем и прямо в эфире. Они должны были. Одно же было, да? За эфиром, да, обсуждать? Неудачненько вышло. Ладно, пишите, друзья.
0: Наше радио. Наша. Музыка.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья.
2: Обсуждаем, что вы интересненького нашли на помойке.
1: Ну, почему ты так это самое? Нормально, хорошая. Да, нет, а что ты так тогда стесняешься? Ну, на помойке. А ты, кстати, что-нибудь поднимала с помойки?
2: Конечно, но я не помню, что.
1: Ну, что-то было.
2: Ну, 100%.
1: А в студенческие годы...
2: Вот 100% в те годы.
1: Любаса, что-то было, да?
2: Конечно.
1: О чем было?
2: И потом ты не
1: забывал... Мы ванну сперли однажды с мусорки, потом мылись в нее еще 2 года, когда только переехали в Москву, с друзьями жили в квартире, снимали. В ней не было ванны. Ну, она была сломана. И шли в домах, делали ремонт. Мы взяли чугунную ванну и шли... Ля-ля-ля. У нас была... Я и Вовка, дружбан мой. Вот, жена его шла, Машка, моя одноклассница, рядом делала вид и как-то отвлекала внимание. Мы 2 тощих этих самых таких спички тащили чугунную ванную через двор. Ля-ля-ля-ля-ля. Так и делали. Видишь, нам легко, а сами чуть не сдохли.
2: Вот, ну, что нормально было? У меня первый муж очень любил, значит, на помойке что-нибудь найти интересненькое. Чаще всего он тащил оттуда провода и какие-нибудь полки. Это очень классная штука, когда ты студент. И ты снимаешь в складчину одну комнату в трехкомнатной квартире.
1: Не нужно ее как-то мебелизировать.
2: Хоть как-то надо, да.
1: Конечно.
2: Мебелировать.
1: Повесить провода и полки.
2: Да.
1: Без этого же вообще никуда. Так, поехали, друзья. Что находили, как, что, куда? Привет, душнят. Один раз в Сокольниках возле конного клуба видел в помойке свадебное платье. До сих пор загадка, как оно туда попало. Слетело с коня. Платье чистое, с фатой. Подбирать не стал, Сергей. Ну, ладно. Не, надо так, чтобы еще и подобрать. Прикольно было. То, что мы видели, мало ли, мы там и людей видели. Вот, ходят себе там. Вот, добрый день, я работаю на большом мусорном заводе. Чего только не находили. А медные антикварные статуэтки и бюсты, золотые изделия, даже матрас был полностью набит деньгами.
2: Не там мы
1: пойдем поработаем, мусор погребем.
2: Там все уже поделено.
1: У меня после ковида запахов нет, могу спокойно...
2: Серьезно?
1: Ну, вру, конечно.
2: В нашей семье есть поговорка. Мужчины наши мимо помойки не пройдут. Всегда что-то мастерят из своих находок. Я недавно взяла возле подъезда себе вполне рабочий принтер. Папины гены сработали.
1: Вот. Ну, кстати, там еще дальше продолжили после матраса с деньгами. Вот это было шоу. Конечно же, каждый день таких чудес не бывают, но бывают и ужасы. Были мины и гранаты. Так, стопка книг. Одна из книг-каталог «Клейм фарфора и фаянса. Начало прошлого века». Букинисты оценили в 10 тысяч рублей.
2: Совершенно умопомрачительное, значит, сообщение. Привет, наши. В ТЦ на Хорошевском шоссе зашел в туалет и увидел в кабинке кекс-игрушку.
1: Ну и что?
2: С отверстием, которое... Охренел, конечно, и понял,
1: это что... ватрушка, что ли, я не понимаю?
2: Ну, будем считать, что это, да, пончик.
1: А, ой, господи, я только сейчас понял, о чем ты говоришь.
2: Охренел, фу, конечно, да. И понял, так, что этот человек ее разлюбил, наверное. Отлюбил и разлюбил.
1: Брат военный водитель автобуса. Пока ждал солдат, решил за мусорку по-маленькому сходить, а там чучело обезьяны. Судя по тому, что вы нам прислали фотографию, вот, чучело, скорее всего, переехало туда, да, куда надо.
2: Я бы очень испугалась, если бы... Привет. Не смог найти по доступной цене керамическую мини-раковину для умывальника в гараж. Они почему-то стоят в 2 раза дороже стандартных.
1: Да, это правда.
2: Да?
1: Я сейчас покупаю
2: издевательство, как это, масленка вот эта, да?
1: Да, стоит очень дорого, козлы.
2: Увидел потертую, но целую на свалке. Конечно же, забрал. Идеально подошло.
1: Вот. Где вы нашли? Я схожу туда, хочу туда сходить.
2: А там больше нету. Вот это действительно тот случай. Там, где я взял, там больше нету.
1: Добрый день, Митя и Алиса. Здравствуйте. Как-то ехали куда-то с родителями. Заехали к брату на квартиру. Отец залез в багажник и видит, что взял ботинки от разных пар и оба левые. Пошел выбрасывать, нашел стопку пластинок, среди которых была пластинка Брамса симфонии номер 2. А в то время мы готовились к спектаклю «Контрабас», и эта композиция звучала с самого начала из пластинки. Пишет нам Артемий, какая у вас интересная. Чьи туфля выбросили, что оба левых?
2: Ремонт делал, нужен был временный унитаз для мастеров. Притащил с помойки почти новый.
1: Вот. Потом сами его себе оставили.
2: Нужен фонд временных унитазов. У меня тоже временный унитаз отправился туда же. Проходила мимо помойки. Вот тоже про виниловые пластинки. Там лежала целая стопка виниловых пластинок. Очень жалею до сих пор, что не взяла их. Спешила в парикмахерскую.
1: А топ не подарок. Это ж... Ой.
2: Добрый день. У нас помойка. Это некий аналог секонд-хенда. Народ аккуратно складывает ненужные вещи. Сам обзавелся неплохими кроссовками, да и штаны тоже ношу. Очень много детских игрушек.
1: Ну, кстати, да, почему нет? Вот. Наша, здравствуйте, в ТЦ хорошо на Хорошовском шоссе.
2: Зашел. Да, я это прочитала уже.
1: А, это вот про вот это вот. А, это про пончик. Фу. Не надо. Зачем вы вот туда? Не надо вообще. Я надеюсь, вы не взяли с собой. Фотографии не надо, пожалуйста.
2: А вот еще про пластинки.
1: Да, давайте.
2: А это ты читал, нет, про Луи Армстронга или нет?
1: Про Армстронга нет, я про Брамса читал.
2: Все. Здравствуйте, наши, живу в Сочи, не хвастаюсь, но факт. Нет, вы хвастаетесь. Укажите ваши факты.
1: Судя по вашим смайликам, очень даже хвастаетесь.

0: Да, оставил. И коллекция с тех пор пополняется.
1: Слушайте, а мы же сколько мы вот этих вот советских пластинок фирмы «Мелодия» и там лицензионных, и без, и местных, ну, скажем, нашинских советских, сколько ж мы их выбрасывали, когда пришли магнитофоны кассетные, да? А сейчас такой думаешь, вот дурачок, дурачок, знал бы где. Может быть, и счеты не надо было выбрасывать, и арифмометр мог бы нам честно помочь бы еще потом.
0: Так
1: мало
0: ты
1: ли
0: на счетах катался?
1: Да, ну у меня же их нет. Друзья, пишите, пожалуйста, что находили на помойке. Ну, так будем честно называть. Давайте на помойке. В этих вот в зонах теперь раздельного сбора мусора. На помойке, что находили, что сейчас, чем сейчас пользуетесь? Пишите через так наших ботов, ваших
0: мессенджеров. Просто что интересно находили?
1: Я так и сказал.
2: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
2: Разницы нет, если есть Виброцил, универсальное средство.

0: насморком при простуде и аллергическом рините. Вибрацил. Сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила «Райоби». И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы обсуждаем сегодня в этом прекрасном часе, что интересненького мы находили с вами на помойках.
2: Как ты примазалась к людям, что мы интересного находили на помойках?
1: Я вон как не выйду во двор.
2: Так.
1: Нашего холдинга.
2: Так, спокойно. Не надо.
1: Здравствуйте, друзья. Лет 25 назад пошли с пацанами на городскую свалку в поисках крышек от духов. Играли тогда в пробки. Ну, шаримся. Смотрю, коробка от сапог. Пнул ее ногой, а там человеческая рука. Ну, дальше милиция и так далее. Выяснилось, что это из морга Сергей.
2: Можно же эту же историю, да? Добрый день, Алиса. Какую? Дмитрий. Самая дикая находка во время остановки по нужде – это гроб и крышка от него. Дело было на трассе Саратов-Волгоград. Стихийная свалка на обочине.
1: Ну, знаете, не понадобился. Вот что я хочу сказать.
2: Да, он смог дальше самостоятельно добраться. Автостоп такой не понадобился.
1: Не, на самом деле есть такая штука. Бывает, что вот в деревнях это прям, просто я это видела своими глазами, когда люди покупают гробы заранее,
2: я знаю, да.
1: Потому что на них, например, скидка.
2: Да, видела я такое.
1: А еще бывает такое, что кто-то заболеет, и на всякий случай уже покупают гроб,
2: да?
1: А потом выздоровеет.
2: Дедушка говорит, слазь на чердак, внучек, там нужно пошевелить грецкие орехи. Я залезаю, а там гроб. Орал я громче, чем нужно. Меня еле сняли с этого чердака. Вот. Причем самое интересное, что они с бабой его купили лет 800 назад.
1: И забыли,
2: что он там вообще стоит. Понимаешь? А я же, ну и мне же интересно. Он там вдали, в темноте, классный, с черным крестом. Страшно было, капец, вообще просто.
1: Еще там на чердаке же темно, свет только между досок пробивается.
2: Естественно. Да. Вот примерно, да, то же самое было. Ну, там потом сразу стало немножко влажно. Вот. Ну, ничего страшного.
1: Здравствуйте. Пишу про мою знакомую. Конечно, про знакомую. Она занимается реставрацией старинных кукол, коллекционирует, иногда подбирает на помойке интересные экземпляры. Оказалось, что кроме нее местная помойка интересует дедулю, который занимается ремонтом сумок. Он собирает фурнитуру для своего ремесла. Однажды тетя Люда разглядывала старинный чемодан, к слову, она его забрала, и услышала голос: «Здравствуйте, коллега».
2: А, это хорошо, кстати.
1: Это дедуля подошел.
2: Да, какая милая история, очень хорошо. Хорошо. Наше здравствуйте. Ехал из сада от родителей. Рядом с дорогой в лесочке стоял пьедестал для раковины. А я как раз ремонт делал. Раковина была, а тумбу не было. Забрал, поставил. Честно, отстояло 10 лет. Ну, а чё нет-то? Чё нет-то? Хорошая штука. Вы чё вообще?
1: Увидел на помойке под дождем синтезатор Roland D70. Не смог пройти мимо. Решил, что даже если не рабочий, то на стену повешу для красоты. Принес домой. Из видимых повреждений только отрезанный сетевой провод. Выбита клавиша и насквозь мокрый. Разобрал, просушил, прикрутил новый провод, и он заработал. 10-й год упражняюсь на нем.
2: Класс, вообще, очень круто. Салют, друзья. Лет 25 назад пошли с пацанами на городскую свалку в поисках крышек от духов. Ну, мы тогда в пробке играли. Ну, шаримся, смотрю. А, это ты же читала.
1: Ну,
2: а что ты не,
1: я не открепила? В смысле, обновись.
2: А, хорошо. Ага. Я же не могу так. Я же тоже мальчик такой рассеянный, как это хуже тебя.
1: Здравствуйте. Когда были подростками, летом отдыхали у бабушки в пригороде. Идя из магазина с братом, он начал палкой ковыряться в дымящемся баке с мусором. После моих слов: «Идем, зачем ты ковыряешься в мусоре», посыпались деньги. И тут я повесил сетку с продуктами на ветку, взял палку и тоже начал выковыривать из бака деньги. В итоге насобирали 79 рублей, по тем временам приличные деньги.
2: Да, конечно.
1: Как оказалось, почта переезжала, и в конверте выкинули чью-то пенсию. Пришлось отдать. Молодцы, что отдали, что.
2: А вот это вот прям, честно говоря, я сейчас сижу немножко такой, знаешь, офигевший слегка в хорошем смысле этого слова. Я считаю, что это вот прям очень круто. Это очень круто.
1: Да, конечно.
2: Так, друзья, признавайтесь, что находили? Что находили там, где, ну, там, кому, ну, вы поняли. Через наших ботов в ваших мессенджерах пишите. В мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
2: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
3: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Полеты в аэропорты Юга России приостановлены до 12 мая. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Там отметили, что срок может быть сокращен. Ведомстве в ближайшее время ожидают завершения специалистами анализа технологических мощностей инфраструктуры управления воздушным движением. Сегодня из-за попадания БПЛА в здание аэронавигации в Ростове-на-Дону была приостановлена работа 13 аэропортов Юга России. О корректировках расписания рейсов сообщили авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «Уральские авиа». Линии и другие. Глава Минтранса поручил задействовать поезда и автобусы для доставки пассажиров отмененных авиарейсов. В Ассоциации туроператоров сообщили, что в южных аэропортах России, приостановивших работу, задержано или отменено более 80 рейсов. В ожидании вылета находится не менее 14 тысяч пассажиров. В немецком городе Зинцек вооруженные люди взяли заложников в отделении банка «Фольксбанк». Полиция оцепила район, над городом летают вертолеты, пишет Бильд. По данным очевидцев, около 9 утра по местному времени к отделению банка подъехала бронированная инкассаторская машина. Когда водитель вышел из автомобиля, к нему подошел вооруженный мужчина и завел его в помещение. По предварительным данным, в здании находятся несколько преступников и заложников. На севере Иркутской области эвакуируют детей после подъема уровня рек. Вертолет МЧС вывез 20 детей из населенных пунктов Подволошино и Преображенка. Решение приняли после повышения уровня воды в реках Нижняя Тунгусская и Непа. Детей доставили в город Ангарск. В сообщении губернатора Игоря Кобзева в соцсети уточняется, что в каждом населенном пункте, которому угрожает подтопление, организованы дежурства спасателей, а жителям оказывается адресная помощь. Риск попадания хантавируса в Россию и его распространение невысок. Об этом рассказал НСН профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Но, по его словам, специалисты готовы к различным сценариям и могут создать вакцину при необходимости. Добавлю, хантавирус, который первоначально выявили у нескольких пассажиров круизного лайнера «Хондиус», начал распространяться по миру. Первый случай выявили в Израиле у человека, приехавшего из Восточной Европы. Заражение подозревают также у стюардессы рейса «Амстердам-Йоханнесбург». СМИ сообщают, что в ряде школ во время выпускных запретили вальсы под зарубежную музыку, включая композиции Стинга, Уитни Хьюстона и Тони Брэкстона. Председатель Ассоциации родительских комитетов Ольга Литкова заявила НСН, что не поддерживает такой запрет.
2: Чем больше это запрещать, тем больше дети будут стараться ее слушать. Почему нельзя послушать западные хиты? В Советском Союзе тоже же запрещали все западное. В итоге это кончилось тем, что советский строй рухнул, и во многом именно из-за вот этих вот вещей.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, да.
1: В перерыве я, признаюсь честно, лежала на диване и генерила с помощью нашей отечественной нейросети, которая названа им в мою честь.
2: Конечно, да.
1: Генерила я картинку, на которой, значит, мой любимый муж стоит у него, потому что играл в этот момент Ляпис Трубецкой.
2: Нет, нельзя сказать фразу «мой любимый муж стоит у него», а потом отвлечься.
1: Песня играла.
2: Продолжай.
1: В левой руке Сникерс, в правой руке Марс. Или там наоборот, я не помню.
2: В общем, все правильно.
1: Я услышала это и подумала, что это же реально про моего мужа. Потому что он все время тискает одной рукой нашего кота Марсика.
2: Так.
1: А в другой руке у него всегда Сникерс, потому что он любит просто Сникерс.
2: Ну, конечно, всегда это любой так делает.
1: Да, и я...
2: Любим потискать Марсика и пожевать Сникерс, да?
1: Да, я сгенерила в нейросети картинку, где у него, в общем-то, действительно в левой руке Сникерс, в правой руке Марс, ну или наоборот, и отправила ему.
2: Это наш... вот что ты сейчас сказала. А, Серега, я там тебе отправила фотку, посмотри. Он говорит,
1: я сказала, это срочно.
2: Это срочно.
1: Да.
2: Чек сейт работает. Делает важные дела, но срочно посмотреть, где у него то, что ты сделала. Потом паузу в левой руке Сникерс, в правой руке Марс. Хорошо, ладно.
1: Это окей. Срочно!
2: Господи, как он тебя терпит, я не понимаю. Вот! Вот! Давайте тему сделаем, друзья. Смотрите. Часто так бывает. Смотришь ты на свою вторую половину и думаешь, она что-нибудь отчебучивает, и ты думаешь такой, боже, дура-дура, люблю, не могу.
1: Ну или дурак дураком, ну
2: да,
1: как же мне
2: да,
1: с тобой
2: можно
1: повезло.
2: Это и мальчику подходит тоже, когда девочка смотрит, говорит, слушай, ну, Леха, ты дура-дура, люблю, не могу тебя, да? Вот.
1: Давай какое-нибудь более благозвучное, ну там, балбеся.
2: Нет, тут, нет, тут вот смотришь, думаешь, и нафиг,
1: нет, балбеся, я настаиваю, у меня сегодня приоритет, если ты хочешь жить.
2: Да,
1: балбеся.
2: Поэтому, да, давайте, вот тоже бесит слово, правда? Вот, ну, понимаете, ну, как-то работаем же,
1: сегодня.
2: Вроде человек хороший. Да, поэтому, друзья, давайте, что чебучивали ваши вторые половины, но глядя на это и понимая, что, господи, сейчас же все это разгребать, мама, да что же, да как, ну, хоть бы мозг немножко, ну, как-то, окей, ладно, красоты раздали, но хоть бы мозгов посыпали чуть-чуть сверху, как на кулич вот эту вот посыпку, ну, хоть чуть больше бы сделали.
1: Кто сказал кулич? Я хочу кулич.
2: Вот, понимаете, да, вот, и ты думаешь, ну, все равно люблю, ну, вообще, вот же, паразитка, люблю же все, не могу. Итак, друзья, вспоминайте, когда ваши вторые половины отчебучивали, вы в этот момент поняли, что вот именно за эту, возможно, за вот такую вот безбашенность, за такую какую-то, в хорошем смысле слова, слабоумие и отвагу, мы их и любим. Пишите, пожалуйста, через нашего бота в ваших мессенджерах. Все работает, давайте обсудим и просто поумиляемся. Потом придем домой и, наконец-то, скажем, люблю, не могу, соскучился жутко. Пишите, пожалуйста.
0: Наша реклама. Чудесные праздники для любимых в Самарском. Отдых, оздоровление, новые спа-программы. В выходные действуют специальные предложения. Курортный отель «Самарский». С заботой о вас. 9-я просека. Телефон бронирования 226-50-71. Акция действует до 10 мая. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: «За сценой».
1: Всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, с кем спела группа «Другой ветер» и поговорим о новом клипе Елфимова и Джоконды. Группа «Другой ветер» приняла участие в записи трека «Солнечные зайцы» группы «Нина Смит». Сами музыканты говорят, что это весенний совместный трек о Питере, солнце и надежде. И предлагают просто потанцевать под него. Команда «Нина Смит» выпустила сразу три версии этой песни. Моно-версию, олдскульную версию из нулевых и фит с группой «Другой ветер».

0: Послушать трек уже можно на всех цифровых площадках. Группа Елфимов и Джоконда презентовали клип на совместную песню «Над землей». Это песня из мини-альбома «Новая глава». По словам музыкантов, это не просто клип, это целая история. Главные роли в клипе исполнили Александр Рычков и Софья Щукина. А режиссером выступила Ярослава Морозова. И вот почему, по ее мнению, обязательно нужно посмотреть этот клип.
1: Потому что там собраны прекрасные абсолютно артисты, и мы вложили все самое светлое и милое в эту работу. Особенно один секретный гость, который собой просто воплощает то, что как раз вот это вот миленькое, светленькое и просто теплое.

0: Посмотреть клип уже можно на любой удобной цифровой площадке. Ну и, конечно же, в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наше.ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену. Теперь уже во вторник. Счастливо.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лобаль. Современная

0: Ладыше. Реклама. АО «Хелион Рус».
1: Прошу зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
2: Дети есть?
3: Сын пропал без вести. Планирую сына найти. Уверен, что живой.
4: Давай, отец, ты нужней.
5: За Родину!
6: Отец. Уже в кино. 16+.
7: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
9: Мы спросили у наших слушателей, что такое чебучело, ваша вторая половинка, что вы на нее смотрите и думаете, ой, люблю.
10: Да, ведь что ж, и не выгонишь же уже, привык, люблю, родное, родное все свое. А, привет, отчебучиваю обычно я. Вот на днях решила чайник помыть, носик вынуть пыталась, а он у меня за плиту улетел. А, вот, точка, пишет нам наша слушательница, написала мужу, а он ржет, зараза. Пусть он любит меня такую, какая я есть.
9: Привет, моя жена не любит выражения «без комплексов», но обезбашенная в положительном смысле. Например, пройти одной через лес или стаю бродячих собак – легко. Я не такой смелый, наверное, высшие силы всегда рядом с ней.
10: Знакомая одна, значит, постирала права мужа. Вот. И испугавшись, когда вытащила их из там штанов его или что-то еще, а там стерлась фотография. Еще старые советские такие, ну, полусоветские, короче говоря, условно. Она взяла и дорисовала его карандашом там и положила ему аккуратно в специальный, ну, вот этот вот кошелечек. Его тормозят гаишники, он вытаскивает права. И дальше гаишник начинает биться головой об капот машины, ржа над тем, что там было нарисовано. Помните, как одна бабушка сделала пушистого Иисуса,
9: да,
10: и там фреску,
9: боже,
10: восстановила?
9: Да.
10: Примерно то же самое.
9: Итальянская бабушка решила восстановить фреску, да.
10: Примерно то же самое было с этим самым. Примерно то же самое было с дядь Вовой. Да.
9: Какой
10: вот
9: ужас.
10: Отпустили без штрафа, но поржали. Сказали, люби ее, цени ее. Да.
9: Угу. Да, вот нам тут пишут, по вашей теме есть песня Ирины Завадской «Муж меня любит». Ему повезло.
10: Ну, примерно, да, да, да.
9: Дима,
10: да.
9: Алиса, привет еще раз. Пишет нам Сергей Леший и Сергей Посада. Привет, Сергей. Как-то меня бывшая жена спросила, когда я ехал домой, что тебе приготовить. Я попросил пожарить пельмени с яйцом. Она сначала все это дело сварила, потом решила пожарить. У меня шок. Жареное вареное яйцо.
10: Ну, слушайте, ну, есть же вот, когда запекают яйца по-шотландски. Они же как-то вначале варятся, потом в клярчик, а потом еще и запекается. Все это в кляре жарится. Так что, в принципе, может быть, просто она до конца не дочитала рецепт, он длинный был. Ты же понимаешь, Серега, они же сейчас люди нового поколения, им же сложно читать длинные тексты. Для них «Война и мир» — это на всю жизнь читать.
9: Здравствуйте. Знаете что? Я вот сейчас очень рискую, пишут нам. Потому
10: да.
9: что...
10: Потому что...
9: Супруга, возможно, слушает сейчас наше. Но скажу. Она надысь поставила на плиту вместо чайника пустую кастрюлю с силиконовым дуршлагом на оной.
10: Так.
9: Как оно дымило. Но зато ржать над этим можно еще полгода, а то и больше.
10: Ну, подожди, там, вот слушайте, там же наступает какой-то момент, когда вначале жена расстраивается, потом принимает свой косяк, начинает смеяться вместе с тобой. Мы, пацаны, естественно, продолжаем ржать еще какое-то время, а для них это уже обидно. То есть они вначале расстраиваются и обижаются, потом они принимают, а потом снова обижаются. Будь, пожалуйста, аккуратен, потому что, мало ли, может быть, настанет тот момент, когда она... Да задолбал, ты уже надо мной смеяться, забудь уже. Да.
9: Будешь вечером дома, оглядывайся на всякий случай.
10: Так, друзья, пишите, когда ваша вторая половина что-то такое отчебучила, и вы, глядя на это, понимаете,
9: бывает.
10: Мое, молодец, классно. Ну поехали в автосервис, да. Пишите через наших ботов.
6: Наше радио.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы спросили, что отчебучила ваша вторая половинка, на что вы посмотрели, так и... моя... мой.
2: Добрый день. Недавно закрыла хозпостройки, забыла, куда положила ключи. Муж спилил замки, и на следующий день я нашла ключи в кармане куртки. А я посмотрел все карманы, кроме этой куртки. Муж сказал, что если бы это сделал я, то не представляю, что бы со мной ты сделала. А любимая отреагировала на это даже спокойнее, чем я рассчитывал. Кстати, у меня есть такая тоже фраза, когда я сам чем-нибудь косячу, говорю: хорошо, что я это сам сделал, иначе хана вам тут всем было бы. Просто хана было бы всем бы вам бы тут бы. Да.
1: Привет, Дима, Алиса. С моей половинки как-то грабитель снял норковую шапку. Моя любимая догнала его.
2: Так.
1: И попросила надеть шапку обратно.
2: Шапку хотели
1: написано
2: снять.
1: Написано составными руками, но, видимо, она переломала ему руки, пришлось руки составлять из осколков и этими руками шапку обратно на нее надевать. Потом на опознании в милиции он кричал: «Это она! Та дура, которая меня избила! Горжусь моей милой!» Пишет нам Павел из Санкт-Петербурга.
2: Красотка.
1: Ох,
2: просто.
1: Ох, эти петербурженки.
2: Милые, добрые, да, романтичные, с бледной кожей. Приветствую, родные. Жена должна была поехать на работу, села в машину и начала выезжать со двора. Но почему-то подумала, что я свою машину убрал. И вот на ровном месте на ремонт сразу две машины. Люблю ее, не могу.
1: Ну, почему-то прямо автомобильные истории одна за другой посыпались, да? Лето, жара. Единственная лужа на весь лес. И да, там, потому что с нее начинается болото. На вопрос, зачем ты туда полезла? Ответ: а передо мной другая машина проехала. Я говорю: какая проехала? А вот такая машет руками, как в соседнем дворе стоит. Так в соседнем дворе стоит лифтованный Паджеро на 35-х колесах.
2: Ну, понятно.
1: А тут на фотографии такой достаточно скромный универсал, и на заднем сиденье заблокированная лужей собака притулилась к окну и, в общем-то, смирилась со своей судьбой. Это теперь подводная собака.
2: Да, ехали с мужем через польскую и белорусскую границы. Полякам показывали немецкие паспорта, белорусам российские. Говорю мужу: только не перепутай! И тут вижу у пограничника три немецких паспорта. Я в панике вырываю их, прячу в карман и говорю: вот русские, немецкие не нужны. Вот, пограничник вежливо: верните паспорта. Достаю один, а там вообще чужой мужик и фото. Муж потом сказал: с тобой весело, но страшно, пишет нам Кристина Фишер.
1: О боже, да, вам повезло, что пограничник не...
2: адекватный, да.
1: Ух, да. Не в тему, конечно, но не забуду, как мой одногруппник под шафы поставил электрический пластиковый чайник на электрическую же плиту греть, да? Хорошо, я вовремя это увидела, чайник не расплылся по всей плите.
2: А где мы с вами учились, скажите?
1: А, даже так, да?
2: О, два чайника пострадало на электрической плите, электрических.
1: Как там зимой? Мой ненаглядный оставил машину на скорости, чтобы не промерзла. А утром решил завести ее со стороны пассажира. В общем, итог. Минус ворота во двор. Обе бочины машины ободраны. Сначала думала, прибью его. Потом подумала: хорошо, что живой и не поцарапался. Люблю его.
2: Мой муж уже много лет смеется надо мной. Ну, уже лет 20, как вспоминает. Я масло в машину залила в бочонок с охлаждающей жидкостью.
1: А, добрый день, моя жена
2: да,
1: парковала
2: сейчас
1: машину.
2: Вся боль мужиков, да.
1: А ты знаешь, на самом... Ну, да, ладно, все. Добрый день, жена парковала машину... Нет, я скажу.
2: Давай.
1: Хуже, если бы она залила охлаждающую жидкость в бачок с маслом. Вот это было бы значительно хуже. Потому что масло-то идет непосредственно в мотор, а охлаждающая жидкость идет снаружи по патрубкам. Поэтому
2: душнилка это... ты моя. Хорошо, спасибо, что вы
1: пояснила.
2: Да, промывать
1: двигатель гораздо сложнее. Добрый день. Жена парковала машину во дворе. Сложный заезд. Я оборвался. Но дело в том, что за этим наблюдала наша собака. Немецкий дог. Когда пришли домой, то обнаружили, что она съела ее права. Решила, что они не нужны.
2: Какая хорошая собака у вас вообще прям, да.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Сбиты еще 3 беспилотника, которые летели в направлении столицы. Об этом сообщил в час дня Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. С начала суток общее количество беспилотников, сбитых на подлете к Москве, выросло до 30. Росавиация сообщила о снятии временных ограничений в аэропортах Домодедово и Жуковский. Возобновление авиарейсов на юге страны запланировано после 15 часов, сообщило Министерство транспорта. Работа 13 аэропортов была остановлена после попадания дрона в здание филиала аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. До конца суток в аэропорты юга страны планируется выполнить 59 рейсов из Москвы. Сергей Собянин накануне празднования Дня Победы вручил 3 москвичам, участникам Великой Отечественной войны, памятные нагрудные знаки «85 лет битвы за Москву». Наград удостоены Екатерина Евдокимова, Семен Люлько и Владимир Фомин. Мэр отметил вклад и труд ветеранов. В годы войны они строили оборонительные сооружения, защищали город от налетов вражеской авиации и вставали в ряды ополчения. Собянин поблагодарил ветеранов за то, что и сегодня, несмотря на возраст, они занимают активную жизненную позицию и помогают воспитывать подрастающее поколение. Патриотическая акция «Живая цепь памяти» состоялась на Северном речном вокзале. Более 1000 москвичей прошли колонны с флагами России вдоль набережной и выстроили слово «Победа». После шествия с флагами участники исполнили гимн России. А зрителям представили хореографическую постановку. Затем пары в костюмах военных лет станцевали вальс. В акции приняли участие представители ветеранских организаций, участники боевых действий, студенты, молодые парламентарии, активисты различных молодежных объединений. Система теплоснабжения Москвы переведена на летний режим работы. Отопительный сезон прошел штатно, сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, все системы и оборудование функционировали в соответствии с нормативами. Это позволило обеспечить качественное и бесперебойное теплоснабжение потребителей. Уже началась подготовка к новому отопительному сезону. Одно из важных направлений – проведение гидравлических испытаний теплосетей. Они стартуют в полном объеме в мае. Именно в это время до сентября производится временное отключение горячего водоснабжения. Забег в национальных костюмах пройдет на ВДНХ в ходе ежегодной акции «Ночь в музее». Он стартует в субботу, 16 мая, в 8:30 вечера от павильона «Рабочие колхозницы». Мероприятие «Бег. Люди. Единство» организовано беговым клубом ВДНХ совместно с всероссийским движением «Пять верст». Забег пройдет по кольцевой дороге и завершится в Доме российской кухни. Кроме того, любители пеших маршрутов и красивых снимков в рамках «Ночи в музее» ждет фотопрогулка. Всех участников ждут билеты и памятные подарки от партнеров и резидентов ВДНХ. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Бывает так, случается такое, что у вас
2: когда пытается бежавший человек с ноутбуками и со всем прочим, пытается говорить из позы зю и сесть в это время
1: все
2: в стул.
1: Все ради слушателей. Чтобы никто не догадался.
2: Спасибо.
1: Бывает ли у вас такое, что совпадает вот в один день просто все?
2: Да.
1: Вот так, что вот в один день и день рождения мужа, и два запроса в разные города на гастроли, еще попросили посидеть в жюри?
2: Нет, не бывает.
1: А что, тебя не просят сидеть в жюри?
2: С мужем вообще беда получилась. Моя эта тема, да. А так нормально.
1: Да, тем не менее, бывает ли у вас такое, да, что вот все вот так вот в один день свалилось, причем все это как бы ничего не было, а потом бах-бах-бах-бах-бах, и все в один день, и непонятно, что с этим теперь
2: это
1: делать.
2: Это называется человеческая жизнь. Это знаешь, когда ты собираешься идти в отпуск, и тут же начинаются новые проекты, что-то еще, потом нужно сдать квартальный отчет.
1: Или
2: потом
1: когда ты выходишь
2: вещи.
1: Из дома, тебе это знакомо, и ты стоишь уже одной ногой за порогом, другой ты надеваешь еще на территории квартиры второй ботинок.
2: Да, и тут же мне звонит кто-нибудь. Начинаешь всех бесить, да. Mm-hmm. Мы оба знаем, кто это, да, mm-hmm. поэтому, да. Это не бог, кстати, слава богу.
1: Это не.
2: В этом плане мы люди корректные.
1: Тут ты еще как бы одной ногой запихиваешь обратно котов, которые решили резко стать бомжами и выбежать
2: конечно,
1: и жить теперь в подъезде.
2: Конечно, там же классно.
1: Конечно,
2: дома же кормят, целуют, любят, вот, убирают,
1: а
2: моют.
1: А в подъезде воняют другими классно. Животными.
2: Да. Ну, в нашем нет, только соседями. Вот, у нас тамбур, да, очень большой. Так.
1: Да, вот, в общем, что, как сказать, самый неподходящий момент. Вот в самый.
2: Давайте в самый неподходящий момент.
1: Что происходило последний раз или такой какой-нибудь самый яркий раз, который вы вспомнили? Ну, в самый неподходящий момент. Пишите нам через наших ботов, как им воспользоваться, вы знаете, а мы будем читать и дискутировать.
0: Наша реклама.
3: Самарская область приглашает на службу по контракту. В том числе объявлен набор в новые войска беспилотных систем. С 1 февраля 2026 года единовременная выплата составит 2 миллиона 600 тысяч рублей. За год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контакт63.ру.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

0: Наше радио.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Да.
2: Ну, давай.
1: Прочту. Это еще тема прошлого часа. Это когда, знаете, там дура-дура,
2: да,
1: но люблю ее, не могу.
2: Некоторые сообщения доходят до нас.
1: Ну, связь такая, да. Но мы же все как бы
2: все
1: понимаем.
2: Все понимают.
1: Добрый день, Алиса, Дмитрий. Однажды сильно ушиб ногу. Попросил мою радость поставить мне обезболивающее, но она умудрилась перепутать бутыльки и воткнула мне в пятую точку капли в нос. Про боль в ноге я забыл. А дети умирали от смеха, видя бесконтрольно трясущуюся ягодицу. Пишет нам Денис из Екатеринбурга.
2: Как?
1: Я не знаю, я не хочу даже представлять себе, как можно из баночки для капель в нос набрать. Ну, короче, вы поняли, ладно. Короче, мы вас спросили, друзья, когда вот швах, когда все и одновременно, и сейчас, и сразу.
2: Да, все не вовремя.
1: Да,
2: ну,
1: когда так, в общем, 33 струи, не считая брызгов, ну, вы поняли. А, такое происходит постоянно. Сидишь спокойно, ничего не происходит. Стоит только на чем-то сосредоточиться, как тут же со всех сторон начинают тебя тормошить. Я дал название этому явлению точка события. Они разбросаны по всей временной ленте. Это знаете, о чем говорит? Не стоит напрягаться. Сидел ты себе спокойно, без сосредоточения. Я выговорил это слово. Вот. И сиди такой же себе. Втыкай.
2: А вот Анечка из Москвы жалуется.
1: Давайте.
2: Добрый день, Дима и Алиса. Я так живу. Вот на мой день рождения, который я хотела отметить с размахом, закрыт бар, и у ребенка нарисовался конкурс на весь день. И тут этот смайлик, знаешь...
1: А я, вот... Анечка, помню ваше сообщение.
2: Да, я тоже помню, буквально пару дней назад. Да,
1: вы уже жаловались.
2: И этот смайлик, знаешь, лицо этой скульптуры с улицы Пасхи, господи, с острова Пасхи, знаешь, этот...
1: Истукан.
2: Каменный покерфейс. В прошлом году было ровно то же самое, только турнир был у младшего.
1: Да вот вчера только такое было, пишет нам кто-то, ну, кто, в общем, молодец, он так и подписался, я молодец. Позвали сегодня утром на тренировку на свежем воздухе. Захандрила машина. Поехал в сервис, сказали завтра в 10 утра приезжать, а тренировка в 9:30. И что я выбрал? Конечно, тренировку. Ведь лет 20 спортом не занимался. Лет 20 спортом, конечно, тренировка, все самое. А машину на той неделе в сервис загонял. Кто молодец? Я молодец. Вот,
2: помню,
1: да,
2: как-то раз
1: красавчик.
2: В пятницу летом я выиграл 100 рублей в лото. Отпросился в отпуск. На обед дали оладушки со сметаной. Попал в урну бычком с 20 метров.
1: Фига себе.
2: В РУС 5.
1: Ладно, неважно, все равно
2: все
1: это почти 20. Да, фига себе.
2: И задним ходом расхерачил подкравшийся сзади вас фаркопом. ГИБДД ждали 5 часов, но на самолет я успел.
1: Это большие аплодисменты, просто я тут упал недавно, у меня
2: просто
1: рука разбита.
2: Просто руки маленькие.
1: Да.
0: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Наша реклама. Группа Йорп Шоу выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йорп-шоу. Мечта. Слушайте на всех платформах.
1: Информационная продукция 18+.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Пиши письма, ветер в спину.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Бонжур.
2: Здравствуйте.
1: А это мы сейчас с Ломаневым познакомились, да. Если кто-то не видел. Зашел
2: да.
1: Дядя такой большой.
2: Сколько вы лет вместе работаете? Знакомцы вы мои.
1: Я его помню еще, не помню.
2: Волосатым.
1: Нет, не помню. Нет, этого
2: волосатым.
1: Не было никогда.
2: Не
1: нет,
2: было никогда?
1: Нет, он
2: ну,
1: всегда
2: он
1: уже
2: родился
1: пришел.
2: Лысым, да?
1: Ну, это я тоже не
2: это
1: хочу
2: шутка,
1: уточнять.
2: Это
1: ладно,
2: шутка.
1: Друзья, мы вас спросили, когда все и сразу, и перебор. А вот смотрите, снова здравствуйте. И вам тоже. А у нас вечная история, если начинает барахлить техника, то мы ее не ремонтируем и не меняем. Ждем. Потому что она начинает барахлить почти вся. Вот и ждем, что наиболее важное. Если сломалась машина, то вторая тоже вскоре выеживается. А если Мазду жены мы продали, моя Тойота вообще как сестру потеряла. А и тут же отказывается ехать. И все тут, пишет нам Саня из Челябинска. Саш,
2: вот... Я вас понимаю.
1: Да.
2: У меня сейчас этот смеситель
1: так.
2: В ванной.
1: Капает.
2: Он не капает. Ты просто когда переключаешь с крана на душ, то как бы, в общем-то,
1: капает.
2: Ничего не меняется, просто продолжает фигачить из крана, а из душа такой... Да.
1: Интересно у вас звуки в душе.
2: Да.
1: Да-да-да, если бы я такое услышал из душа, я бы не то подумал. Ну, ладно.
2: Расскажи, пожалуйста, вот тут вот про специи ты закрепил, я хочу, чтобы ты это прочитал.
1: Да зачем?
2: Ну, это в тему прошлого часа, но все равно
1: интересно. Ну, все равно. Дома обычно готовлю я. И у меня куча специй, пишет нам наш слушатель. Два шкафа. Но как-то супруга Ольга решила сделать свой, внимание, свой фирменный борщ без меня. Это уже смешно. Вот. Когда я попробовал, мне показался странным вкус, и я попросил показать пальцем. Пальцем! Что она? Покажи мне, что ты...
2: Пальцем
1: кто пожевал кабачок? Да? Кто тут нагадил? Вот. Оказалось, она, собственно, перепутала лаврушку с эвкалиптом. Нифига себе. А вы куда кладете эвкалипт, скажите мне, на кухне? Вы что из нее делаете? А что за блюда, которых мы не знаем?
2: Блюдо дня. Дорогие блюдо друзья, дня. Все хорошее когда-нибудь медленно, но медленно заканчивается, как и наш...
1: А иногда быстро хорошее заканчивается раз-два и закончили.
2: Пока.
1: И спать. Да, всем пока. До завтра, счастливо. Ой, в смысле, до понедельника. Ой, да вообще даже до вторника.
2: С наступающим
1: пока,
2: вас праздником.
0: Наше радио.

находишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама.
1: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
3: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Росавиация отменила запрет на полеты на юг России. Госкорпорация по организации воздушного движения объявила готовность к обслуживанию рейсов в 13 аэропортах. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Ранее Минтранс сообщил о приостановке работы 13 аэропортов после ночного попадания украинского беспилотника в здание филиала аэронавигации юга России в Ростове-на-Дону. По данным Ассоциации туроператоров России, только к утру были задержаны и отменены более 80 рейсов на юге страны. Кроме того, на фоне опасности беспилотников в московских аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово отменили более 200 рейсов, еще почти 400 задержали. Массовые сбои начались еще 5 мая. Дефицит федерального бюджета России за первые 4 месяца нынешнего года составил 5 триллионов 877 миллиардов рублей, или 2,5% валового внутреннего продукта. Это в два раза выше показателя за тот же период прошлого года, сообщило Министерство финансов. Законом о бюджете на текущий год запланирован дефицит в 1,6% ВВП. В Минфине заявили, что высокие значения размера дефицита в начале года главным образом обусловлены опережающим финансированием расходов. По мнению Министерства, динамика поступления доходов и финансирования расходов за январь-апрель свидетельствуют об исполнении бюджета в соответствии с целевыми параметрами структурного дефицита. Верховный суд России подтвердил изъятие холдинга «Главпродукт» в пользу государства. Ответчик по иску Генеральной прокуратуры – американская Universal Beverage Company и привлеченная к разбирательству в качестве иного лица Universal Company 2000. Они подали жалобу на решение Верховный суд в марте. Но высшая судебная инстанция отказалась передавать ее на рассмотрение судебной коллегии. По данным Генпрокуратуры, ответчики незаконно вывели со счетов нескольких юрлиц и главпродукта почти 1,5 миллиарда рублей. Владимир Путин в октябре прошлого года передал во временно госуправление компания холдинга «Главпродукт», Балтийский консервный завод и Объединенные консервные заводы. Басманный суд Москвы приговорил к 18 годам колонии члена банды спецназовцев Николая Трушкова по делу о заказных убийствах. Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших на общую сумму 48 миллионов рублей. По данным МВД, преступная группа действовала с конца 90-х годов. Она причастна более чем к 30 тяжким и особо тяжким преступлениям, включая похищение, разбойные нападения и заказные убийства в нескольких регионах. В состав банды входили около 20 человек. Среди них были действующие бывшие сотрудники правоохранительных органов и вооруженных сил. Съемки фильма «Роли животных. Годы Великой Отечественной войны. Бурый боец» пройдут в Новосибирском зоопарке 9 мая. Под руководством режиссера гости зоосада также узнают, как снимается кино, что должны делать актеры массовых сцен и из чего складывается съемочный процесс. Новосибирский зоопарк – один из крупнейших в России. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Радио. Это навсегда.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в шоу «10 баллов», лучшее вечернее шоу в обозримой части Вселенной.
2: Здравствуйте, ребята, здравствуйте добрые напарни. Друзья. Здравствуй, Андрей Германович. Здравствуйте все, кто еще на работе. По какой-то странной, необъяснимой причине. Люди, ау, почему вы на работе? Хочется задать вам вопрос. Сегодня короткий предпраздничный день. Вы чего забыли в офисах, на рабочих местах? Ну-ка, собирайтесь и домой.
1: Ты к нашим обращаешься
2: ко
1: сейчас?
2: Всем, ко всем. Ко всем. Андрей.
1: Ну, судя по вереницам автомобилей, которые уезжают из Москвы, уже не все на работе.
2: А, вон оно что. Это вот я понял, почему люди остались на работе. Чтобы они в пробке не встать, да?
1: А, кстати говоря, очень может быть.
2: Поэтому
1: потому что
2: они вылетные
1: магистрали уже
2: поэтому
1: все стоят.
2: Поэтому встрянут они, вот как только решат, что план их начинает срабатывать. Ладно, ребят, на самом деле, давайте про серьезное. Мы сегодня ненадолго, на 3 часа до чартовой дюжины. А потом отправимся в прекрасные, долгие, ну как долгие, 3 дня,
1: но
2: майские
1: все-таки,
2: выходные.
1: Все-таки.
2: Завтра у нас замечательный праздник, День Победы.
1: Да.
2: И, конечно же, всех поздравляем с наступающим праздником. Но давайте вернемся в день сегодняшний. Как обычно у нас сегодня Пихтория. Немножечко поговорим, немножечко что-то пообсуждаем. И потихонечку будем собираться домой. Начнем с главного. С главного, ребят. Переклички.
1: Обязательно.
2: Кто уже обязательно. Сорвался с работы, у кого сегодня. У кого день рабочий укоротился, а у кого нет.
1: Угу.
2: Вот, хотим узнать, вы из укороченных или из.
1: Или давайте так, у вас вообще ничего укорочено или совсем, потому что есть же люди, которые не работали все эти праздники.
2: Есть.
1: А как что, они нам привет теперь передать не могут,
2: могут
1: получается?
2: Могут. У вас ничего укорочено или нормально? Ждем.
1: Ладно, не хотел про Ленского пошутить.
2: Ждем ваше сообщение через сайт наш.ру, через наших ботов, и все, на этом, пожалуй, прервемся.
0: Наша реклама. Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А как здорово, что нам написали все. У кого ничего, у кого укорочено, у кого ого-го.
2: Ого.
1: Ого, да, как у нас все, до 7, знаешь.
2: Все говорят. Привет, у меня укороченный день, но осталось на работе потянуть дела, потому что ухожу в отпуск. Ура! Поздравляем вас.
1: Уже в лесу, у озера, только лагерь поставил. Сейчас буду удочки завозить и ждать усатых карпов, пишет маляр Олег из Стокгольма.
2: Счастье и
1: не чешуи, не хвоста.
2: Вот. Партийный переулок на связи, у меня совсем немного обрезаны на полчасика до 17. Но он у меня и в обычное время-то не слишком длинный.
1: Ну, если на полчасика обрезанный, да, не очень. Добрый вечер, короли вчерашнего...
2: Вечернего вещания.
1: Вечернего. Почему вчерашнего? Вечернего вещания. Привет из Тюмени. Работа только начинается. И в такси работаю, пишет с уважением Василий.
2: Ну что, спасибо, ребята, за присланные сообщения. Спасибо за... Давайте поговорим о насущном. Наверное, о том, куда вы все едете. Потому что, судя по тому, какие пробки, все куда-то едут.
1: Конечно.
2: Здесь возможны варианты. Дачные приусадебные участки. Ну, дача же это... понятно, что это такой собирательный образ, дача, да? Но у каждой дачи есть, а тем более у деревни, есть конкретное географическое название. Точка. Мы не требуем координат. Умите дача... Господи, я уже забыл, где у нее называется.
1: Я даже не знал, мне кажется. Ты-то там хоть был?
2: Я был, да. Но я забыл. Я помню, как туда доехать, но как называется, забыл. Вот. Вы же куда-то едете, ребята, девчата. Вы же вот сейчас в пробках, вы там куда-то направляетесь для того, чтобы следующие 3 дня где-то что-то делать. Вот нам интересно с напарником, вы куда? Вы зачем? Что вы там будете делать? Следующие 3 дня.
1: Не обязательно, что вы должны быть владельцем этой дачи. Может быть, и вы едете туда в гости, или помогать, или что-то еще делать.
2: Это что это за...
1: А что?
2: Что это за штучки? Приезжай ко мне в гости, мне надо посадить 5 соток картошки.
1: Ой, слушай, ты это будешь мне вспоминать, что всю жизнь, что ли? 20 веточков попросили подержать. Каждый раз вспоминает на майские праздники. Вот я сажал у вас там.
2: Конечно. Нет, ну то есть было приглашение какое-то. Приезжай к нам, шашлычка пожарим, посидим, выпьем. Приезжаю. А там, знаете, вот я сейчас... Вот, короче, я приезжаю, а там все стоят кверху задами и что-то копают. И мне говорят, присоединяйся. А я как бы ехал шашлычка поесть.
1: Ну, ты ж поел шашлычка.
2: Да, но... Такое ощущение, что я его заработал. Ладно, ребят.
1: На даче по-другому не бывает.
2: Да, давайте поговорим сегодня. Час посвятим вам. Куда едете, куда путь держите, какие у вас планы на 3 предстоящих дня, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов. Любопытно узнать.
0: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы поинтересовались напарником, куда вы путь держите. Пожалуйста, пишите нам с указанием населенного пункта и теми действиями, которые вас ждут в этом населенном пункте.
2: Ну да, какие планы и куда едете? Добрый вечер. Еду домой в сказочную прекрасную Луговую. Готовить шашлык, сажать, сеять и любоваться весенним садом. Угу. А у вас там похолодания не будет? К нам тут пришли черемуховые холода.
1: Черемуховые.
2: Москва цветет, ну вот наш средний полосе цветет все.
1: Да, да.
2: Вишня сумасшедшая цветет, яблони, черемух.
1: Яблони еще, конечно, не все, но тоже зацветают. Слива цветет безумно.
2: Сейчас черемуха вроде подходит. В общем, красота,
1: благоухает. А потом и сирень зацветет.
2: Так все уже, сейчас цветет сирень.
1: Ну, сирень, это, наверное, какая-то очень ранняя сирень.
2: Какая обычная сирень. Сначала сирень, потом черемуха. Ой, вот вы, простите. Господи, извини, брат, да, я попутал. Нет, да. Сирень, да, уже распускается вот кое-где местами.
1: Ты уверен?
2: Да.
1: Ты не путаешь черемуху?
2: Ну, она же такая, она же сиреневенькая. Черемуха белая, сиреневенькая, правильно?
1: Да, давай, знаешь что, прервемся.
0: Наше радио.
3: Я вспоминаю ядреню пеню. Как можно было это все забыть за дверью? Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

Сильнее ветра, гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу, поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: наша реклама.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: Прошу, зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
3: Дети есть?
4: Сын пропал без вести. Планирую сына найти, уверен, что живой.
5: Давай, отец, ты нужней.
6: Отец уже в кино.
7: 16+.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Трава растет, сезон идет. Насос «Райоби». И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
12: ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. ОГРН 101-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
13: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы с напарником поинтересовались, куда вы едете, а главное, зачем?
2: Наша привет. Едем на дачу в Волоколамск засыпать парник землей, кушать шашлыки и париться в бане.
1: Понятно. Всем привет. Едем в деревню Берендеево по Ярославке. Пробки жуткие. Едем жарить шашлык, сажать цветы и встретиться с друзьями.
2: Сегодня вечером еду на поезде в недельное путешествие. Ростов-Кострома-Ярославль.
1: Ну, слушай, я зачитаю, как написали. Давай. Еду в Латошино бухать в обустроенном гараже под репетиционную базу побренчать, тряхнуть стариной.
2: Хорошо вам провести, знаете, не три дня. Вот. Три дня — это многовато.
1: Просто если вот изменить хотя бы одно слово в этом сообщении, как-то будет оно по-другому звучать.
2: Район Балабаново, село Козельске. Козельская, наверное. Планы: шашлыка поесть, на рыбку рядом на платный пруд. Такие планы у мальчика Ивана. Ему 40 лет, и отправился он с женой и сыном.
1: Так, привет наш. Едем на выходные на дачу в Калужскую область. Планы глобальные. Дочь хочет привести своего парня для знакомства с нами. Волнуется. Также нужно посадить грушу. А главное, мне привезут новый японский скутер. Жду с нетерпением. Пишет нам Саша. Всех с наступающим Днем Победы. И, Саш, да, скутер — это здорово. А что интересно для вас важнее, молодой человек или скутер?
2: А какая разница? И то, и другое. Тут и скутер, и молодой человек. Все. Просьба передать привет деду Сереге. А то он не верит и говорит, что все здесь в записи.
1: Нет.
2: Не, ребят, все вживую. Серега, едем в Калязин рыбачить. Слушаю вас 25 лет. Андрюха Одинцова, 39 лет. Калязин, это же вот там...
1: Где колокольня затопленная.
2: И обсерватория. Вот огромная тарелка спутниковым
1: там наблюдения. Недалеко находится.
2: Буквально, вот мне мечта вот в Калязин сгонять в этом году.
1: Сгоняй. Это недалеко и очень красиво, только с гостиницами там
2: набережок. Я автоинструктор. Сегодня работал до 11 утра, потом отвез машину на плановое ТО, завтра выходной, а в воскресенье работать выходные, буду дома отсыпаться, Сергей.
1: Так, вот еще хорошее сообщение, мне оно просто понравилось. Еду домой. Частный дом под Краснодаром. Он мне и дом, и дача. Из него буду делать вылазки в течение праздников. Также шашлыки отведаю.
2: В Кристину Барселону будете вылазки делать?
1: Вылазки такие, да.
0: Наше радио.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Дмитрий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А куда мчите и что делать собираетесь, спросили
2: мы вас. Любопытную историю прислали. Не москвич, но что касается лживых приглашений. Один раз поехали к товарищу на шашлыки. Прокопались в огороде весь день. Там уборка, высаживание, то-то-сё. В завершении к заветному часу шашлыка не оказалось. Оказалось, что для приготовления шашлыка нужно сначала сварить мангал. По итогу ужинать сели часам к 12.
3: Слушайте, ну пожарили бы на кирпичик, сварим мангал на следующий
2: день. Так там же, наверное, хозяин говорит, ребята, тут...
3: Пока мангал не сварим, шашлыка не будет.
2: Ну, типа того, да.
3: Убрал в холодильник и замок повесил. А мы не едем никуда. Планировали с женой снять на выходные дом в Подмосковье, но посмотрели цены, и сложилось ощущение, что мы смотрим дом на берегу Черного моря, а не в области.
2: Это правда.
3: Поэтому будем сидеть дома, мечтать о даче и завидовать тем, кто в пробке.
2: День сегодня короткий, мы уже на пути из Москвы в Нижний Новгород. Отметим завтра День Победы, а послезавтра мой день рождения. И обратно в Москву.
3: Здорово.
2: С наступающим вас.
3: Добрый вечер наш. Еду с работы в деревню. Причем, как и каждый день, я там живу. Только обычно дорога пустая, а сегодня жуткие пробки. Дачники, как майские жуки, на дороге вылезли. А из интересного, на празднике рядом школьников едем в пеший поход. Искать болото в истоках нашей речки, которая обнаружилась на картах 18 века. Ничего себе, это очень интересно.
2: Мы едем на дачу в двух машинах с двумя котами в село Подьячево. А в планах у нас, значит, растопить баньку и шашлындос.
3: А что, котов по машинам развели, да?
2: Ну, я не знаю, может, они как-то...
3: Не хотят вместе ехать.
2: Может, они безобразничают.
3: Ребят, пишу вам из солнечного Воронежа. Наше имение расположено в 70 километрах от города и называется Водокачка. Де юре она числится частью города, а по факту деревня около заповедника. Жена стартует туда первой на последнем автобусе. Мне она оставляет для транспортировки 16 ящиков с рассадой цветов. Я поеду завтра, чтобы кровь из носа, надо закончить объект. Вот, поэтому там еще собирается на фестиваль Будулайф.
2: Будулайф. Подъезжаем к Икше, опять пробка. Едем на дачу к городу Дмитров. Муж за рулем, я верная жена рядом.
3: Слушайте, ну вот сколько я ездил по Дмитровке.
2: Кто на Дмитровке, терпение до Икши, потом легче. Вот вам тут, собственно, говорят, до Икши терпение, потом легче.
3: Ну, до Икши еще надо доехать, ты понимаешь.
2: Ну, ребята, всем терпение. Кто бы где сейчас не стоял, кто бы куда не ехал, всем побыстрее выбраться из пробки на дачу, шашлычок, баньку, вот это вот
3: а
2: все.
3: А мы еще пару часиков будем с вами.
2: В следующем часе Пиктория, ребята, не пропустите.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама. Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл». Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, вместе порядки, получения на aurora.ru/18+. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-80. doctor-nadonenko.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском столичных новостей к этому часу. Число беспилотников, сбитых на подлете к Москве, выросло до 37. Сергей Собянин сообщил об уничтожении 3 дронов после 16 часов. Еще 4 были сбиты за полчаса до этого. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Всего за 2 последних дня на подлете к столице уничтожен уже 101 беспилотник. Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. Во Внуково сняты ограничения. Пожар произошел на Пятницкой улице в центре Москвы в двухэтажном здании, которое имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило по адресу Пятницкая улица, дом 2/38, строение 1. До прибытия пожарных люди самостоятельно покинули помещение. По предварительной информации, пострадавших нет. Во времена Ивана Грозного на этом месте был казенный питейный дом. Он сгорел во время пожара 1787 года. После этого было возведено новое здание, которое неоднократно перестраивалось. Движение на участке Пятницкой улицы от Большого Овчинниковского переулка до Овчинниковской набережной перекрыты из-за пожара. Глава Московской области Андрей Воробьев возложил цветы к вечному огню в преддверии 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Церемония прошла у могилы неизвестного солдата и памятника Жукову в Александровском саду. Вместе с губернатором память героев Великой Отечественной войны почтили его сыновья, участники специальной военной операции и их дети. Среди присутствующих был руководитель Домодедовского отделения Ассоциации ветеранов спецоперации Сергей Рябов, а также ветеран спецоперации Сергей Михайлов, который прошел программу «Герои Подмосковья». Также в возложении цветов приняла участие бывшая военнослужащая, чей муж на фронте с 2022 года. В ходе мероприятия Воробьев подчеркнул особую. В ходе мероприятия Андрей Воробьев подчеркнул особую роль женщин в поддержке армии, включая врачей и медсестер. Парад кадетского движения «Не прервется связь поколений» пройдет на Поклонной горе в Москве 20 мая, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова. По площади победителей пройдут более 50 парадных расчетов. Всего в торжественном марше примут участие более 7 тысяч человек, среди них свыше 3 тысяч кадет из Москвы. Особенный день они разделятся своими товарищами из других регионов России и Белоруссии. Парад посвятят 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и 85-летию битвы за Москву. Участок Арбатско-Покровской линии московского метро от Строгино до Пятницкого шоссе, который ранее был закрыт до 8 мая включительно из-за строительства тоннеля, заработает для пассажиров на 3 дня позже, 12 мая. Об этом сообщил столичный департамент транспорта. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Радио. Сделано в России.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу, в котором состоится полюбившаяся вам апиктория.
2: Да, как обычно, будем вас знакомить с избранными главами какого-то широко известного человека, чью фамилию Word не подчеркивает, а значит, человек поизвестнее нас будет, большинства из нас. Так, кроме того...
1: А мою Word не подчеркивает, но только у меня, потому что я себя добавил.
2: У меня подчеркивает. Значит, ты не планетарно известный. А хотя вот согласись, это обидно, да? Вот это вот все-таки некий уровень популярности. Твою фамилию Word не подчеркивает. И ты уже как бы, ну...
1: Ну все, значит, и всемирно известен.
2: Ну, как минимум в Орду. Ладно, ребят, сегодня еще будет у нас пиктория... плодово-выгодное, потому что у нас есть спонсор АО «Карибия», есть сертификат на двоих в аквапарк «Карибия», огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс с настоящей русской баней и снежной комнатой. И, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей. Кому будем отдавать? Есть какие-нибудь пожелания, Андрей
1: Ильич? Ну, давай 50-му, например.
2: Давай 57-му.
1: Почему?
2: Ну, ты любишь,
1: слушай, ну твоя пиктория. Ну
2: ты
1: сегодня
2: любишь круглые цифры просто. Вот.
1: Я люблю.
2: Я сторонник. Да. Элементы внезапности.
1: Я просто боюсь забыть, я тебе честно могу сказать. Круглую я запомню. А вот 87.
2: Ребята,
1: в конце...
2: нет, не запоминает. Ну да ладно. Мы как-нибудь проведем эксперимент, ребята, с вами на будущей...
1: Женские имена и цифры я очень плохо запоминаю.
2: На будущей неделе мы проведем эксперимент. А сегодня давайте вернемся к пиктории. Все как обычно. Свои версии вы можете присылать через... Кто сегодня загадан? Через сайт наш.ру, либо через наших ботов. И что еще? А, как родилась пиктория. Знаете, вот иногда к пиктории подходишь так, ну, думаешь, выбор персонажа, какой-то сложный, долгий процесс. А тут как-то я сидел, смотрел кино и думаю, о, а что это я про него не делал пикторию? А есть же наверняка что рассказать о человеке. И вот так появилась сегодняшняя пиктория. Вот, так что...
1: Ну что, давай тогда...
2: Предыстория, вот такая вам как бы затравочка. И буквально через пару минут переступим к повествованию.
0: Наша реклама.
3: Экстренные новости. Автоста.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 миллиона 999 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова-Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
4: Тысячу ярких эмоций дает. Аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
5: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
6: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио сделано в России.
7: Знаете ли вы? Поистине, рукописи не только не горят, но и спасают жизнь. В 1912 году при неудачном покушении на Теодора Рузвельта пуля, попавшая в грудную мышцу, чудом не задела жизненно важных органов. Спасением стала 50-страничная копия речи, лежавшая в нагрудном кармане его пиджака. По словам очевидцев тех лет, получив порцию свинца, Рузвельт улыбнулся и продолжил свою 90-минутную предвыборную речь на пост президента Милуоки, штат Висконсин, после чего отправился в больницу.
0: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
6: Наше радио.

0: Пихтория.
1: Ну и давайте начнем Пихторию.
2: Давайте. Сегодня Андрей Германович аккомпанирует. На мне литературно-художественная часть. Вводные мы данные, вводные все озвучили. Сегодня Пихтория плодово-выгодная. Давай, Андрей Германович, музыку и перейдем к повествованию.
1: Скажешь, давай.
2: Итак, родился наш герой в самый разгар самой жестокой войны. В оккупированном городе родители отправились воевать, и мальчика воспитывала бабушка. Самыми тяжелыми военными годами связана одна история. Напомню, дело происходит в оккупированном городе. Голод был повсеместным явлением, и вот дядя нашего героя, который был там года на три, по-моему, его старше, украл у немца, который жил в доме, где проживала семья нашего героя, украл у этого немца кусок колбасы. Понятное дело, что оккупант такому не обрадовался, схватил ребенка за шиворот и под горячую руку подвернулся второй и собирался уже убить обоих детей. Но здесь бабушка встала грудью на защиту внуков и буквально вымолила пощаду. После окончания войны в город вернулись родители нашего героя, и чтобы прокормить семью, им приходилось много работать с утра до вечера. А мальчик был как-то предоставлен сам себе. Днями напролет он играл во дворе и, в конце концов, как это часто бывает, связался с не той компанией, начал хулиганить и даже воровать денежки у прохожих. Причем воровали весьма любопытным способом. Организованная преступная группировка несовершеннолетних придумала такой способ. Нашего героя, поскольку он был, ну, наверное, самым маленьким, выставляли в проходном месте города, и он начинал там петь. Вокруг собиралась толпа зевак, которые смотрели, ну надо же, как прекрасно поет мальчик. И в это время специально натасканные подростки облегчали карманы зевак, а также их сумки. Понятное дело, учился наш герой крайне плохо, школу прогуливал и вместо домашних заданий проводил время на улице, а денег в семье не хватало, и он начинает работать. Сначала кочегаром, потом вставлял какие-то пружины в какие-то матрасы. Но чуть позже, когда уже наш герой учился в старших классах, некий друг привел его в Дом культуры. И начал показывать, ну, собственно, что там в Доме культуры представлено. Вот кулисы, вот здесь вот гримерки, вот здесь вот инструменты. Посмотри, какие красивые. Вот рояль стоит. Вот это вот контрабас. И этот контрабас произвел такое впечатление на нашего героя, что он говорит, вот это да. Это же такая большая скрипка. Он говорит, не, дружище, это контрабас. Это совершенно другая история. Это не скрипка. Ну, в общем, наш герой влюбился в контрабас. И как-то потихонечку тяга к музыке его отдалила от криминальной среды. И уже через несколько лет он начал выступать вместе с оркестром, при этом аккомпанируя себе на этом самом контрабасе. И после окончания школы даже устроился на теплоход, сейчас бы это назвали аниматором. Он пел песни и играл на любимом контрабасе. И вот однажды на одном из круизных лайнеров он встретил молодых ребят из Костромы, которые говорят, слушай, дружище, как тогда говорили, слушай, старик, у тебя же ведь, ну, судя по всему, ты человек одаренный. Не хочешь к нам в Кострому, в филармонию? Наш герой подумал, ну, Кострома так Кострома. Садится в поезд, уезжает, сдает вступительный экзамен и начинает всерьез заниматься музыкой. Итак, ребята, о ком сегодня идет речь? Присылайте ваши версии через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Пихтория.
1: И давайте продолжим Пихторию. Ну, традиционно сначала мы озвучим неверный ответ, чтобы как-то вас сориентировать.
2: Не Иосиф Давыдович Кобзона там.
1: Нет, это не Марк Шагал.
2: Не Илья Резник.
1: Это не Вилли Токарев.
2: Ну и давай продолжим, Андрей Геннадьевич.
1: Давай сейчас, одну секундочку буквально, я готов.
2: Итак, следующие несколько...

0: концерт, и в зрительном зале он замечает девушку, от которой просто не может оторвать глаз. И весь вечер, казалось, он поет только для нее. Потом, когда концерт закончился, он через подругу этой девушки попросил ее остаться. Весь вечер с ней танцевал. Ну, а после того, как в сказке, когда часы пробили полночь, он уехал в один город, а девушка в другой. При этом все, что осталось у молодых людей, это воспоминания об этих танцах и адреса для почтовых отправлений. И так несколько лет у них длился настоящий роман по переписке. До того самого момента, пока судьба их снова не свела, и оба они не оказались ничем не заняты. В общем, у них нашлось свободное время для того, чтобы заключить брак. Причем любопытная история, женились они дважды. Первый раз, обычная такая советская свадьба. А второй раз дело было так. Молодые люди отдыхали в Ялте на море, и во время купания молодая жена потеряла в море обручальное кольцо. Ну, трагедия, слезы, что-то.
1: Да, это точно.
0: Тогда наш герой говорит, успокойся, сейчас все решим. Он идет в ювелирный магазин, покупает два кольца, каким-то образом договаривается в ЗАГСе, и у них совершается вторая, вполне себе официальная свадьба. И примерно в это самое время популярность нашего героя начинает расти, а вместе с тем и растут его перемещения по стране. Начинается двухмесячный гастрольный тур Омск, Красноярск, Томск, Хабаровск, Владивосток. Концерты с феноменальным успехом проходят во всех городах. И супруга его сопровождает в этом гастрольном туре. И уже на следующий год, знаете, ребят, все это было, конечно, хорошо, это был успех, но чего-то не хватало. Вот какого-то маленького трамплина, маленького такого вот отправной точки, с которой может начаться большая карьера большого артиста. И вот на следующий год композитор Давид Тухманов написал для нашего героя песню, восточную песню. И эта песня прозвучала по радио. И тогда вот уже голос нашего героя услышала вся страна. Он буквально проснулся популярным. До этого как бы человек был не самый неизвестный. А тут вообще проснулся популярность всесоюзная. Его приглашают на телевидение, снимают в «Голубых огоньках». В следующем году на фирме грамзаписи «Мелодия» выпускается небольшая, но пластинка нашего героя. На каждой из сторон этой пластинки помещается всего по две песни. На одной вот восточная песня, вторую я не помню название, а на стороне «Б» любопытная, знаете, там значилась песня с названием «Девушка» за авторством Джона Леннона и Пола Маккартни. Это было то, что бы сейчас назвали кавер-версия песни группы «Битлз». И на волне всеобщей битломании, понятное дело, что подобный кавер только усилил позиции нашего героя. Еще через год, в 1970-м, все тот же Давид Тухманов написал для нашего героя песню «Эти глаза напротив», которая моментально стала всесоюзным хитом. И в том же году вышла первая большая сольная пластинка нашего героя тиражом 13 миллионов копий. Это сумасшедшее количество. И все эти 13 миллионов копий были распроданы буквально за полтора месяца. И пришлось даже допечатывать тираж, потому что все хотели иметь в доме пластинку этого певца. Итак, ребята, если у вас есть версии, кто сегодня загадан, ждем их через сайт наш.ру, либо через наших ботов.
2: Наша реклама.
3: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
4: А давай, только шашлык еще возьмем.
3: А где самый вкусный?
4: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
5: Подробности на сайте чижик.клаб.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+.
1: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил, универсальный.

0: борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион-РУС».
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт «Райоби». И сверху, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты «РУ». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «РУ». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия. Акция на сайте всеинструменты.ру.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Пихтория.
1: И продолжается Пихтория. Как обычно, зачитываем неверные ответы, чтобы вас сориентировать.
2: Это не Мстислав Леопольдович Ростропович, ребята.
1: Нет, это не Муслим Магомаев.
2: Не Владимир Мулявин.
1: Не Эдуард Хиль.
2: Давай, Андрей Геннадьевич, продолжим.
1: Давай, врубай с удовольствием.
2: Музыку. Итак, начало 70-х годов. Наш герой без устали дает концерты, записывает песни и снова дает концерты. Или один, или с оркестром. Казалось бы, нет на карте страны такого населенного пункта, где бы он не выступал. И для того, чтобы зарабатывать больше денег, наш герой решает получить звание заслуженного артиста. Ну, потому что там ставка выше, вот это вот все. Но просто так звание не давалось. И вот звание нужно было заслужить. И вот наш герой безвылазно 2 месяца выступает в сельских клубах Марийской АССР. Но кто-то узнал о его доходах или, может быть, по какой-то другой причине. В общем, вместо заслуженного артиста Советского Союза ему дают звание заслуженного артиста Марийской АССР. Но он как бы не отчаялся, говорит: Марийская, ладно, попробуем как-нибудь с другой стороны зайти. В 1974 году на экраны Советского Союза выходит настоящий американский вестерн, заглавную песню в котором исполняет наш герой. И песня настолько полюбилась советским слушателям, что, по воспоминаниям самого нашего героя, он даже жаловался своему приятелю, что постоянно просят спеть вот этого вот старого грифа. Причем просят спеть аж по 3 раза за концерт. А у него есть и другие песни. Ну как у него есть? На самом деле его можно было бы отнести к категории таких, знаете ли, музыкальных Робин Гудов. Он отбирал песни у иностранных исполнителей и отдавал советскому слушателю, потому что благодаря творчеству этого человека советские слушатели познакомились с песнями Тома Джонса, Джо Дассена, Карла Гота, Демиса Руссоса, группы Битлз. Знаете, сегодня бы это назвали кавер-версиями. Но, несмотря на всю эту популярность, несмотря на многомиллионные тиражи гранд-пластинок, как-то не сложилось у нашего героя с официальными властями, которые считали, что в репертуаре нашего героя очень мало идеологических песен. Его даже вызвали куда следует и сказали: не хотите, уважаемый, пересмотреть свой репертуар, там добавить пару песен там про «Любовь, комсомол, весна» и «Ленин такой молодой». Он говорит: нет, простите, я артист другого жанра. Мы сказали: ну как хотите. А тут еще такая история, что в 1970 году на пост председателя Гостелерадио СССР пришел Сергей Лапин. И с экранов голубых советских зрителей стали потихонечку пропадать такие исполнители, как Вадим Мулерман, Майя Кристалинская, Аида Ведищева и другие. Есть версия, что Лапин был, знаете, такой латентный антисемит и как бы старался, ну, певцов с неславянскими фамилиями как-то вот, ну, убирать. Ну, а кто мог отказать председателю Гостелерадио СССР? Даже была такая история. Однажды Лапину принесли запись будущего «Голубого огонька». Он, ну, как ответственный чиновник, он должен был все просмотреть, и ему на глаза попадается номер, где выступает наш сегодняшний герой, и Лапин кричит: «Немедленно уберите Градского!» Ему отвечают: «Подождите, это не Градский, это вот этот вот артист. Тем более уберите, нам одного Кобзона, во, выше крыши». Ну, в общем, противостоять такой машине, как советская номенклатура, наш герой просто был физически не в состоянии. А тут еще и разлад с любимой женщиной. И как это часто бывает в жизни русского человека, утешение он нашел в стакане. Итак, ребята, ваши версии через сайт наш.ру или через наших ботов. Кто сегодня загадан?
0: Наше радио.

0: Пихтория.
1: И давайте продолжим. Пихтория немножко неверных ответов.
2: Но это не Муслим Магомаев.
1: Нет, это не Валерий Леонтьев.
2: И не Виктор Цой.
1: Нет.
2: Давайте
1: это
2: уже.
1: Это даже не Филипп Бедросович Киркоров.
2: Нет, не нет, он.
1: Это не он.
2: Ребята,
1: это совсем другой
2: давай
1: человек.
2: Давай музыку, поскольку дальнейшая творческая судьба певца, о котором я вам сегодня рассказываю, сложилась неблагополучно. Стремление зарабатывать значительные суммы денег в то время не приветствовалось. Более того, кто-то распустил слушок, что наш герой собирается заказать себе, ну, как бы организовать гастроли в США, взять все заработанные деньги в тайное дно чемодана, вывезти туда, в США, и на родину не возвращаться. А идея была у него такая, отправиться с гастролями в США, но, учитывая эти слухи, никаких гастролей, понятное дело, не состоялось. Плюс, как я уже говорил, нелады с супругой, в 79-м супруги развелись. На фоне всего этого наш герой начал злоупотреблять алкоголем, систематически срывал концерты. И длилось так, наверное, лет 6-7, когда ему просто сказали: «Слушайте, уважаемый, ну сколько можно? Ну хватит. Мы вас увольняем из Росконцерта, вы здесь больше не работаете, стало быть, выступать больше нигде не можете». И пошел он, ребята, работать сторожем на обычную галстучную фабрику. Человек, на которого смотрели, открыв рты, многотысячные залы, которого хотели все женщины Советского Союза, превратился просто в, ну, в спившегося, ведущего маргинальный образ жизни человека. Уже позже, где-то в 90-х годах, когда он вернулся на сцену и дал большой концерт в России, в концертном зале, многие подходили и спрашивали: «Как? А вы разве не умерли?» И зрители были крайне удивлены, что Валерий Ободзинский, имя которого гремело на всю страну в 70-х годах, что он просто взял и вот так вот выпал практически на 20 лет, просто выпал из культурной жизни человечества. Ребят, сегодня загадан замечательный советский певец Валерий Владимирович Ободзинский. И, как всегда, мы с напарником любим поставить такую жирную музыкальную точку в Пихтории. И сегодня, я же говорил, что Ободзинский, он как бы пел не очень свои песни. И вот одну из таких не очень своих песен я вам хочу сегодня и предложить.

0: Ну, вообще, в оригинале Альберт Асадулин эту песню, конечно же, поет, но и у Ободзинского вышла, на мой взгляд, не хуже. Спасибо, ребята. Кто сегодня становится победителем? Это человек, чей номер телефона заканчивается на 5888. Вот, Карибия ваша. Пиктория появится, как обычно, в социальной сети ВКонтакте, в нашем сообществе, которое называется «Пиктория на 10 баллов». Наверное, во вторник или в среду. На сегодня все. Пока.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама.
2: Комплексная диагностика зубов, стоматологии «Реавиз». Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет «Реавиз».
3: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, строгальщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
1: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
4: 26 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте поездки, получение на aurora.ru 18+.
5: Диван «Еврокнижка» за 15500 рублей от «Дубрава Мебель РФ». Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. «Дубрава Мебель РФ». Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
6: Записывай, запоминай.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Выполнение рейсов из южных аэропортов России частично возобновилось. Авиакомпании поэтапно возвращаются к полетам на этих направлениях, сообщило Министерство транспорта. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По информации Минтранса, полеты будут выполняться по изначальному расписанию, но с учетом временных ограничений в ряде аэропортов. До конца суток в аэропорты южных регионов планируется выполнить около 200 рейсов из Москвы и других городов. Работа 13 аэропортов была остановлена после ночного попадания украинского беспилотника в здание филиала аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Усилия США по урегулированию конфликта на Украине зашли в тупик, заявил госсекретарь Марко Рубио во время встречи с итальянским премьером Джорджо Мелони. По словам Рубио, Вашингтон пытался играть роль посредника, но пока это не привело к плодотворному результату по ряду причин. Он отметил, что США все еще готовы играть эту роль, если она может быть результативной. Вместе с тем, госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон не хочет тратить время и энергию на процесс, который не продвигается вперед. По словам Рубио, США рассматривают конфликт между Украиной и Россией как трагедию. Строительство второго энергоблока атомной станции «Бошер» в Иране постепенно возобновляется. На стройплощадку вернулись уже более 2000 местных строителей, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Он уточнил, что первый энергоблок продолжает нести 100% нагрузку мощности. Сейчас основные работы связаны с армированием и бетонированием энергоблока номер 2, который строится. По словам Лихачева, обстановка на площадке АЭС «Бошер» в целом спокойна. Атаки на объекты в окрестности станции не наблюдаются. «Росатом» готов оперативно и в полном объеме вернуть в Иран своих сотрудников, если не будет рисков возобновления военного конфликта. Министерство юстиции включило в реестр иноагентов философа Михаила Эпштейна и еще 4 человек, а также новостной ресурс «Кипрус Дейли Ньюс». Изданию вменили распространение контента иноагентов и нежелательных организаций, фейков о решениях и политике российских властей, выступления против спецоперации. Иноагентами также признаны советско-американский ученый, профессор биомедицинской инженерии в Северо-Западном университете в Иллинойсе Игорь Ефимов, блогер Андрей Агапов, активист Евгений Малюгин, общественный деятель Антон Михальчук. Михаил Эпштейн, 76-летний советский, российский, американский философ, филолог и литературовед, автор более 50 книг. Огромный рубин массой 2 килограмма 200 граммов, 11 тысяч карат, нашли в Мьянме. Министерство информации страны назвало пурпурно-красный камень исключительно крупным, редким, который трудно обнаружить. Он примерно вдвое меньше, чем камень весом 4 килограмма 290 граммов, который нашли в 96 году. Однако новая находка считается более ценной за своего превосходного цвета и качества. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья, и добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу.
2: Да, мы уже тут, можно сказать, на низком старте, как и вы.
1: Ну, мы не на низком, конечно, старте, нам еще целый час с тобой
2: да?
1: работать.
2: А потом чартова дюжина, но, тем не менее, низкий старт, это уже можно называть это состояние, да?
1: В принципе, можем. Да. Ну, у нас, видишь, у нас нет укороченного рабочего дня.
2: Ну, как-то нету. Обычно мы 4 часа, а сегодня 3. Как?
1: А у нас тогда по пятницам он всегда укорочен.
2: Ну вот, да.
1: Но это не потому что, а потому что.
2: Потому что мы уже ветераны, имеем заслуги. Тем временем в Москве 8-бальные пробки, ребят. Если собираетесь куда-то выезжать, ну, что можно сказать? Либо дождитесь полуночи, либо смиритесь с тем, что вы будете не одни на дороге. Вас будет как минимум много.
1: Сопровождать другой автотранспорт, и я через час к нему присоединюсь.
2: А, ты же вот кто будет формировать пробки сегодня, Андрей Германович.
1: Да.
2: А я сегодня, наверное, так хорошо на метро вжик-жик и прям без пробок.
1: Я тоже что-то думал, но если бы не этот дождик, я бы тоже, наверное, на метро приехал. Ладно, дело за малым. Этот час мы будем с вами.
2: Да, поддерживать вас всеми доступными способами в пробках.
0: Наша реклама.
3: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 000 рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
4: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.

0: автопробегом по России.
1: На АЗС «Газпромнефть» можно заправить автомобиль улучшенным топливом G-Drive, заправиться любимой едой и ароматным кофе и получить за это бонусы на карту лояльности «Нам по пути». Путешествуйте по России с комфортом, не забывая о выгоде. С АЗС «Газпромнефть».
2: В эфире рубрика «Автопробегом по России», которую мы делаем вместе с партнерами сетью АЗС «Газпромнефть». В этих программах мы с Игорем вспоминаем о своих путешествиях или, как в прошлой программе, делимся планами на будущее.
1: Конечно, мы живем в самой большой стране мира, и побывать во всех интересных местах просто физически невозможно. Как бы нам этого не хотелось. К счастью, у нас есть много друзей, которые тоже любят путешествовать на своих машинах. И вот недавно двое наших хороших знакомых съездили на Урал.
2: И по их рассказам это было очень круто.
1: Добирались из Москвы по трассе М7. Почти 1200 километров, но оно того стоило.
2: Первая остановка – Кунгур. Городок маленький, но знаменитый своей ледяной пещерой. Это 6 километров ходов, но туристам показывают 1,5. Температура внутри до минус 2 градусов.
1: Там ледяные грота, озера, сталактиты. В общем, нереальная красота. Особенно бриллиантовый грот. Там все сверкает, а снег не тает даже летом. Я лично вообще фанат пещер. А тут еще такая экзотика. Честно, даже позавидовал.
2: Рассказывали еще про местную уральскую кухню. Пельмени по-кунгурски с грибами и сбитень. Медовый напиток с пряностями, горячий, согревает после пещеры.
1: На следующий день они поехали на Белую гору. Это монастырь на высоком холме над Камой. Белокаменный собор виден за 20 километров.
2: Потом заехали в Хохловку, музей деревянного зодчества под открытым небом.
1: Там собраны постройки со всего Прикамья. Ветряные мельницы, церкви, пожарные каланчи. Одна церковь Богородицкая 18 века, без единого гвоздя. На фото выглядит очень впечатляюще.
2: На обратном пути заехали в Чусовой. Там скалы по берегу реки, красиво. Я не так давно читал роман Иванова «Сердце Пармы», исторический, мистический. Так там как раз действие происходит в этих местах. Интересно, очень хотелось бы самому там побывать.
1: Да, в России много замечательных мест. И даже если кажется, что они слишком далеко от вас, на самом деле практически в любое можно добраться. Так что, если решите отправиться в путь, не сомневайтесь. Главное – желание, запас свободного времени, надежный автомобиль и, конечно, проверенное топливо.
2: Может, даже проверенное в гонках топливо. Я про G-Drive от сети АЗС «Газпромнефть».
1: Точно. И не забывайте, что за каждый заправленный литр, вне зависимости от того, какое топливо вы выбрали, вы получаете бонусы на карту «Нам по пути». Как и за каждую покупку в магазине или кафе на АЗС «Газпромнефть». Чем больше покупок, тем больше бонусов.
2: Ну что ж, на сегодня все. А завтра расскажем вам еще об одной поездке наших друзей. На этот раз в Краснодарский край. А пока-пока.
1: Путешествуйте по России с комфортом, не забывая о выгоде. Проверенное топливо, любимая еда и ароматный кофе. Присоединяйтесь к программе лояльности «Нам по пути» и получайте бонусы за каждую покупку на АЗС «Газпромнефть». Спонсор программы ПАО «Газпромнефть».
0: Автопробегом по России.

0: «За сценой».
1: Всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, с кем спела группа «Другой ветер», и поговорим о новом клипе Елфимова и Джоконды. Группа «Другой ветер» приняла участие в записи трека «Солнечный заяц» группы «Нина Смит». Сами музыканты говорят, что это весенний совместный трек о Питере, солнце и надежде. И предлагают просто потанцевать под него. Команда «Нина Смит» выпустила сразу три версии этой песни. Моно-версию, олдскульную версию из нулевых и фит с группой «Другой ветер».

0: Послушать трек уже можно на всех цифровых площадках. Группа Елфимов и Джоконда презентовали клип на совместную песню «Над землей». Эта песня из мини-альбома «Новая глава». По словам музыкантов, это не просто клип, это целая история. Главные роли в клипе исполнили Александр Рычков и Софья Щукина. А режиссером выступила Ярослава Морозова. И вот почему, по ее мнению, обязательно нужно посмотреть этот клип.
1: Потому что там собраны прекрасные абсолютно артисты, и мы вложили все самое светлое и милое в эту работу. Особенно один секретный гость, который собой просто воплощает то, что как раз вот это вот миленькое, светленькое и просто теплое.

0: Посмотреть клип уже можно на любой удобной цифровой площадке. Ну и, конечно же, в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наше.ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену, теперь уже во вторник. Счастливо!
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Ваш маршрут может привести к выгоде. Раз за разом, приезжая на АЗС «Газпромнефть», вы найдете здесь топливо G-Drive, ароматный кофе и можете получить бонусы программы лояльности «Нам по пути». И чем чаще, тем выгоднее. Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть».
2: Шашлындос!

И свой автомобиль. Амода C5 – это будущее. Стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер. Всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
2: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по кредиту и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Группа Йорк Шоу выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йоп-шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
6: Информационная продукция 18+.
7: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
8: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
9: «Лабаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
10: Наше радио.

0: Дмитрий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Так, друзья, у нас для вас есть очень, на мой взгляд, интересная информация. Потому что и агент Алиса, который изучает архивы и может найти сведения об участниках Великой Отечественной войны.
2: В преддверии 9 мая в чате с Алисой появилась возможность найти сведения о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. С помощью ИИ-агента «Исследовать» пользователи могут за несколько минут проанализировать открытые архивные источники и собрать всю доступную информацию о человеке.
1: ИИ-агент изучает публичные архивы и базы данных, включая ОБД «Мемориал», «Память народа», «Подвиг народа», сопоставляет документы и составляет биографическую справку. Она может содержать сведения о том, когда человек ушел на фронт, где и в каком звании служил, какие награды имеет. Чтобы самостоятельно собрать эту информацию, понадобилось бы уйма времени. А нейросеть делает это за минуты. Готовую справку можно скачать в формате либо DOCS, либо PDF, и скопировать, например, отправить близким.
2: Чтобы найти сведения о родственнике, нужно открыть чат с Алисой, перейти в режим «Исследовать» и выбрать шаблон «Поиск ветерана». В чате появится готовый промпт, то есть инструкция для нейросети. Остается только ввести в него данные человека, фамилия, имя, дату рождения. Можно даже вручную добавить в чат с нейросетью какой-то свой там промпт.
1: В качестве просто пример, помоги найти информацию о моем родственнике. Это промпт. Участники Великой Отечественной войны, к 9 мая хочу узнать о нем больше. Ищи в открытых архивах ОБД «Мемориал», «Подвиг народа», «Память народа», «Хочу узнать боевой путь», «Награды», «Где служил». Данных у меня немного. С чего начнем?
2: В прошлом году Яндекс запустил поиск по архивам советских газет 1941-45 годов, которые тоже помогают собрать информацию об этом периоде. Сервис включает более чем 200 тысяч оцифрованных страниц центральной, региональной, фронтовой и партизанской прессы. С его помощью можно найти сведения о родственниках, земляках, событиях военных лет и послевоенной жизни людей в период Великой Отечественной войны.
1: В общем, если хотите попробовать, то вам нужен искусственный интеллект, агент Алисы. Попробуйте, может быть, что-нибудь получится. А мы прервемся ненадолго.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и, наверное, мы будем потихонечку закругляться. Я правильно так
2: говорю, Андрей Германович? Да, что-то я смотрю на небо, понимаю, что небо хмурится, люди сидят в автомобилях, ждут, когда уже можно будет зубами впиться вот этот кусок мяса.
1: А вот ты представляешь, у тебя едет в машине мясо.
2: Так.
1: Мясо с луком, мясо с черным перцем, с солью.
2: Мясо просто мясо.
1: Вот, но его же нужно не просто довести и съесть, его еще нужно пожарить.
2: И что здесь сложно?
1: А это еще отсрочка на часик.
2: А, так это еще надо сначала угли, чтобы разгорелись. Вот это еще полчасика пока.
1: Не, ну хорошо, угли можно сам с собой взять и быстро, разогреть.
2: Сколько-то
1: уйдет, конечно. Вот.
2: Как раз пока салатик нарежешь. Пока его заправишь.
1: Да,
2: салатик в чем предпочитаешь заправлять, сметанкой или маслицем?
1: Я маслицем в последнее время. Я вообще-то больше любил всегда...
2: И я вот сметанкой.
1: Сметанку, а вот сейчас как-то у меня...
2: Что послужило... Почему вдруг на маслице перешел?
1: Ну, маслица полезнее. Жирность меньше.
2: Да ладно. Я тебя умоляю.
1: Я шучу.
2: Сметана 20%.
1: Ты что, серьезно это воспринимаешь?
2: Жирность меньше.
1: Взял сметанку 15% и кинул ее туда.
2: Греческий йогурт многие рекомендуют.
1: Едим, да. Кстати говоря, мне очень нравится. Я вдруг... Мне казалось, что...
2: Открыл для себя,
1: да. Кислятина какая-нибудь. Ничего подобного. Очень вкусно.
2: Все, брат, мы что-то это с тобой... Давай прощаться. Ребят, спасибо большое вам за компанию. Прекрасных выходных. Традиционно всех обнимаем, а некоторых даже целую.
1: Некоторым жмем руку крепко, некоторым это дело нежно, и услышимся с вами
2: уже
1: во вторник.
2: Нужно важное замечание. Ребят, не забывайте, в понедельник на работу большинству из нас не надо. На работу только во вторник, следующая рабочая неделя будет чуть-чуть короче. Вот теперь точно можем расходиться. Расходимся. Пока.
1: Пока, ребят.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.

0: наше.
1: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны за вчера и сегодня уничтожили уже 105 украинских беспилотников на подлете к Москве, сообщил Сергей Собянин. За текущие сутки число сбитых дронов выросло до 44. Специалисты экстренных служб продолжают работу на местах падения обломков. Между тем, в Брянске в результате удара ВСУ повреждены свыше 230 квартир и более 40 автомобилей. Об этом сообщила глава администрации Бежецкого района Татьяна Грищенкова. Пострадали 11 человек. Сейчас в больнице остается только одна женщина. Сегодня днем в городе вновь включались сирены. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал об угрозе удара дронов. Бельгийский депозитарий Евроклер перевел Украине 6 миллиардов 600 миллионов евро доходов от российских активов, следует из квартального отчета. Следующий платеж на уровне около 1,5 миллиардов евро должен быть направлен Киеву в июле. Отчет Евроклер за первый квартал показывает 1 миллиард 100 миллионов евро процентного дохода от замороженных активов России. Это на 23% меньше, чем за тот же период прошлого года. После начала военной операции на Украине Евросоюз и страны Большой Семерки заморозили золотовалютные резервы России примерно на 300 миллиардов евро. В управлении Евроклер находится около 185 миллиардов евро российских активов. Евросоюз и Большая Семерка используют доходы от замороженных активов для финансирования Киева. Российская страна считает это незаконным. США вывели из строя еще два иранских нефтяных танкера при попытке прорыва блокады. Они пытались зайти в иранский порт в Оманском заливе. Истребитель FA-18 поднялся с авианосца «Джордж Буш» и вывел из строя оба судна, заявило Центральное командование Вооруженных сил США на Ближнем Востоке. В среду американский истребитель также открыл огонь из пушки по танкеру, который направлялся в Иран, и повредил его рулевое устройство. США накануне нанесли удары по нескольким иранским целям, что по сообщению CENTCOM стало ответом на атаки Ирана на американские военные корабли в Ормузском проливе. В мэрии Уфы утвердили постановление, которое усиливает контроль за расходами чиновников. Главу Уфы Ратмира Мавлиева задержали 28 апреля. Он подозревается в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. Суд отпустил его из следственного изолятора под домашний арест. Актерам в процессе подготовки к съемкам в военной драме «Отец» довелось пожить в действующем военном гарнизоне и освоить азы снайперского дела. При этом в фильме зрители ждут не просто героические образы, а персонажи, за каждым из которых стоит отдельная интересная история. Об этом НСН рассказала актриса Алина Дулова. Картина вышла в прокат 7 мая. Съемки проходили в Санкт-Петербурге и Волгоградской степи. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку подписаться.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте. Наконец-то мы добрались до пятницы на коленях, стерли. Мы завершаем пятницу, извините, как всегда, хит-парадом.
1: Чпоньк!
0: Так происходит каждый понедельник, дорогие друзья.
1: Да, чертова дюжина в эфире, друзья. С вами Яна Лукьянова и мой, конечно же, прекрасный, бессменный коллега, помолодевший, похорошевший, повесневший. Чпоньк! Александр Бон.
0: Сегодня, господа, мы узнаем, как распределились места в чарте на этой неделе. Послушаем, внимание, две новинки.
1: А еще выясним, что связывает группу «Эпидемия» с космосом. Выясним, как могла называться группа «Underwood». И узнаем, как выглядит идеальный выходной Найка Борцова.
0: Да вы что, столько вопросов? Хорошо, начинаем.

0: Премьера недели.
1: А начинаем мы по традиции с новинки. И сегодня это эксклюзивная премьера трека от команды «Аня из Питера».
2: До официального релиза представляем песню «Пока».
1: Новый сингл появится на всех цифровых площадках позже. Ну а пока трек можно будет услышать в нашем эфире.
2: Песня «Пока» родилась по истории подруги, которую она проживала в моменте. Она написала мне, что уже устала плакать и ложиться спать, и что обидно, что это очередной факап. И в этот момент в моей голове начала рождаться песня. Я зашла в ее канал, а там она написала строчку: «Я снова зверь-одиночка, я считаю шажочки». И кружок, где она плачет и танцует под песню. И в моменте у меня просто пошел текст из головы. Это было ночью, а с утра я поехала на студию, и мы записали демку этой песни вместо того, чтобы сделать то, что запланировали. В итоге песня звучит практически так же, как мы ее записали изначально, потому что кажется, что мы сразу нашли то самое звучание, и песня должна была случиться.
0: Премьера недели.
2: Аня из Питера. Пока.

0: Разлом чарта.
1: На 13-м месте слушаем сегодня группу Сурганова и оркестр с песней «Здравствуй».
2: Первый концерт группы состоялся 26 апреля 2003 года, так что на прошлой неделе коллектив отметил свой 23-й день рождения. Поздравляем музыкантов с праздником!
1: Весна у нас, как вы знаете, дорогие друзья, сплошные праздники. Но нам с Лукьяновой надо сегодня еще поработать, поэтому предлагаю...
2: Поэтому мы пришли...
1: продолжить наш хит-парад.
0: 13-е место.
1: Сурганова и оркестр. Здравствуй.

0: Группа «Ария», друзья, с песней «Когда она станет завтра», сегодня на 12-м месте чарта.
1: Команда продолжает периодически публиковать новые лайв-видео, записанные в прошлом году на концерте в Новосибирске в рамках юбилейного тура.
0: На этот раз музыканты поделились видео с живым исполнением одной из самых известных песен – хита «Улица роз».
1: Ссылку на видео легко найти в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». Ну а мы возвращаемся к песне «Когда настанет завтра».
2: 12-е место.
0: Ария. «Когда настанет завтра».

0: На 11 месте это палочки барабанные. Поэтому прошу вас барабанную дробь. Сегодня песня «Поехали» группы «Татуин».
1: Плюс 2 позиции на этой неделе благодаря вашему активному голосованию.
0: Не забывайте голосовать за любые... За любые любимые песни ежедневно на сайте наш.ру, друзья, в разделе «Чартова дюжина». Ведь только от вас зависит, как распределяться места в хит-параде на следующей неделе.
1: Иначе на хороших местах будут другие любимые песни.
0: Да.
2: 11 место.
1: «Татуин». Поехали.

0: 11 место. Татуин. Поехали.
1: Чёртова дюжина.
0: На 10 месте хит-парада сегодня расположился трек группы «Эпидемия», где сходятся меры.
2: У многих музыкантов есть необычные хобби. И мы спросили у Юрия Мелисова, есть ли у него увлечение, которое совершенно не связано с музыкой и может удивить фанатов.
0: Ответ нас удивил. И, уверены, удивит он и вас.
3: Еще в школе я увлекся астрономией и до сих пор интересуюсь новостями, связанными с этой наукой. Все созвездия, видимые в наших широтах, я давно выучил, а в прошлом году, оказавшись недалеко от земного экватора, впервые увидел созвездие Южного полушария, в том числе Южный Крест. Для меня это был очень эмоциональный момент. Кстати, на юбилей музыканты «Эпидемии» подарили мне довольно-таки мощный телескоп. Так что этим летом я планирую выехать подальше от светящихся городов и насладиться красотами Вселенной.
2: Как любит поговаривать Александр Ангольевич, астрономию придумал он.
4: Я очень люблю космос. Космос — это... Я про черную дыру знаю больше, чем про анатомию человека.
2: Что у меня здесь, Саша?
4: Это не черная дыра. Это горизонт событий. Куда, кстати, можно провалиться? Ладно.
2: Не так уж и провалиться, Александр. Что же?
5: 10 место.
0: «Эпидемия. Где сходятся миры?»

0: Не гаси свет, не гаси. Золото чарта достается группе «Инкогнито» с песней «Не гаси свет». Поздравляем музыкантов с долгожданным первым и, я считаю, заслуженным местом.
1: Такой хит вряд ли сумел бы написать искусственный интеллект, хотя...
0: Никаких «хотя». Ну-ка, оно. Хотя убери. Группа «Инкогнито» музыку создает сама, без помощи нейросетей. А почему? Мы спросили у Стаса Шклярского. Почему?
2: В целом, к музыке отношусь спокойно, но на данном этапе встречается много песен, которые полностью сгенерированы. И это все звучит топорно и пластмассово. И, к сожалению, это очень заметно. Особенно, если слушать вокальные партии. В «Инкогнито» мы не используем ИИ. Честно сказать, у меня даже не было времени как-то соприкоснуться. Но в дальнейшем я бы, наверное, хотел бы разобраться, как это все работает. Просто для общего развития. Но генерировать идеи для «Инкогнито» мне бы не хотелось, так как за всеми благами и легкостью написания песен можно потерять себя и перестать вообще напрягать мозг.
3: Первое место.
0: «Инкогнито». Не гоняйся.

0: Первое место. Инкогнито. Не гаси свет.
1: Ребята, на сегодня это все. Спасибо, что дослушали до конца. Низкий вам поклон.
2: Кланяйся. Кланяйся, Лукьянов.
0: Стол же.
1: Впереди у нас что, Лукьянова?
0: День Победы, друзья. Всех поздравляем с великим праздником, с великим днем.
1: Да, давайте в этот день вспомним наших дедов, наших прадедов и проведем его достойно. Ну, так вот. Ну и не забывайте веселиться, потому что Победа – это праздник. Ты что будешь делать?
0: Веселиться.

0: лица.
1: Нет, это так не пойдет. Расскажи как. Ну, давай, начни я.
0: Пойдем, я тебе лучше покажу, Сашка.
1: Ну, пойдемте, ладно. Если что...
0: Ребята, мы вас обнимаем, любим.
1: Пока.
0: Не скучайте.

0: Дива.
1: Наше радио.

осенняя пора. Давным-давно пора. Разок и навсегда. И зимняя пора. И зимняя пора. Разок и навсегда. И белые снега. Лишь капелька весны. Все остальное.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Авиационное сообщение на юге России будет восстановлено за 2-3 дня, сообщил вице-премьер Виталий Савельев на совещании Совета безопасности с Владимиром Путиным. Савельев уточнил, что по центру организации воздушного движения в Ростове-на-Дону ранним утром было нанесено 3 удара, жертв нет. После этого процедуры обслуживания воздушного движения были переданы в аэродромные и диспетчерские центры. Работа 13 аэропортов юга России была приостановлена. Сейчас выполнение рейсов из них возобновилось частично. Авиакомпания поэтапно возвращается к полетам на этих направлениях, сообщило Министерство транспорта. Система противовоздушной обороны сбила еще 2 беспилотника на подлете к Москве. Сергей Собянин сообщил о последнем случае в 8:45 вечера. Еще один дрон уничтожили за 45 минут до этого. Специалисты экстренных служб продолжают работать на местах падения обломков. Всего за четверг и пятницу столицу атаковали не менее 107 беспилотников. Аэропорт Внуково временно обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. В Домодедове ограничения сняты. Первый в этом году выход в открытый космос по российской программе с борта Международной космической станции состоится 27 мая, сообщил Роскосмос. Российский научный прибор «Солнце Терагерц» Физического института имени Лебедева Академии наук успешно прошел испытания на борту МКС и готовится к установке на внешней поверхности модуля «Звезда». Предыдущий выход в открытый космос по российской программе состоялся 28 октября прошлого года. Тогда космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий установили научную аппаратуру на внешней поверхности МКС. Сейчас на станции работает экипаж из 7 человек, в том числе это 3 россиян – Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев. Российские фильмы «Туман» режиссера Натальи Гугуевой и «Охотник» Заура Цагоева получили награды 15-го Делийского международного кинофестиваля. Имена победителей объявили на церемонии закрытия смотра. Триллер «Туман» удостоился награды «Лучшая режиссерская работа». Этот фильм – античная история тяжелого выбора женщины между любимым мужчиной и дочерью. История о любви и ненависти, о чувстве вины и прощения, отметила Гугуева. Лента снималась на севере России в тяжелых условиях арктической тундры. Драма «Охотника» о последствиях, который влечет за собой убийство в азарте погони священного оленя. Она завоевала премию «Лучший приключенческий фильм». «Факел» вернулся в российскую премьер-лигу через год после вылета. Футболисты воронежского клуба сегодня сыграли в ничью 0-0 со СКА Хабаровском. В домашнем матче 33-го тура первой лиги и гарантировали себе место в элите на следующий сезон за тур до конца чемпионата. В топ-4 также входят московская «Родина», екатеринбургский «Урал» и волгоградский «Ротор». Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно. А родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
3: Комплексная диагностика зубов, стоматологии «Реавиз». Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет «Реавиз».
0: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.
5: Знаете ли вы? Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – «Дверь в преисподнюю» или «Врата ада». В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
6: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям. Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
7: Воскресенье.
6: Имя.
7: Алексей Романов.
6: Легенда.
8: Весной 1979 года я защитил диплом в архитектурном институте, отслужил 3 месяца в военных лагерях и оказался, наконец, дома. И тут ко мне заявляются 2 моих старинных приятеля, коллеги по машине времени, Женя Маргулис и Сережа Кавагоя, бас-гитара и ударные. Они знали, что у меня есть репертуар, а у них было замечательное название, название «Воскресенье», в нем 11 букв, оно восхитительно совершенно звучит, ярко, радостно, солнечно. Происхождение его, мне кажется, питерское. Точных подробностей я не знаю. Но самое главное, что название, вот как вы лодку назовете, так она и поплывет. Однажды наши комсомольские друзья донесли до нашего сведения, что некто из начальства высокого заинтересовался, а что это у вас за группа с церковным названием? Ну, начальству виднее. Мы прежде думали, что он пишется через мягкий знак, как всем привычно. Но начальству виднее, повторюсь, и стали писать в афишах через «и». Собственно, смысл от этого не поменялся. Точно так же, как в греческом и в латинском языках «Кириаки» или «Доминго» – это «Господин день». С чем я вас и поздравляю.
7: Воскресенье.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Маяк.
0: Имя.
1: Маяк.
0: Легенда.
2: Как-то более официальное название «Маяк» появилось в 2015 или 2016 году, когда я создавала паблик ВКонтакте. В основе лежит довольно поэтичная история. В детском лагере я задружилась с девочкой, которая, как и я, росла в религиозной семье. И мы на этом фоне много разговаривали о Боге, и в один из разговоров она сказала: «Ты прям как маяк, излучаешь свет». Ну, меня начали так называть все окружающие, это привязалось и закрепилось еще сверху моей любовью к творчеству Маяковского. Поэтому, когда пришло время выбирать псевдоним, как будто особо сомнений у меня и не было. Я играла с написанием, одно время у меня была перевернутая буква «Я», но из-за того, что начали путать и называть Марком, я вернула все обратно. Маяк везде и всюду излучает свет.
1: Маяк.
3: Ты знаешь.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель Спитфайр. Имя Роман Парыгин. Легенда.
1: Про Спитфайр что я могу сказать, что я когда пришел играть в эту группу в конце 97-го, в начале 98-го года, название уже было, и насколько мне было известно, то, что Спитфайр — это модель английского бомбардировщика Второй мировой войны.
0: Спитфайр.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Весна на улице Карла Юхана.
0: Имя.
1: Владимир Бузин.
0: Легенда.
2: А название мы долго как бы решали. На самом деле люди мы такие как бы достаточно впечатлительные. Вот. И тогда просто где-то вот начиная там с 91 по 95 я такой был под впечатлением Кнута Гамсуна, вот норвежских вот этих вот всех дел. Вот. И «Весна на улице Карла Юхана» — это картина у этого, у Эдварда Мунка. Но он любил как бы улицу Карла Юхана, рисовать центральные улицы, там, типа там проспект какой-нибудь там, Тверской там, что такая центральная улица. Да, любил его как бы очень рисовать. Мне что-то, я не знаю, просто так вот как-то сложилось. И на самом деле очень понравился «Весенний день», как бы очень хорошее название для группы. Вот, а если, так сказать, еще какая-то такая привязка, то что «Весенний день» там на улице Карла Юхана вообще замечательно. Вот, по-моему, сократилось до «Весны на улице Карла Юхана», по-моему, вплоть до того, что просто «Весна на улице», там, «КЮ». Название такое северное. И самое главное, я просто недавно тут прочитал, то, что Норвегия — это такая Сибирь. Так сказать, они так воспринимают сами себя, как вот нашу Сибирь такая. На отшибе где-то Европа, холод, север, так сказать, греться антифризом исключительно надо постоянно вливать себе, чтобы не замерзнуть. Большое было просто увлечение этой норвежской культуры, очень странное для меня.
1: «Весна на улице Карла Юхана».

0: Энциклопедия нашего радио. Наша реклама.
1: Первые шаги.
2: Первая любовь.
1: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6

0: минут.
1: Наша реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина договорились прекратить огонь на 9, 10 и 11 мая, а также провести обмен по 1000 военнопленных с каждой стороны. По словам президента США, эта просьба была сделана лично им. Договоренность достигнута при согласии Владимира Путина и Владимира Зеленского. Трамп также заявил, что переговоры о завершении конфликта продолжаются. Он выразил надежду, что перемирие между Россией и Украиной может положить начало завершению конфликта. Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать слова президента США о продлении перемирия до 11 мая. Он отметил, что помощник главы государства Юрий Ушаков скоро даст свои разъяснения на этот счет. Дмитрий Щербинин занял пост заместителя министра обороны. Указ о его назначении подписал Владимир Путин, сообщил РБК источник, знакомый с кадровым решением, и подтвердил источник, близкий к Минобороны. В сферу ответственности Щербинина будут входить цифровая трансформация и создание единой цифровой среды военного ведомства. Министр обороны Андрей Белоусов ранее называл цифровизацию в сферах военной медицины, работы кадровых служб, финансового обеспечения, управления внутренними процессами, систем связи, а также интеграцию искусственного интеллекта в новые системы вооружений одним из главных приоритетов. Щербинин перешел в Минобороны в 2024 году на пост советника министра после назначения Белоусова главой военного ведомства. Средства ПВО за 6 часов сбили 71 украинский беспилотник на территории России, сообщило Министерство обороны. Дроны уничтожены над 12 регионами, а также над акваторией Черного моря. Сергей Собянин сообщил после 8 вечера об уничтожении уже 107-го беспилотника за четверг и пятницу на подлете к Москве. Учителя имеют право отказаться от участия в проведении ЕГЭ и ОГЭ только при наличии уважительных причин, разъяснили в рекомендациях от Минпросвещения, Рособорнадзора и Профсоюза работников народного образования и науки. Среди таких причин – состояние здоровья, подтвержденное медицинскими документами, достижение возраста 65 лет, уход за ребенком-инвалидом или больным родственником, наличие у женщины детей до 3 лет, а также смерть близкого родственника. Рособорнадзор днем ранее определил перечень действий, которые запрещены участникам ЕГЭ во время экзамена. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини побывал в павильоне России на Венецианской биеннале. Российский проект ему представила комиссар павильона Анастасия Корнеева. Артисты исполнили песни и представили часть перформанса. На площадке павильона России на биеннале в дни превью 6, 7 и 8 мая был представлен музыкальный проект «Дерево укоренено в небо» с участием самобытных музыкантов из России, а также Аргентины, Бразилии, Мали. 9 мая, когда выставка откроется для публики, до 22 ноября павильон России будет закрыт. Но перформанс будут демонстрироваться в записи на большом экране перед зданием. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наше радио сделано в России.
1: Пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

мечты раздавили льды давным-давно.

Когда нас ждет, волнуясь, вот поспевает чай. Я на перекрестках улиц, меня выходи, встречай. Мне бы антиударное сердце, мне бы солнцезащитный взгляд, мне бы ключик от этой дверцы, в ампуле быстрый яд. Похоже, забили на все капитаны небесных сфер.

тайны. Вот от чего и зачем из городов случайных мы не случайные все. Время неведомой силы крутит с легкостью стрелки лет.

0: Наша реклама.
1: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Yeah.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Авиационное сообщение на юге России будет восстановлено за 2-3 дня, сообщил вице-премьер Виталий Савельев на совещании Совета Безопасности с Владимиром Путиным. Савельев уточнил, что по центру организации воздушного движения в Ростове-на-Дону ранним утром было нанесено 3 удара, жертв нет. После этого процедуры обслуживания воздушного движения были переданы в аэродромные и диспетчерские центры. Работа 13 аэропортов юга России была приостановлена. Сейчас выполнение рейсов из них возобновилось частично. Авиакомпания поэтапно возвращается к полетам на этих направлениях, сообщило Министерство транспорта. Система противовоздушной обороны сбила еще 2 беспилотника на подлете к Москве. Сергей Собянин сообщил о последнем случае в 8:45 вечера. Еще один дрон уничтожили за 45 минут до этого. Специалисты экстренных служб продолжают работать на местах падения обломков. Всего за четверг и пятницу столицу атаковали не менее 107 беспилотников. Аэропорт Внуково временно обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. В Домодедове ограничения сняты. Первый в этом году выход в открытый космос по российской программе с борта Международной космической станции состоится 27 мая, сообщил Роскосмос. Российский научный прибор «Солнце Терагерц» Физического института имени Лебедева Академии наук успешно прошел испытания на борту МКС и готовится к установке на внешней поверхности модуля «Звезда». Предыдущий выход в открытый космос по российской программе состоялся 28 октября прошлого года. Тогда космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий установили научную аппаратуру на внешней поверхности МКС. Сейчас на станции работает экипаж из 7 человек, в том числе это 3 россиян – Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев. Российские фильмы «Туман» режиссера Натальи Гугуевой и «Охотник» Заура Цагоева получили награды 15-го Делийского международного кинофестиваля. Имена победителей объявили на церемонии закрытия смотра. Триллер «Туман» удостоился награды «Лучшая режиссерская работа». Этот фильм – античная история тяжелого выбора женщины между любимым мужчиной и дочерью. История о любви и ненависти, о чувстве вины и прощения, отметила Гугуева. Лента снималась на севере России в тяжелых условиях арктической тундры. Драма «Охотника» о последствиях, который влечет за собой убийство в азарте погони священного оленя. Она завоевала премию «Лучший приключенческий фильм». «Факел» вернулся в российскую премьер-лигу через год после вылета. Футболисты воронежского клуба сегодня сыграли в ничью 0-0 со СКА Хабаровском в домашнем матче 33-го тура первой лиги и гарантировали себе место в элите на следующий сезон за тур до конца чемпионата. В топ-4 также входят московская родина, екатеринбургский Урал и волгоградский Ротор. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это

0: «За сценой».
1: Всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, с кем спела группа «Другой ветер» и поговорим о новом клипе Елфимова и Джоконды. Группа «Другой ветер» приняла участие в записи трека «Солнечные зайцы» группы Нина Смит. Сами музыканты говорят, что это весенний совместный трек о Питере, солнце и надежде. И предлагают просто потанцевать под него. Команда Нина Смит выпустила сразу три версии этой песни. Моно-версию, олдскульную версию из нулевых и фит с группой «Другой ветер».

0: Послушать трек уже можно на всех цифровых площадках. Группа Елфимов и Джоконда презентовали клип на совместную песню «Над землей». Это песня из мини-альбома «Новая глава». По словам музыкантов, это не просто клип, это целая история. Главные роли в клипе исполнили Александр Рычков и Софья Щукина. А режиссером выступила Ярослава Морозова. И вот почему, по ее мнению, обязательно нужно посмотреть этот клип.
1: Потому что там собраны прекрасные абсолютно артисты, и мы вложили все самое светлое и милое в эту работу. Особенно один секретный гость, который собой просто воплощает то, что как раз вот это вот миленькое, светленькое и просто теплое.

0: Посмотреть клип уже можно на любой удобной цифровой площадке. Ну и, конечно же, в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наше.ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену. Теперь уже во вторник. Счастливо.
1: За сценой. Наше радио.

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах рябит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как бы невзначай.

не простившийся, без поклажи гламурной недальней. А больной космонавт, приземлившийся, привыкает к условностям заново.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия согласилась поддержать инициативу Дональда Трампа о продлении перемирия с Украиной до 11 мая, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Он уточнил, что Россия также согласилась на проведение с Киевом в этот период обмена пленными в формате 1000 на 1000. А ранее президент США выразил надежду, что перемирие между Россией и Украиной может положить начало завершению конфликта. Он также сообщил, что провести обмен пленными в формате 1000 на 1000 и продлить перемирие до 11 мая – это была его личная просьба. Договоренность была достигнута при согласии Владимира Путина и Владимира Зеленского. Трамп заявил, что переговоры о завершении конфликта продолжаются. Дмитрий Щербинин занял пост заместителя министра обороны. Указ о его назначении подписал Владимир Путин, сообщил РБК-источник, знакомый с кадровым решением, и подтвердил источник, близкий к Минобороны. В сферу ответственности Щербинина будут входить цифровая трансформация и создание единой цифровой среды военного ведомства. Министр обороны Андрей Белоусов ранее называл цифровизацию в сферах военной медицины, работы кадровых служб, финансового обеспечения, управления внутренними процессами, систем связи, а также интеграцию искусственного интеллекта в новые системы вооружений одним из главных приоритетов. Щербинин перешел в Минобороны в 2024 году на пост советника министра после назначения Белоусова главой военного ведомства. Средства ПВО за 6 часов сбили 71 украинский беспилотник на территории России, сообщило Министерство обороны. Дроны уничтожены над 12 регионами, а также над акваторией Черного моря. Сергей Собянин сообщил после 8 вечера об уничтожении уже 107-го беспилотника за четверг и пятницу на подлете к Москве. Учителя имеют отказаться от участия в проведении ЕГЭ и ОГЭ только при наличии уважительных причин, разъяснили в рекомендациях от Минпросвещения, Рособорнадзора и Профсоюза работников народного образования и науки. Среди таких причин состояние здоровья, подтвержденное медицинскими документами, достижение возраста 65 лет, уход за ребенком-инвалидом или больным родственником, наличие у женщины детей до 3 лет, а также смерть близкого родственника. Рособорнадзор днем ранее определил перечень действий, которые запрещены участникам ЕГЭ во время экзамена. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини побывал в павильоне России на Венецианской биеннале. Российский проект ему представил комиссар павильона Анастасия Корнеева. Артисты исполнили песни и представили часть перформанса. На площадке павильона России на биеннале в дни превью 6, 7 и 8 мая был представлен музыкальный проект «Дерево укоренено в небо» с участием самобытных музыкантов из России, а также Аргентины, Бразилии, Мали. 9 мая, когда выставка откроется для публики, до 22 ноября павильон России будет закрыт. Но перформанс будут демонстрироваться в записи на большом экране перед зданием. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Наше радио.
1: Хорошо сыграли, хорошо сидим, скоро вылетаем.

России.

Таблетка правды сладкая на вкус, имеет свойство медленного яда. И даже если правды мне не надо, обманутым остаться я боюсь. Куда приятней

мамы. Его не видеть бы, да не вовек. Моя судьба мне не подвластна.

0: Песни нашей победы.
1: Далекий край, товарищ, улетает.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.